0: стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.
1: Этого человека называют своим три страны: Россия, Франция, Израиль. Марк Шагал, еврей по происхождению, родился в тогда еще российском Витебске, встретив там свою музу, главную любовь. Он учился в Петербурге, учился в Париже. В послереволюционной России готовил эскизы декораций для спектаклей, оформляя еврейский камерный театр. Но мировой знаменитостью он стал во Франции, когда эмигрировал туда в 1922 году. Давайте поговорим о Марке Шагале. Я думаю, что это стоит того. Ваши воспоминания, ваши ассоциации, картины, которые вы вспоминаете именно сейчас. И ведь среди его работ не только картины. Он иллюстрировал огромное количество всего, начиная от «Мертвых душ» Гоголя до басен Лафонтена. Ну и, конечно, музыка будет сопровождать наши с вами воспоминания.

Итак, Марк Шагал как иллюстратор, безусловно. Как я уже говорила, «Мертвые души» Гоголя, басни Ла Фонтена, сборник рассказов «Тысяча и одна ночь», Библия на французском языке, музей Шагала в Ницце, так, кстати, и называется «Библейское послание». А еще он был мастером монументального искусства. Он делал, как вы знаете, витражи, мозаики, скульптуры, керамику. Оформил огромное количество католических, лютеранских храмов и синагог в Европе, США, Израиле. О нем вспоминаешь, и, как всегда, в данном случае, этот человек, эта личность, он у каждого свой. То, что мы успели запомнить, то, как мы смотрим вслед его витражам, оборачиваясь на них и оставляя где-то в себе вот эти лучи, эти цвета, подобранные им. Очень много искусствоведов рассматривают Марка Шагала, ну, например, как одного из модернистских художников ушедшего века. Кто-то считает его продолжателем наивного искусства, кто-то только модернистом, но он в любом случае особое явление XX века.

Если Малевич строил разные идеи, выпускал громкие манифесты, Кандинский развивал свою философию и отразил ее в итоге в статье о духовном искусстве, у Марка Шагала такой задачи не было. Он не видел ее перед собой. Он ничего специально не декларировал, не заявлял. Он просто выражал в своем творчестве восхищение перед Божьим миром. И многие склоняются, исследователи его творчества, к тому, что неправильно воспринимать работы Марка Шагала вне контекста религиозного. А он в одном из интервью вспоминал: ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Для Шагала все было чудом. И когда он был мальчиком, и когда он вырос, он этого не скрывал. Для него было чудом все. Жизнь, красота, любовь. Это было проявлением чуда, каждое по-своему. Он чудом, кстати, едва не сгорел, еще не родившись. Когда у матери начались схватки, в доме возник пожар. И ее выносили, его мать выносили из дома на кровати. Этот случай он запечатлел потом на картине и говорил, что таким образом прошел огненное крещение. И, возможно, это тоже утвердило его мысли, что он рожден для чего-то великого. Марк Шагал считал, что Бог его предназначил изображать красоту созданного им мира. И вспоминал дальше, это цитата из книги «Моя жизнь». Не помню, кто писал о Шагал. Скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, вспыхнул пожар. Огонь вообще охватил город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у нее в ногах вместе с кроватью перенесли на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Я не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто уже насмотрелся картин Шагала. И он, этот слабый комочек, мяукнул. Я родился.

как в раю. Звезды над местечком высокие и яркие. Я себе пою, я себе краю, я себе пою.

Как многие знают, Марк Шагал родился в Витебске, в еврейской, бедной, верующей семье, где все хорошо знали заповеди, ходили в синагогу, молились, в субботу сжигали свечи, устраивали трапезу. Шагал рано выучил язык, я имею в виду еврейский язык, начал читать Библию, и она стала той книгой, которая и сопровождала его всю жизнь. И вот эта религиозность, которую отмечали все его знающие, была у него, можно сказать, в крови. Сам он вспоминал в своей книге: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом, сколько мне приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться. И вот здесь, стоя лицом к окну с раскрытым молитвенником, я мог любоваться видом местечка в субботний день. Синева под молитвенный гул казалась еще гуще. Дома было совсем иначе, а вокруг я видел дома, которые мирно парили в пространстве, и каждый прохожий, как на ладони». Такие воспоминания у маленького еще Марка Шагала.

Знаете, когда я готовила эту передачу, я смотрела на картины Шагала, но очень разные, разных лет. Смотрела, что о нем пишут, сравнивала свои ощущения и сравнивала то, что писал сам Марк Шагал, когда писал, например, свои воспоминания о детстве в книге «Моя жизнь» или давал интервью, что пишут о нем и о том, что такое авангард, то есть как искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. И с этой точки зрения Шагал авангардист. Каждый авангардист может создавать свой мир, свой стиль, и мир Шагала, безусловно, мир красоты, чудес и любви, то, о чем говорил он сам, то, о чем говорили его поклонники и, конечно, исследователи. А вот он сам потом писал: «Лично я не уверен, что теория – такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм – мне это чуждо, чуждо одинаково. По-моему, искусство – прежде всего состояние души. А вот душа, она должна быть святой у нас у всех, которые ходят по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью». Интересно представлять его размышления и видеть в это время ту или иную картину. Попробуйте сделать то же самое. К тому же, что интересно, ведь чаще всего художники авангарда, если вы вспомните, были людьми неверующими, даже антиклерикальными. Некоторые вдохновлялись религиозным искусством, если мы говорим, ну, например, о Петрове Воткине, о Малевиче даже, но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард, то, как он писал, как он искал сюжеты, как он работал, все это сочеталось. Возможно, он унаследовал многое от иудаизма хасидского. Там много уделяется эмоциям, будь то радость искренняя или глубокое покаяние. Он сам очень много пишет об этом в своих воспоминаниях, о том, как он рос, что он видел вокруг в своем местечке, что на него производило большое впечатление.

Как понимать картины Шагала? Ну, наверное, тут никаких советов не нужно. Каждый ищет и находит по-своему. Мир на картинах Шагала очень многообразен, и часто можно встретить несовместимые, конечно, вещи. Его язык реальным не назовешь. И при этом о реальности Марк Шагал, я уверена, знал гораздо больше, чем кто бы то ни было. И нас, зрителей, тех, кто разглядывает, пытается рассмотреть и понять его картины, он призывает заглянуть глубже и глубже. Он рисует корову с человеческим лицом, а у него внутри теленочек, какая-то новая жизнь. Он видит сокрытое, внутреннее, видит смысл этого мира и знает, что Бог создавал этот мир с любовью, желая, чтобы люди жили в любви. Вообще во всех его работах есть вот это восхищение красотой творения этого мира, который, к сожалению, сейчас так не похож на то, о чем писал в своей картине Марк Шагал. Еще цитата из его книги. «Я бродил по улицам, искал чего-то и молился. Господи, ты что прячешься в облаках или за домом сапожника? Сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровле. Краски смешивались, превращались в вино, и оно на моих холстах. Красиво.

Марк Шагал. Один из самых необычных художников, на мой взгляд, прошлого века. На полотнах Шагала люди, лошади, все взлетает в воздух. Коровы играют на скрипке, огромные козы и петухи несутся по улицам, катая на себе цирковых артистов. Абсурд, сказка или сложный набор символов, разгадать смысл которых под силу опытному искусствоведу, что, собственно, и происходит все эти десятилетия. Шагал редко рассказывал о работах, потому что считал, любые объяснения могут сбить с толку зрителя. Каждый видит в его картинах до сих пор что-то свое. Трогательное воспоминание о детстве, или первозданный хаос, или причудливые сновидения, ну или, возможно, непонятный зрителю рисунок.

Марк Шагал, который говорил: «Я нес свое детство, как теплую шаль. Оно всегда со мной». Именно там, в Витебске, среди простых людей, молитв и песен, зарождался его особый мир, который разгадывают до сих пор. И он часто возвращался в Витебск, а Витебск возвращался в его картины. Дом с зеленой крышей, скрипач на крыше, жених и невеста, летящие над городом. И каждая деталь, а в его картины стоит вглядываться, искать эти детали и находить. Каждая деталь, как звуковой аккорд. Ну а скрипка в картинах Шагала – это не просто инструмент. Это символ еврейской души, о которой он никогда не забывал. Вы же помните скрипача или скрипача на крыше. Музыка там звучит, даже если вы молчите. А еще у Шагала много ангелов. Они тоже играют музыку.

фраза, а после слова. Монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

деревья стоят, вдоль дороги на вытяжку темнеет и жалко, что я не извиняюсь.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках программы «Культурный код» мне бы хотелось обратить ваше внимание на голос, который очень серьезно сейчас, в эти годы, в наше с вами время, влияет на очень разных людей, разного возраста, разных поколений, и формирует их культурный кругозор, их любовь к музыке действительно влияет на это. Давайте поговорим о том человеке, которого вы слышите сейчас, чей голос, которого вы слышите сейчас. Его зовут Майкл Бубле. Он великий романтик, романтик большого оркестра, артист, который в веке 21-м смог вернуть моду на эстрадный джаз, на крунеров, на свинг, на вот то, что называют классическим крунингом. Он родился в 75-м году в Канаде и с детства слушал пластинки своего деда и слушал голоса Дина Мартина, Тони Беннета, Фрэнка Синатры. И именно его дед оплатил ему первые демозаписи, всегда веря в своего внука. «Ты будешь на большой сцене». Майкл Бубле на большой сцене. Еще какой сцене.

В репертуаре Майкла Бубле очень много совершенно потрясающих музыкальных тем, джазовых стандартов, эстрадных композиций, ставших джазовыми стандартами, композиций и песен, которые приходят к очень разным исполнителям, разными путями, разумеется, и они ему так подходят. Песня, которую вы услышите сейчас, вы узнаете. Вы знакомы с ней много лет, я уверена, и слышали в разных вариантах. Авторами ее стали Эдди Кули и Отис Блэквелл. Песня написана была давно, это был 1956 год, для «Little Willie John». Считается, что если говорить о женских версиях этой песни, этой записи, в свое время самую знаменитую записала Пегги Ли. Это было неудивительно. Майкл Бубле, конечно, записал ее много позже, но сделал это замечательная версия. Песни «Лихорадка», «Fever» стала более театральной, но в хорошем смысле этого слова, с духовой секцией, с его фирменной иронией. Вы сейчас вслушаетесь и познакомитесь, возможно, для себя вновь. Бубле вообще часто меняет такие интонации в концертах, превращая номер в игру с залом. «Лихорадка», «Fever».

Постепенно вы знакомитесь с тембром, с иронией, с возможностями, я думаю, голоса Майкла Бубле. И песня, которая сейчас войдет в наш эфир, знакома вам не меньше, если не больше. Тут надо сказать, конечно, спасибо Мексике за эту песню. Мексиканская песня 1953 года. И Майклу Бубле вслед за авторами, а ими являются Луис Деметрио и Норман Гимбл, который написал уже текст по-английски, разумеется, в оригинале это звучало, конечно, на другом языке. Так вот, Майклу Бубле удалось придать ей такой латино-свинг, добавив, как обычно у него это получается, страсти и, вновь употреблю это слово, театральности в хорошем смысле этого слова. В оригинале эта песня называлась «Que sera», ну или «Sway».

Одна из великого множества версий песни «Кесера», песни в оригинале называвшейся «Кесера», песни 1953 года. На мой взгляд, Майклу Бубле удалось и это, как и многое другое, как и следующая песня, и вы тоже ее знаете. Но вопрос, слышали ли вы ее в этом исполнении, в исполнении, которое я вам сейчас предложу, что касается истории. Стоит всегда знать что-то еще о том, с чего все начиналось. Это «Зонг». Это популярная песня, которую написал немецкий поэт и драматург Бертольд Брехт и немецкий же композитор Курт Вайль для трехгрошовой оперы. Для именно этой пьесы был написан потом появившийся и в английском переводе зонг под названием «Баллада о Мекке Ноже». Конечно же. Причем обратите внимание, дата выпуска оригинала 1922 год. Это очень давно. То есть это практически век, но настолько был закручен сюжет, настолько потом стала развиваться музыкальная линия, и появлялись версии вновь и вновь, уже на других языках, что это все продолжает жить, и баллада о Мекке Ноже, которая впервые появилась в трехгрошовой опере, просто стала одним из стандартов для очень большого количества вокалистов. Средневековая на самом деле, ведь это была версия баллады про убийство, которую исполняли бродячие менестрели. В общем, ничего хорошего на самом деле в этой балладе не было. И в этой балладе перечислялись изначально жертвы преступления Мекхита, если говорить полностью его имя. И потом появился уже в 1954 году перевод на английский язык Марка Блитштайна, который мы услышим сейчас, вот именно этот перевод в исполнении Майкла Бубле. Знаете, один из исполнителей им был когда-то и Луи Армстронг. И его версию в свое время слышала супруга, вдова в тот момент уже, Курта Вейля. Она присутствовала в студии во время записи этой версии, версии Луи Армстронга. И Армстронг спонтанно, а у него такое бывало, включил ее имя, ее звали Лотте, в строки песни в момент перечисления жертв женщин Мекки Ножа. Неплохо, не правда ли?

0: Battle Mikey is back.
1: Как красиво и как мастерски выстраивает Майкл Бубле каждую композицию, которую он притрагивается, которая входит в его репертуар. Я просто обратила на это внимание. Он, естественно, не один такой мастер, но мне очень нравится сочетание того, как он выглядит при этом, как он это делает. И если у вас будет возможность, обратите на это внимание. Рекомендую посмотреть в Ютубе его выступление, если будет возможность по телевидению. Посмотрите, оно того стоит. Следующая песня, она очень красивая. Это песня из репертуара Нета Кинга Коула, которого тоже боготворит Майкл Бубле. Замечательный совершенно американский музыкант, пианист, исполнитель, джазмен. Песня Виктора Янга, музыка Эдварда Хеймана, слова. Ее исполняли вслед за Нетом Кингом Коулом множество великих артистов, на мой взгляд. И она впервые прозвучала в американском фильме 52 года, потом уже в исполнении Дорис Дэй стала хитом действительно. Ну а Нет Кинг Коул придал ей действительно настоящее дыхание, вот эту музыкальную жизнь, после которой песня «When I Fall in Love» не устает радовать всех меломанов. Майкл Бубле.

Это очень красиво. И очень красиво следующая композиция. Я ее узнала, эту композицию, достаточно давно и узнала в исполнении прежде всего, что вполне понятно, поскольку она была раньше исполнена, чем к этой композиции пришел Майкл Бубле, хотя бы по возрасту. Нина Симон, блестящий Нина Симон, потрясающий джазовый и блюзовый певица. Эта песня была написана британскими композиторами Энтони Ньюли и Лесли Брикассом. Они известны и в качестве авторов очень известной театральной пьесы 1961 года, музыки для кинофильма 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Я думаю, многие из вас помнят такое название. Так вот, когда Нина Симон исполнила вот эту потрясающую версию свою, это было какое-то чудо. Когда я услышала вслед за ней еще многих, поскольку композиция такова, музыка настолько волшебна, на мой взгляд, что она просто тянет за собой вокалистов пробовать себя в исполнении. Поэтому неудивительно, что и Майкл Бубле с его возможностями и данными, и талантом артистическим, конечно, захотел сделать все, что мог сам и чувствовал сам в этой потрясающей, на мой взгляд, песне, которую я вам предлагаю услышать. Песни самого из мюзикла 64-го года. Версия Бубле очень мощная, с таким настоящим джазовым настроением. И это была одна из тех песен в его исполнении, которая для поклонников и для критиков сделала Майкла Бубле не только артистом романтическим, но и драматичным.

Продолжим говорить о тех, кто очень влиял своим творчеством даже десятилетия до того, как сам стал искать и находить свой путь Майкл Бубле. Одним из них был Нэт Кинг Коул, о котором я уже сегодня вспоминала. Давайте сейчас услышим одну из песен, как раз очень характерных для Нэта Кинга Коула. Песня совершенно потрясающая, я очень ее люблю слушать и возвращаться к ней. Я вспоминаю даже один из своих походов тогда еще в музыкальный магазин, когда я покупала диск с джазовыми версиями, и где первым треком шла именно эта композиция в исполнении оригинала. Давайте мы сейчас услышим голос, конечно, Майкла Бубле. «Unforgettable».

У Майкла Бубле удивительная биография. У многих из нас с вами есть какой-то этап в жизни, который может стать каким-то толчком, напоминанием, аллюзией, которая помогает нам двигаться к чему-то дальше. Что касается Майкла, когда он еще был совсем-совсем молодым, но уже пел, и это нравилось одним, но о нем не знали тогда повсеместно, однажды его заметил на бизнес-вечеринке у бывшего канадского премьер-министра, я напомню, Майкл Бубле из Канады. Его нас заметили на бизнес-вечеринке у бывшего канадского премьер-министра Брайана Малруни. Он подарил свой диск человеку, который заинтересовался тем, что он поет и как он поет. Бубле дал альбом, альбом пошел по рукам. С тех пор его не оставляют в покое до сих пор. Сейчас Майклу Бубле 50 лет, он продолжает. Он, конечно, исполнитель очень большого количества песен, которые родились, были выпущены задолго до того, когда он родился, в течение этих десятилетий. Но он пишет и сам, хотя, надо сказать, это то, что вы услышите сейчас, это одна из немногих полностью авторских песен Майкла Бубле. Он написал ее в 2005 году во время гастролей в Италии, когда очень скучал по дому. Именно поэтому композиция эта названа «Home» – «Дом».

Мелодия, которую вы слышите сейчас, в какой-то момент стала одной из самых известных итальянских мелодий в мире, если мы говорим о песнях, без относительно слов в оригинале. Когда, если переводить это на итальянский, с русского, quando. Эту итальянскую песню, но в своей версии, Майкл Бубле спел с еще одной своей коллегой и землячкой, поскольку Нелли Фуртадо из Канады также, у них получилась очень интересная джаз-поп-версия. Quando.

У Майкла Бубле на самом деле есть достаточное количество дуэтов, тандемов творческих и с вокалистами, и с вокалистками в мире джаза, в мире поп-музыки, латинской музыки. И на самом деле это очень, на мой взгляд, только помогает и развивает его, расширяет его репертуар. Как в случае этого исполнения, оно вам хорошо знакомо, я имею в виду саму песню, есть огромное количество исполнений. Это вообще песня, написанная в свое время 16-летней девушкой Консуэло Веласкес. Песня настолько любима в мире, что ее стараются петь все-таки в первую очередь на языке оригинала, но есть версии, и их сотни. Я говорю о песне «Целуй меня крепче», «Целуй меня сильнее», «Бесаме мучо». В данном случае Майкл Бубле исполняет ее с мексиканской певицей-актрисой. Ее зовут Талья.

Еще один замечательный пример его совместного творчества – песня, которую вы помните и знаете, безусловно, благодаря Эдит Пиаф и уже вслед за ней многим музыкантам, песня «La Vie en Rose», где Майкл

В творчестве Майкла Бубле есть очень много современных треков в стиле фанк, поп, современных вообще направлений. Он, естественно, не живет только музыкой ретро, но он берет оттуда и приносит и привносит в мир наш с вами современный, с технологиями, в том числе и музыкальными, очень и очень много полезного. Он просто соединяет эпохи, в частности, с собой, своей любовью к музыке хорошей. Он продолжает традицию крунеров 20 века, в веке 21-м. И голос его, он, на мой взгляд, очень красивый, замечательный, такой, как очень теплый свет, который продолжает согревать и дарить вот эту возможность такой машины времени для тех, для кого эта музыка очень и очень важна и нужна. И как он сам о себе говорит, Майкл Бубле: «Я просто пою о теплом, о хорошем, о любви, а любовь никогда не выходит из моды». Оставайтесь с нами. С вами была Таня Барская. Ну, конечно, и Майкл Бубле.

мы были всякими, красивыми и безобразными. И люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными. Итак,

опять вдвоем. Нельзя сказать, чтоб я с тобой уже давно не виделся. Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему. Там ты, Чапаева, усами ощетинился. Я

вижу, ты уже взял в руки свой крутой аккордеон. Я знаю, ты себе тайком накапал вал аккордин. Я слышу рядом твой, ну точно, это твой одеколон. Так почему по

где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом.

снова споет.

перегоны. Промахивая так, что только свист в ушах. Он не летит, а к жизни мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда...

самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла. Осень костры зажгла.

0: со снежными заносами.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Рекорд.

стоял стеною в море, в горизонте отыскали дверь, и на этом голубом просторе

открытый, старый лед расплавила весна. Паруса мои почти что сшиты, и для мачты вырваны.

сам чужой никогда. Не бывает беда, там друзья и любовь.

светлой стороне. Никогда и никто не слыхал о войне. Там не ловят прицел ни зверей, ни людей. Там не бьют стариков, не взрывают

далеко не взрывают детей. Где-то там, далеко, где легки облака, где нежнее рассвет, чем любимой рукой.

ней рай ни к чему. В этой чудной стране, в этой светлой стране никогда и никто не слыхал.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских подарков.

и сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не понял.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

pagar. Земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голос.

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу.

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил, а он бы прочитал, намотал на ус.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

капли дождя, дни сентября, дни сентября. Но в твоих грустных глазах застыли капли дождя, дни сентября, дни сентября.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Ют Бесиван, Тавшин Пейвав. 10-й день месяца Сиван, 5786 год. 26 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. После появившихся ночью сообщений о взрывах в районе порта Бендер-Аббас в Иране, в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что атаке подверглись иранские пусковые установки и корабли, пытавшиеся установить морские мины. В заявлении американской армии отмечается, что речь идет о действиях в рамках самообороны. В Иране ночью сообщили, что в результате удара американских и израильских истребителей погибли 4 человека. Об этом сообщают корреспонденты КАН Гили Коэн и Иран Секурель. Боевые действия на севере. Согласно сообщению пресс-службы армии, за минувшие сутки ЦАЛЬ атаковал более 70 объектов инфраструктуры Хизбаллы, включая около 10 штабов и складов оружия в Тире. Одновременно с этим военно-воздушные силы ликвидировали террористов, передвигавшихся на мотоциклах в районе действий израильских войск в Южном Ливане. Также сообщается об ударах в долине Бекаа. На опубликованных вчера вечером видеозаписях зафиксировано, как местные жители покидают квартал Дахия в Бейруте из-за опасений перед израильскими атаками. Премьер-министр Нетаньяху заявил вчера вечером, что война против Хизбаллы продолжается непрерывно. За последние недели ЦАЛЬ ликвидировал более 600 террористов. По его словам, натиск не ослабевает. Напротив, он распорядился усилить давление. Нетаньяху добавил, что Израиль продолжит наносить удары по террористам и выразил благодарность жителям Севера, отметив, что их стойкость вдохновляет всех, однако сейчас это обязывает наращивать интенсивность и мощь атак. Опубликованный вчера видеоролик Хизбаллы свидетельствует о том, что организация начала использовать дроны-камикадзе, оснащенные тепловизионной камерой. Это первое свидетельство того, что группировка способна атаковать силы ЦАЛЯ и в ночное время. На видео зафиксирована атака в западном секторе Южного Ливана, в результате которой в минувшие выходные были ранены двое израильских военнослужащих. До сих пор Хизбалла использовала дроны только в дневные часы, в связи с чем ЦАЛЬ предпочитал действовать в темное время суток. Теперь армии придется противостоять угрозе беспилотников круглосуточно. Изменение и ужесточение правил безопасности командования тыла. Сегодня в приграничных районах, а также в поселках Мирон, Бар-Юхай, Орагануз и Сафсуфа вводятся новые ограничения. С текущего момента и до 8 часов вечера проведение любых мероприятий и оказание услуг ограничиваются. На открытом воздухе допускается присутствие до 50 человек, в помещениях до 200. Работа образовательных учреждений продолжается в обычном режиме, за исключением указанных населенных пунктов, где действуют особые правила. В Калининградской области, расположенной к северу от Польши и к западу от Литвы, ночью был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки беспилотников. Корреспондент КАН Дов Гиль-Ар передает, что с начала войны в Украине это первый случай объявления атаки беспилотников в регионе, находящемся на значительном удалении от украинской территории. На данный момент остается неясным, каким образом беспилотники проникли в воздушное пространство области через территорию Польши или Литвы, являющихся членами НАТО, либо над Балтийским морем. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве достигнет сегодня 25 градусов, в Хайфе будет 24, в Бершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом ми Иерушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Переговоры между США и Ираном, которые, казалось, вышли на финишную прямую, застопорились из-за отказа Ирана продвигаться в кардинальных вопросах и разногласиях. Мы поговорим на эту тему. Поговорим о намерениях американского президента и о дальнейших шагах Ирана. Поговорим и о заявлениях президента США Дональда Трампа, согласно которым он, я цитирую, ожидает присоединения Саудовской Аравии, Катара и других стран к соглашениям Авраама. Идет ли речь о фантазиях или о реальной перспективе? На границе с Ливаном нарастает напряженность. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу дал распоряжение усилить атаки на позиции Хизбаллы. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации командование тыла обновило инструкции для населенных пунктов, находящихся на так называемой линии противостояния. Инструкции вступили в силу в 6:00 утра и будут действовать до 8:00 вечера. В населенных пунктах, прилегающих к границе с Ливаном, отменены занятия в школах. ЦАЛ уже наносит, начиная с минувшей ночи, удары в глубине ливанской территории. Согласно некоторым источникам, речь идет о действиях, согласованных и утвержденных администрацией Дональда Трампа. Ожидаются возможные и удары по Бейруту. Что происходит в Турции? Сотрудники полиции штурмовали несколько дней назад штаб-квартиру главной оппозиционной партии, применив слезоточивый газ и резиновые пули. Во всем этом сообщали западные СМИ. А израильская политика продолжает кипеть, приближаясь к выборам в Кнессет 26-го созыва. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим сегодняшним собеседникам, несколько слов о программах передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, во вторник, 26 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9:00 утра. С 9 до 11 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в рамках программы «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей по темам иммиграционного и семейного права, а также по темам, связанным с МВД, отвечает адвокат Марк Книжевский. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Анна Раева, а с 22 до полуночи «Ночная смена» – классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, во вторник, 26 мая. Как мы всегда говорим в таких ситуациях, в случае напряженности в сфере безопасности, в случае тех или иных чрезвычайных происшествий, могут быть изменения и в программе наших передач. Очень хочется надеяться, что такой необходимости не возникнет. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу распорядился повысить интенсивность ударов по целям организации «Хизбалла» на фоне продолжающихся атак с территории Ливана. Как вы оцениваете действия властей по борьбе с угрозой в севера, в том числе с использованием дронов «Камикадзе»? Как вы оцениваете действия властей по борьбе с угрозой, исходящей из Ливана? Речь идет, разумеется, не только о дронах «Камикадзе», но и о запусках ракет и так далее. Сейчас дроны просто наиболее такая актуальная угроза. И их использование, собственно говоря, и их продолжающиеся их запуски, собственно говоря, и привели к тому, что премьер-министр Бенямин Нетаньяу распорядился ужесточить удары по ливанской территории и по позициям Хизбаллы, несмотря на изначальное, по крайней мере, возражение в Соединенных Штатах Америки. Обо всем этом в нашей программе, обо всем этом мы спрашиваем вас,
Как вы оцениваете решение правительства в этом вопросе? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение по поводу того, что вы будете слышать в нашем сегодняшнем эфире. Дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов и почти уже 11 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок сегодня: несмотря на удары, Катар оказывает экономическую помощь Ирану. Обратите внимание, несмотря на атаки, которые Иран предпринимал, в том числе в отношении территории Катара, в отношении объектов на территории Катара, эта страна оказывает экономическую помощь Ирану. Из-за продолжающихся атак на израильскую территорию политическое руководство страны приняло решение расширить действия против Хизбаллы. Об этом также на первых страницах газеты «Исраэль Айом». Источники в Персидском заливе и западные разведывательные источники утверждают, Катар передавал крупные суммы Тегерану в последние недели. Боец инженерных войск погиб в результате попадания дрона. Речь идет, разумеется, о военнослужащем, о гибели которого мы сообщали накануне. Это 11-й солдат ЦАЛа, который погиб в период прекращения огня. Прекращение огня в кавычках в газете «Исраэль Айом». Неурай Лейзер, да, солдат, военнослужащий Неурай Лейзер из Эйлата, погиб в результате попадания беспилотника, дрона стал 11-м солдатом, погибшим с момента вступления в силу так называемого прекращения огня. На второй странице издания Йоав Лемор, военный обозреватель, публикует статью под названием «Это момент, когда нужно сказать Трампу «нет». Ариэль Каана на четвертой странице публикует материал под названием «Освободить ЦАЛ от ограничений в Ливане». А Геора Зельц публикует статью «Мы, жители Севера, являемся пешками на шахматной доске». Это авторские материалы в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Непостижимая, на самом деле, история. Жители Газы, обратите внимание, жители Газы получали пособие Института национального страхования Битуах Леуми без того, чтобы была проверена какая-то их связь с террористической деятельностью. Жители Газы получали пособие Битуах Леуми без того, чтобы была проверена какая бы то ни было их связь с террористической деятельностью. Еще несколько материалов. Учетная ставка понижена до уровня 3,75%. Какие последствия это будет? Да, история про Газу, автор ее Бини Ашкенази. Простите, что я этого не сказал, это важно. Автор этой истории Бини Ашкенази, опубликована на 8-й странице газеты «Исраэль Айом». А на 12-й странице Ницан Коэн пишет о снижении учетной ставки. Учетная ставка понижена до отметки 3,75%. Так это повлияет на нас всех. На фоне угроз искусственной со стороны тех, кто использует искусственный интеллект, компания Wix уволит 1000 сотрудников, 20% рабочей силы. 20% рабочей силы будут уволены. 20% сотрудников будут уволены. Об этом пишет газета «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Контакты между Яиром Голаном и Эйнав Ценгаукер. Мать Матана Ценгаукера, в прошлом заложника в секторе Газа,
намерена баллотироваться в Кнессет от партии «Демократим». И согласно публикациям, глава партии предложил ей присоединиться к партии, войти в политику и пообещал ей бронированное место в списке. По уставу партии Голан сможет назначить ее на второе или десятое место. Из партии «Демократим» передались: на данный момент мы не занимаемся вопросами бронирования мест в предвыборном списке. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. В ультраортодоксальных партиях очень много изменений ожидаются на фоне предстоящих выборов в составе ШАС, Агудат Исраэль и Дегель Атора. Неизвестно, продолжит ли баллотироваться в Кнессет Моше Гафни, который возглавляет Дегель Атора. Он в Кнессете с 1988 года. Дери ищет аттрактивные, привлекательные фигуры, которые смогут войти в предвыборный список. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Партия «Бияхад» предлагает проект, проект возвращения порядка и законности в Негев. Об этом пишет Одая Бушери. Средства, которые предлагает партия использовать, это объявление криминальной преступности актами террора на националистической почве. Создание совместного подразделения Шабака, полиции и прокуратуры. Экономическое и юридическое преследование глав преступных группировок и жесткий контроль за происходящим в сфере образования в бедуинских школах. Жители юга, которые сами уже сыты обещаниями, которые уже не верят ни в какие обещания, ждут результатов. Об этом Одая Бушери в газете «Исраэль Айом». Газета «Идиот Хронот». Главный ее заголовок: «От Метулы до Бейрута». Война беспилотников, война дронов и беспилотников обостряется в населенных пунктах севера. Жители переходят из защищенных пространств в классы, точнее говоря, в школах происходит, разумеется. Ученики переходят из защищенных пространств в классы и обратно. Укрепления ЦАЛа по обе стороны границы защищены такими самодельными средствами противостояния вот этим дронам. В частности, используются сетки, снятые с футбольных ворот и с банановых плантаций. В ответ на атаки со стороны Хизбаллы Нетаньяу распорядился усилить удары, которые наносятся по территории Ливана. На данный момент в том числе и Бейрут находится на прицеле, что ли, в перекрестии прицела, является возможным объектом ударов ЦАЛа. Обо всем с 4 по 7 страницы газеты «Идиот Ахаронот». Снижены темпы переговоров с Ираном. Трудности на пути к соглашению. Соединенные Штаты Америки требуют обязательств, ясных обязательств по поводу замораживания ядерной программы. Тегеран требует ясных пояснений по поводу облегчения санкций. Согласно публикациям, Нетаньяу признался в закрытых беседах, что у Израиля на данный момент нету пространства для маневра
для того, чтобы повлиять на решение Дональда Трампа. Об этом на 8-й странице газеты «Идиот Ахронут». Еще несколько материалов. Разумеется, здесь о снижении учетной ставки и о том, как это повлияет на тех, кто выплачивает ипотечные суды. Учетная ставка снизилась на 0,25%. Банк Израиля уменьшил учетную ставку до уровня 3,75%. Управляющий Центробанком профессор Амир Ярон сказал газете «Идиот Ахронот», что усиление шекеля и возможность того, что война закончится, являлись факторами, которые привели к этому решению. Еще немного об экономике. Эксклюзивный материал. Министр финансов продвигает проект страховки против рэкета. Цель – помочь сельскохозяйственным рабочим и владельцам бизнесов в разных районах страны защититься от, даже не столько защититься, а получить страховку на случай рэкета, на случай вымогательства, ту страховку, которую не дают частные компании. Об этом Яир Краус на 5-й странице газеты «Идиот Ахронут». Авторские материалы. На 2-й странице Бендерор Ямини публикует статью под названием «Хизбалла – это уже здесь». Как можно назвать модель, при которой вооруженное меньшинство плюет на армию, на власти, на государство? Стоит посмотреть на север для того, чтобы понять, куда мы идем. Мы находимся в процессе ливанизации. Ливанизации, превращения в Ливан. Об этом пишет Бендерор Ямини. А на Ведроме публикует статью под названием «Левые, по вам все видно». Каждый раз, когда, происходит что-то, что задевает по-настоящему, когда кто-то пытается, кто-то подавленный пытается поднять голову, приходят левые и эту голову опускают вновь. Разумеется, речь идет о том самом ролике, который опустил, который опубликовал Нетаньяху. Разумеется, этот ролик, как пишет Наведроме, это ее точка зрения, этот ролик только показал правду. Об этом на 3-й странице газеты «Идиот Ахронот». И еще несколько материалов в этом издании. Разумеется, здесь о переговорах Соединенных Штатов Америки с Ираном. Эти переговоры не продвигаются. Источники в Ликуде говорят, мы говорим немного о предвыборной кампании, источники в Ликуде говорят, нам необходим третий удар по Ирану, иначе мы проиграем выборы. Об этом в «Идиот Ахронот». И очень интересный материал, который публикует Мурана Зулай и Шило Фрид. Новая угроза со стороны ультраортодоксов. Смена Нетаньяху в рамках конструктивного вотума недоверия. В оппозиции верят, что можно путем давления сформировать большинство, 61 депутат, для того, чтобы сменить премьер-министра уже в действующем Кнессете. Это газета... Сейчас 7 часов 24 минуты. Делаем очень короткую паузу, немного музыки, и мы продолжим программу. Оставайтесь с нами.

7:28 в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет и новостных сайтов. Сайт газеты «Маариф». Переговоры между США и Ираном застопорились. Иран пытался поджечь Ормузский пролив и получил американский ответ. Об этом на... Это главный заголовок, собственно говоря, новостной ленты газеты «Маариф». Соединенные Штаты Америки атаковали объект ракет и суда корпусов стражей Исламской революции на юге Ирана. Те самые суда, которые пытались установить мины в Ормузском проливе. В Вашингтоне подчеркнули, что речь идет о защитном ударе, который не подвергает опасности, не ставит под угрозу завершение прекращения огня. Об этом информационные агентства. Еще несколько материалов. Мати Тухвельд публикует статью из-за закона о призыве. Неожиданный кандидат, которым Нетаньяу, которым, вернее, ультраортодоксы будут готовы заменить Беньямина Нетаньяу. Союз между ультраортодоксальными партиями и одной из партий оппозиционного блока впервые взвешивается впервые, начиная с 2015 года. Фракция Дегеля Тура взвешивает возможность сотрудничества с Гади Айзенкотом после того, как объявила, что Нетаньяу, сообщила Нетаньяу, что не намерена поддерживать закон о призыве. Об этом Мати Тухвельд. В данном случае речь идет о сотрудничестве после выборов. Еще несколько материалов. Еще несколько материалов на сайте газеты «Маариф». Волна уходов в Великобритании, уходов, точнее говоря, отъездов из страны, отъездов евреев из Великобритании. Насколько на это обращают внимание британские власти, эта волна может стать потопом, пишет Эли Леон. На данный момент власти не реагируют. Еще несколько материалов. Турция просто исчезнет с лица земли, говорят высокопоставленные представители Анкары. Они опасаются создания при помощи Израиля независимого курдского государства. И речь идет о сионистском проекте, говорят они. Один из представителей Турции предупредил, что Израиль становится самым близким соседом при помощи создания вот такого вот курдского формирования или курдского политического образования. Еще несколько материалов. Не спешите праздновать. Разочаровывающая правда, которая стоит за снижением учетной ставки. Снижение учетной ставки было воспринято как положительный шаг. Те, кто приобретают квартиры, могут получить некие облегчения. Однако цены на квартиру, самостоятельный капитал, который необходим для того, чтобы ее приобрести, и дороговизна жизни по-прежнему накладывают ограничения на рынок. Об этом также в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Пустой стул. Одна из самых важных фигур
в системе безопасности государства Израиль до сих пор не назначено. Этот стул остается пустым. И Нетаньяху не находит кандидата. Более полугода прошло после того, как премьер-министр Бенямин Нетаньяху уволил главу Совета по национальной безопасности Цахи Анегби с поста главы Совета по национальной безопасности, и до сих пор не было принято решение о постоянном назначении на эту должность, пишет Анна Барская. Исполняющий обязанности Гильрайх, судя по всему, завершит свою должность, завершит свою каденцию в конце этой недели и оставит эту должность, критическую должность, незаполненной. Об этом Анна Барская, опять же, на сайте газеты. На сайте газеты «Маариф». Еще немного о предвыборной кампании. Снова Анна Барская пишет о том, что в Ликуде опасаются решения десятков тысяч избирателей не приходить на участки, не принимать участие в голосовании. В Ликуде полагают, что закон о призыве, собственно говоря, утрачен, какой бы то ни было шанс утвердить закон о призыве. И приближенный премьер-министра Беньямина Нетаньяху вновь говорят о выборах уже 1 сентября. Ну, для того, чтобы выборы состоялись 1 сентября, Кнессет нужно распустить уже до конца этой недели, или, по крайней мере, в самом начале следующей недели. До сих пор нету никакого продвижения в том, что касается роспуска Кнессета. За кулисами продолжается спор с ультраортодоксами, дискуссия с ультраортодоксами и попытки завершить процесс назначений. Назначений на важные должности. Об этом также сайт газеты «Маариф». Еще несколько материалов здесь, что здесь можно еще прочитать. Решающий момент для Романа Гофмана. Комиссия Грониса собралась накануне для того, чтобы обсуждать новую информацию, которая была получена, и принимать решение о назначении Романа Гофмана или не назначении Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки Моссад. Об этом газета «Маариф». Газета «Арец». Ее заголовки сегодня. Оборонная система, потрясающая новость на самом деле, оборонная система тайно передавала в Газу неконтролируемые товары в период военных действий. Этот механизм был открыт, стал явным после того, как было опубликовано, предъявлено обвинительное заключение. И там описан человек, прозвище которого Абу Басль, как тот, кто поддерживал и управлял вот этой линией поставок. И благодаря этой линии поставок получал миллионы шекелей, используя свои связи в полиции. Об этом Йошуа Брайнер. Еще несколько материалов. ЦАЛ начал наносить удары в глубине ливанской территории. Об этом Яниф Кубович, Эден Соломон, Адиха Шмунаи, Офер Адерет, Руан Слиман и Джеки Хури. А Цви Бар-Эль публикует статью под названием «Кризис доверия». Что еще можно здесь прочитать? Авторский материал Лизы Розовской в качестве последнего выхода, в качестве последней возможности Трамп пытается представить войну в Иране как победную. Об этом Лиза Розовская на третьей странице газеты «Гаарец». Соглашение об объединении арабских партий ставит эти партии перед экзаменом на доверие избирателей. Джеки Хури об этом на шестой странице.
речь идет о попытках привести к созданию объединенного арабского списка. Эти попытки продолжаются на данный момент. На 6-й странице об этом более подробно. Генеральный инспектор полиции Дани Леви против главы Шабака Давида Зини. Он ничем не помогает в борьбе с преступностью. Это его просто не интересует. Йошуа Брайнер об этом на 6-й странице. Неподалеку от района И-1. Если вы помните, о чем я говорю, район И-1 – это территория между Иерусалимом и Маале-Адумим, где планируется в ближайшее время строительство еврейского квартала. Неподалеку от этого района планируется тесный, как пишет Матан Голан в газете «Арец», тесный квартал для палестинцев. И еще несколько материалов. Reuters публикует статью, которую переводит и публикует газета «Гаарец». Римский папа предупредил об опасностях искусственного интеллекта и справедливых войн. Об этом также в газете «Гаарец». Это издание «Гаарец», а мы познакомимся с несколькими заголовками сайта «Макор Ришон». О чем пишет это издание сегодня? Это не прорыв, это не дыра, это система. Так утратил Израиль контроль за происходящим на границе, на северной границе, точнее говоря, в том, что касается контрабанды. Об этом сайт газеты «Макор Ришон» сегодня. Что еще можно прочитать в этом издании? Израильская цензура утратила контроль за публикацией информации, которую она считает опасной для того, чтобы она была открыта. Тем не менее, возможность блокировать, возможность контролировать эти публикации очень и очень ограничена. Нетаньяху объявил об изменении направления действий в отношении Хизбаллы. Мы жмем на газ в том, что касается Ливана, заявил премьер-министр. Одновременно нету занятий в некоторых населенных пунктах Западной Галилеи. И еще несколько материалов. Демократы отдаляются. Республиканцы колеблются. Израиль находится на фоне на фоне необходимости формировать отношения с новой Америкой. Америкой, которую мы еще не знали. Трамп заявил, что он требует участия Саудовской Аравии, Катара и Пакистана в соглашениях Авраама. Политический источник заявил, что по той информации, которая есть у Израиля на сегодняшний день, Соединенные Штаты Америки не собираются отказываться от требования о замораживании иранской ядерной программы. Что еще можно прочитать в израильском? Это сайт газеты «Макор Ришон». Какие еще заголовки можно прочитать? Посмотрим на ленту. Новостную ленту корпорации «Кан». Глава Шабака, обратите внимание, интересная новость. Глава Шабака Давид Зини встречался в Объединенных Арабских Эмиратах с бывшим высокопоставленным участником или активистом Фатха Мухаммадом Дахланом. Помните такого? Один из лидеров Фатха, который в прошлом возглавлял силы безопасности в Газе, последние годы находится в Абу-Даби. В прошлом сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты Америки рассматривали его в качестве возможного кандидата на пост главы администрации в секторе Газа.
Об этом... Это главная новость на сайте корпорации Кан. Силы американской армии нанесли удар по объектам, по запуска ракет и местонахождение кораблей, которые пытались устанавливать мины в Ормузском проливе.

0: правил защиты на севере. Это заголовки корпорации, новостной ленты корпорации КАН. Сейчас 7 часов 44 минуты. Поговорим, продолжаем, собственно говоря, обсуждать ситуацию на севере. Главы местных советов встретились с командующим Северным округом генерал-майором Рафи Мило. Эта встреча состоялась еще до заявления премьер-министра Бениамина Нетаньяу об усилении ударов по Хизбалле. Вот что сказал в ходе этой встречи генерал-майор Рафи Мило. Удары по гражданскому населению и по местам проживания гражданского населения – это реальность, с которой нельзя мириться, и реальность, которую нельзя воспринимать как нормальную. Террористическая организация «Хизбалла» сознательно обостряет ситуацию. Они наносят удары по гражданскому населению, по населенным пунктам. Так они сделали сегодня в Шумра и в других местах. Мы с этим мириться не готовы. С вами в эфире Михаил Слободов, вице-председатель регионального совета Шломи. Господин Слободов, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прежде всего, встреча с генерал-майором Рафи Мило, командующим Северным округом. Из того, что вы знаете, что услышали главы местных советов?
1: Неопределенность. То есть Рафи сказал, что мириться с этим нельзя. Ну, а что дальше? Ответа не получили. Стратегию. То есть он не обозначил стратегию. Какая цель? Мы знаем, что цель, которая была, это разоружение хотя бы Хизбаллы. Это была стратегическая цель. Сегодня армия со связанными руками, значит, как бы обороняется. А не наступает. И опять концепция сдерживания уступает концепции устрашению. Поэтому вот эта неопределенность вчера в Шломе было, так сказать, шумновато. Летали эти беспилотники, были и обстрелы ракетами, все время звучали и сирены. Ночь.
0: В том числе в Шломе были сирены?
1: В Шломе было много сирен вчера.
0: В Шломе, да?
1: Да. На границе. Поэтому мы слышали заявление, наконец-то, премьер-министра, но пока, кроме заявлений, так сказать, ничего конкретного нету. Армия должна перейти в наступление, и Хизбалла должна, этот вопрос должен быть решен. Мы не можем позволить, чтобы у нас на границе был Иран. По сути дела, сегодня Хизбалла — это Иран, Ливан, правительство, или как там его называть, оно забилось в угол, оно боится, оно само, так сказать, под угрозой. И никто, кроме Израиля и Цааля, этот вопрос не решит, так мы считаем. Есть, кстати, и положительные новости в Шломе. Строительно-архитектурное управление позавчера, да, утвердило план строительства 457 комнат безопасности, это практически покроет 90% нужды.
0: Это программа. И сколько времени займет их построить?
1: Смотрите, это займет 3 года, но проблема не в этом. В 2018 году министр обороны Либерман эту программу и финансировал, и все было, а потом пришло правительство и отменило.
0: Окей.
1: Мы надеемся, что в этот раз это не получится.
0: Да, мы тоже надеемся, что на сей раз это будет построено, хотя 3 года для жителей Шломе это какой-то совершенно непостижимый гигантский срок. Хочу вас спросить о жизни в Шломе вот в настоящий момент. С одной стороны, мы находимся формально, я подчеркиваю, формально, в условиях прекращения огня. Иными словами, распоряжений, ограничений, я так понимаю, практически нет. С другой стороны, угроза существует. Как выглядит жизнь в Шломе?
1: Я не могу сказать, что она выглядит спокойно. У нас нет такого, как в Метуле и в Кирьят-Шмона, паники. Паники нету, но частично родители не посылают детей в Шломе. Сегодня вообще отменены занятия, все занятия.
0: В Шломе занятий сегодня нет.
1: Сегодня нет занятий в Шлеме.
0: Окей. Да. Это решение совета или это...

0: Это решение Совета, но, okay. я так понимаю, это с молчаливого согласия службы тыла, потому что ожидается якобы напряженность, ожидается напряженность и обстрелы. Поэтому мы не взяли на себя такой риск. Ситуация без паники, но напряженная. Дети в школу не ходят, половина родителей уже давно не посылают детей в школы. Они и так и не учились эти два года, как положено. И вот это вот, что вдруг звучит сирена, и дети должны бежать. И эти перевозки, и в автобусах, и все вот это вот, это неуверенность. Это беспокойство жителей и бизнесы, и малые, не практически, так сказать, не работают, потому что люди стараются сильно не гулять и не выходить.
1: Судя по тому, что вы говорите, это условия, это жизнь в условиях таких полувоенной ситуации, несмотря на формальное прекращение огня.
0: Да нет никакого прекращения огня. Это на бумаге в Вашингтоне. Mm-hmm. Все прекращение огня. Вы понимаете, что мы беспокоимся за жителей приграничных районов. 11 солдат погибло. Каждый день новости открываются с погибшими солдатами. Нам говорят, что армия, так сказать, не действует так, как она должна действовать.
1: И когда вы говорите о неизвестности, вы имеете в виду неизвестно сколько времени или неизвестно как обороняться, неизвестность во всем?
0: Да я думаю, что у армии есть программы и есть так как нужно это делать. Угу. Еще раз повторяю, та концепция, которая была все эти годы, и в Газе, и у нас на севере, сдерживание, она лопнула. Пора перейти к концепции устрашения. Пока мы не нанесем удары так болезненные для Хизбаллы, я не верю сильно в разоружение, пока вопрос с Ираном не решится. Никакого разоружения не будет. Значит, я считаю вообще, что это мое личное мнение, что правительство там нет правительства, это то, что там в Ливане ведут двойную игру, им главное, чтобы было тихо.
1: Хочу вас спросить, да, это понятно, но, к сожалению, от нас с вами зависит в этом отношении очень мало, больше зависит от нашего правительства, и вот тут хочу вас спросить, господин Слободов, доводилось ли вам, вообще, появлялся ли кто-то из представителей правительства в Шломе в последнее время?
0: Последние полтора месяца нет.
1: Последние полтора месяца нет?
0: Нет, был у нас месяц, чуть больше месяца, министр Киш, министр образования. Угу. Вот это последний, кто был. Но на сегодняшний день вот то, что встреча была с Рафи, с командующим Северным округом, и то эта встреча была по Зуму. Это не была прямая встреча. Эта встреча была с главами местных советов по Зуму. Правительство пока, насколько мы знаем, тихо молчит. Не министр обороны, хотя бы кто-то вышел и сказал нам, а ситуация вот такая, а будет вот так, а вот это можно, а вот это нельзя, а вот будьте готовы к этому или будьте не готовы к этому. Диалога нет. На сегодняшний день диалога нет. И я вам хочу сказать еще, напомнить, и финансирование тоже, все, что было обещано, пока это и прожекты.
1: А что было обещано, напомните нам?
0: Было обещано помощь северу приграничным районам 12 миллиардов шекелей. Пока этого нету, пока это только обещание.
1: Угу. Когда это было обещано?
0: Ну вот, где-то полгода назад.
1: Понятно, вот и до сих пор все, как обычно, у нас на бумаге.
0: И вот то, что я еще раз заостряю внимание, что... так как бизнесы не работают и предприятия работают не в полную силу, это сказывается и на платежеспособности ихней, и поэтому местный совет недополучает от них налогов. Это ведет тоже к обострению экономической ситуации.
1: Несколько это слов, то, несколько, это все, безусловно. Это несколько слов о Шломе, если можно. Сколько людей в Шломе живут? Сколько населения?
0: Чуть больше 9 тысяч.
1: Чуть больше 9 тысяч. Я понимаю, что сейчас никто не эвакуирует. Никого не эвакуировали, разумеется. Самостоятельно есть те, кто покинули город, или большинство людей в городе?
0: Ну, мы вернулись, смотрите, во время, значит, операции. Мы вывезли всех тех. У нас, кстати, очень хорошо это поставлено. И во время прошлой операции, во время этой, мы вывезли практически всех, кто пожелал. В первую очередь тех, у кого нет комнат безопасности. А сейчас мы вернули всех этих людей. Они вернулись. В Шлёме вернулись практически все. Я не могу сказать, что в Шлёме есть, так сказать, те, кто уезжает и хочет уехать. Но это все, эта ситуация сказывается. Это сказывается на инвесторах, которые есть программы строительства. И они все заморожены. Я вам хочу сказать, что за последние вот эти вот полтора года инвесторы не пришли в Шлёме, хотя у нас очень хорошие условия и строительство новых районов. И вот никто пока не спешит вкладываться в это дело. И вот это вот тормозит экономическое развитие очень серьезно.
1: Окей. Последний вопрос. Как далеко Шломе находится от ливанской границы?
0: Ну, я вам хочу сказать, что где-то метров 200 есть улица.
1: Вау.
0: В Шлёме, которая просто Ливан сходит в город.
1: Понятно. То есть угроза вот этих дронов камикадзе, это, собственно говоря, может быть прямой угрозой Шломе?
0: Да вы меня извините, я живу прямо вот вдоль границы, мой дом 400 метров. Когда звучит сирена, мы видим, как они летают просто. Вчера это взрываются, вчера были и падения в Шлёме, падения, слава богу, на открытой местности. Okay. Я наблюдал, я как раз таки был, это самое, потому что сирены в Шлёме это секунды.
1: Михаил Слободов, вице-председатель регионального совета Шлёме, я благодарю вас за эту беседу. И что я могу пожелать, кроме как сил и надежды на то, что все это закончится? Спасибо вам за беседу.
0: Спасибо вам. Спасибо.
1: Сейчас 7:57. Хочу использовать оставшиеся минуты для того, чтобы познакомиться с несколькими ответами, которые мы от вас получили на вопрос в социальной сети Facebook. Спросили вас, что делают власти. И как вы относитесь к тому, что делают власти? Как вы оцениваете действия властей по противостоянию угрозы с севера? И Михаил Апельбаум пишет: понятно, что тот, кто распорядился повысить интенсивность, не давал армии действовать на полную мощность. Тот, кто благодарит северян за стойкость, оставил их без защиты под обстрелами Хизбаллы. Ирина Бориславская пишет: в Ливане все делается по плану обеспечить безопасность севера страны, пока не началось. Дроны очень опасное оружие, потому что легко меняет в полете свою траекторию, неожиданно для существующих систем защиты. Аркадий Баранов: тактические действия не могу оценивать, не имея всех данных, которые имеются у руководства, но в стратегии явно просматривается положительная тенденция. Сергей Чергинец: с самого начала войны между Россией и Украиной внимательно слежу за ходом боевых действий. Последние годы показали, что это совершенно иной технологический уровень. И вот этот вот новый технологический уровень и сказывается на том, что происходит у нас. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за то, что вы нам пишете, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы с нами в нашем сегодняшнем и не только сегодняшнем эфире. Сейчас 7:58 в Израиле. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова и Ставраз, продюсеры, Олег Клоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Спасибо, оставайтесь с нами.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
5: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
6: До миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните, звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. После появившихся ночью сообщений о взрывах в районе порта Бендер-Аббас в Иране, в Центральном командовании вооруженных сил США заявили, что атаке подверглись иранские пусковые установки и корабли, пытавшиеся установить морские мины. В заявлении американской армии отмечается, что речь идет о действиях в рамках самообороны. В Иране ночью сообщили, что в результате удара американских и израильских истребителей погибли 4 человека. Об этом сообщают корреспонденты КАН Гили Коэн и Иран Сикурель. Боевые действия на севере. Согласно сообщению пресс-службы армии, за минувшие сутки ЦАЛ атаковал более 70 объектов инфраструктуры Хизбаллы, включая около 10 штабов и складов оружия в Тире. Одновременно с этим военно-воздушные силы ликвидировали террористов, передвигавшихся на мотоциклах в районе действий израильских войск в Южном Ливане. Также сообщается об ударах в долине Бекаа. На опубликованных вчера вечером видеозаписях зафиксировано, как местные жители покидают квартал Дахия в Бейруте из-за опасений перед израильскими атаками. Опубликованный вчера видеоролик Хизбаллы свидетельствует о том, что организация начала использовать дроны, оснащенные тепловизионной камерой. Это первое свидетельство того, что группировка способна атаковать силы ЦАЛа и в ночное время. На видео зафиксирована атака в западном секторе Южного Ливана, в результате которой в минувшие выходные были ранены двое израильских военнослужащих. До сих пор Хизбалла использовала дроны только в дневные часы, в связи с чем ЦАЛ предпочитал действовать в темное время суток. Теперь армии придется противостоять угрозе беспилотников круглосуточно. Глава Общей службы безопасности Зини в ходе недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с бывшим высокопоставленным чиновником палестинской автономии Мухаммадом Дахланом. Об этом корреспондентам КАН Гили Коэн и Рои Шарону сообщили израильские и региональные источники. В Общей службе безопасности в ответ заявили, что ведомство не комментирует график главы Шабака. Дахлан в прошлом возглавлял службу превентивной безопасности в Газе до того, как Хамас установил контроль над сектором. Уже много лет он находится в изгнании в Абу-Даби. Около 2 лет назад газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль, США и ряд арабских государств продвигают идею назначения Дахлана управляющим делами сектора в рамках плана на следующий день после окончания войны. Изменение и ужесточение правил безопасности командования тыла. Сегодня в приграничных районах, а также в поселках Мирон, Бар-Юхай, Ора-Гануз и Сафсуфа вводятся новые ограничения. С настоящего момента и до 8 часов вечера проведение любых мероприятий и оказание услуг ограничиваются. На открытом воздухе допускается присутствие до 50 человек, в помещениях до 200. Работа образовательных учреждений продолжается в обычном режиме, за исключением указанных населенных пунктов, где действуют особые правила. В Петах-Тикве эвакуировали спортивный комплекс «Спартан» из-за подозрения на утечку соляной кислоты. Сообщений пострадавших не поступало. Корреспондент КАН Адас Гринберг передает, что родители детей, которые учатся в 2 близлежащих детских садах, попросили пока не приводить детей в учреждение. На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты, станции Петах-Тиква и сотрудники окружного подразделения по работе с опасными веществами. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Согласно сообщению Национального метеоцентра, максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве достигнет сегодня 25 градусов, в Хайфе будет 24, в Бершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Таковы на данный момент главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН РЭКО.
1: здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Мадам. Уже.
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Война против Хизбаллы. Цааль начал призыв резервистов по экстренным повесткам ЦАВШМОНА в связи с расширением наземной операции за пределы «желтой линии» в Южном Ливане. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что военнослужащих, демобилизовавшихся из резерва в последние дни, обязали вновь явиться на службу. Это решение было принято после того, как начальник генштаба Замир раскритиковал на заседании военно-политического кабинета ограниченный характер боевых действий, а высокопоставленные офицеры Цааля заявили, что руки армии связаны из-за позиции администрации Трампа. Боевые действия на севере. За минувшие сутки Цааль атаковал более 70 объектов инфраструктуры Хизбаллы, включая около 10 штабов и складов оружия в Тире. Одновременно с этим военно-воздушные силы ликвидировали террористов, передвигавшихся на мотоциклах в районе действий израильских войск в Южном Ливане. Также сообщается об ударах в долине Бекаа. На опубликованных вчера вечером видеозаписях зафиксировано, как местные жители покидают квартал Дахия в Бейруте из-за опасений перед израильскими атаками. Хизбалла совершенствует методы ведения войны и начала выслеживать высокопоставленных офицеров Цааля с целью их ликвидации, параллельно нанося удары по центрам командования и управления армией с помощью дронов-камикадзе и беспилотников. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что одновременно с этим Хизбалла увеличила число атак против сил Цааля и населенных пунктов приграничной полосы. Исследовательский институт разведки АМИД в Глилот оценивает, что ливанская террористическая организация пытается нарушить управляемость войск Цааля, сорвать действия сил на местах и создать непрерывную нагрузку на систему противовоздушной обороны на севере. Опубликованный вчера видеоролик Хизбаллы свидетельствует о том, что организация начала использовать дроны-камикадзе, оснащенные тепловизионной камерой. Это первое свидетельство того, что группировка способна атаковать силы Цааля и в ночное время. На видео зафиксирована атака в западном секторе Южного Ливана, в результате которой в минувшие выходные были ранены двое израильских военнослужащих. До сих пор Хизбалла использовала дроны только в дневные часы, в связи с чем Цааль предпочитал действовать в темное время суток. Теперь армии придется противостоять угрозе беспилотников круглосуточно. Глава Общей службы безопасности ЗИНИ в ходе недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с бывшим высокопоставленным чиновником палестинской автономии Мухаммадом Дахланом. Об этом корреспондентам КАН Гили Коэн и Рои Шарону сообщили израильские и региональные источники. В Общей службе безопасности в ответ заявили, что ведомство не комментирует график главы Шабака. Дахлан в прошлом возглавлял службу превентивной безопасности в Газе до того, как Хамас установил контроль над сектором. Уже много лет он находится в изгнании в Абу-Даби. Около 2 лет назад газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль, США и ряд арабских государств продвигают идею назначения Дахлана управляющим делами сектора в рамках плана на следующий день после окончания войны. Изменения и ужесточение правил безопасности командования тыла. Сегодня в приграничных районах, а также в поселках Мирон, Бар-Юхай, Орагануз и Сафсуфа вводятся новые ограничения. С текущего момента и до 8 часов вечера проведение любых мероприятий и оказание услуг ограничиваются. На открытом воздухе допускается присутствие до 50 человек, в помещениях до 200. Работа образовательных учреждений продолжается в обычном режиме, за исключением указанных населенных пунктов, где действуют особые правила. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Согласно сообщению Национального метеоцентра, максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве достигнет 25 градусов, в Хайфе будет 24, в Бейершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Таковы на данный момент главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 10 часов. Доброго дня, Шалом Миерушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В ближайшие два часа мы с вами в этом эфире поговорим о разных вещах. О беспрецедентном выступлении Папы Римского, посвященном в основном опасности искусственного интеллекта для человечества, о состоянии въездного туризма в Израиле, новости науки и культуры и еще много чего в течение ближайших двух часов. Но вначале обсудим главные темы этого утра с Габи Вольфсоном, нашим коллегой, ведущим Конрек и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, главные темы, собственно, с американцы то ли подписывают соглашение с Ираном, то ли наносят удары по объектам в Иране.
1: То ли наносят удары по объектам в Иране, чтобы продвинуть вопрос подписания переговоры. Соглашений. Да? Да. То есть форма продвижения переговоров. Никто не знает, на самом деле, точного ответа на этот вопрос. Одно очевидно. Если кто-то думал, что вот буквально сегодня или завтра на лужайке перед Белым домом будет подписано соглашение, и, значит, Калибаф и Трамп пожмут друг другу руки перед камерами, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Есть еще очень много несогласованных вопросов, причем кардинальных, да, то есть от того, как будет открываться Ормузский пролив, через то, как будет контролироваться программа замораживания ядерной программы Ирана. И фактически все основные вопросы еще не согласованы, и поэтому оптимизм, чей-то оптимизм, судя по всему, был преждевременным, но переговоры продолжаются, и даже после вот этого удара по объектам на юге Ирана американцы поспешили сообщить, что речь идет о защите акции, не атакующие, а защитные акции, которые не ставят под угрозу прекращение огня и продолжение переговоров. Поэтому американцы хотят переговоров, Иран хочет переговоров. Очень может быть, что мы находимся на пути к очень долгим переговорам, которые неизвестно, когда закончатся. У нас был в эфире сегодня Шмуэль Рознер, американист, специалист, и главный редактор сайта Мадад. Он говорит о том, что это вопрос сейчас того, у кого больше терпения. Потому что если бы терпение было больше у американцев, то, в общем-то, нынешняя ситуация, ситуация блокады Ормузского пролива, блокады Ирана, могла бы очень серьезно повлиять на будущее этого режима, его экономики. Нету импорта, нету экспорта, нет ничего.
0: То есть подрыв экономики имеет в конечном итоге все-таки воздействие, да, но просто для этого нужно было
1: нужно время.
0: Долго ждать. Да.
1: Нужно просто время. Причем, это, по мнению многих, это влияние на экономику имеет, так сказать, значение больше даже, чем бесконечные воздушные удары по Ирану, даже если они возобновятся. Но у американцев терпения мало. Трамп хочет быстро закончить всю эту историю. И этим пользуется Иран. И вот такая вот сейчас война нервов и война терпения между двумя сторонами.
0: Да, тем временем у нас премьер-министр Нетаньяху объявил об усилении ударов в Ливане. Что это все это означает?
1: Это означает, что Израиль, что ЦАЛ, вернее говоря, получит большую свободу действий, нежели было до сих пор, что он получит возможность наносить удары и за пределами Южного Ливана. Это означает, что, так сказать, масштаб действий ЦАЛа будет шире. По крайней мере, пока об этом речь идет на словах. Будет ли это на практике, не знаю, так сказать, но на словах так. Были публикации накануне о том, что все это согласовано, в том числе и с американским руководством, поскольку США накладывали, как мы все знаем, вето на расширение военных действий в Ливане. Поэтому, но сейчас, после того, как Хизбалла продолжает запускать дроны в сторону населенных пунктов, в сторону военнослужащих ЦАЛа, у Нетаньяху не осталось выбора. Причем интересно, сегодня в эфире у нас был генерал-майор запаса Узи Даян, по-моему, первый человек, который прямо сказал, что у всего этого, может быть, нету, так сказать, решение Нетаньяху не продиктовано политическими или предвыборными интересами. Но Узи Даян сказал, что Нетаньяху, когда он пытается получить свободу действий в Ливане, должен и имеет право спокойно сказать президенту США, что правительство, которое не обеспечивает безопасность своих граждан, просто лишается власти. Поэтому, так сказать, потребовать и на этом основании тоже большей свободы действий, чем Израиль имел раньше. Будет ли этот довод убедительным для Дональда Трампа, я не знаю, но тем не менее он имеет место, он имеет право на существование.
0: Да. Ну и раз мы уже заговорили действительно о том, что приближаются выборы, мы до сих пор не знаем, даже примерно, да, когда они состоятся. В смысле, мы знаем, это будет либо сентябрь, либо октябрь.
1: Мы знаем, что они состоятся до 27 октября, да, не позднее 27 октября 2026 года состоятся выборы. Когда они состоятся?
0: Нет никакой, скажем так, возможности, например, отложить их еще. В общем, может быть, теоретически по закону.
1: По закону, для того, чтобы отложить выборы, нужны 80 депутатов Кнессета. Нужна поддержка 80 депутатов Кнессета.
0: Вряд ли
1: это получится. В нынешней ситуации, да. Я сильно сомневаюсь, что, мягко говоря, что он это не... Даже если бы он захотел, я не вижу, что он этого хочет, но даже если бы он захотел, что у него есть шансы получить такое большинство. Поэтому до 27 октября включительно выборы состоятся. Они вряд ли, крайне маловероятно, что они состоятся 1 сентября.
0: Потому что это просто нужно вот сейчас в ближайшие дни все
1: решать. Должны пройти 90 дней с момента распуска Кнессета. Это значит, что в начале следующей недели Кнессет должен быть распущен, пока закон о распуске утвержден только в предварительном чтении. Да, и при желании это можно сделать за один день, но я пока не вижу никаких шагов в этом направлении. Ша'ас и Ядут Атура говорят о 15 сентября. Против этого возражает Центральная избирательная комиссия, потому что это ровно сразу после Рош ха-Шана, перед Йом-Кипуром, и с, так сказать, логистически организационной точки зрения это крайне сложно. Все движется, как, опять же, по мнению нашей собеседницы сегодняшней, Ноа Шпигель, парламентского корреспондента Арец, мы движемся в сторону выборов в конце октября.
0: А в октябре это единственная дата, которая возможна?
1: Нет, не единственная. Есть, например, 6 октября, да. За день до церемоний третьей годовщины вторжения Хамаса. Не будет этого. Ша'ас заговорил в последние дни про 13 октября. Это совсем близко к годовщине смерти раввина Увадии Йосефа. И это дает им какой-то такой дополнительный, возможно, толчок энтузиазма для его избирателей. Мне кажется, что если 13-е, то Нетаньяху попытается уже это все отложить.
0: Дотянуть до 27-го.
1: Да.
0: Окей, хорошо, спасибо. Габи Вольфсон, политический обозреватель Ньюс.ру и, разумеется, наш коллега-ведущий Кан Река. Хорошего дня.
1: Спасибо, Юля, всего доброго.
0: Всего доброго. Мы продолжаем программу. Накануне Хизбалла запустила дроны в направлении Верхней Галилеи. Было прямое попадание в поселок Митула. Дрон попал в дом. Пострадавших, к счастью, не было. Зданию был нанесен ущерб. На месте начался пожар, который был быстро взят под контроль. В этом доме проживает 87-летний Леон Флам. Он рассказал, что был в защищенном положении, когда начался пожар. Он рассказал о том, что очень тяжело в его возрасте каждый раз бежать в защищенное помещение. И его дети живут вне Митулы. Там он живет вместе со своей сиделкой, которая подумывает уже уехать из-за ситуации в сфере безопасности. У нас на линии Тамира Ланг, жительница Митулы, член местного отряда быстрого реагирования. Тамира, шалом, бокер тов.
2: Бокер ов.
0: С апреля, но мая это моль.
2: Мая гамет моль.
0: Гамет моль, кен.
2: תקשיבו, אתמול היו אצלנו שש אזעקות. יום קודם היו 30 כתב"מים בכל הגזרה. אתמול אחד מהם פשוט פגע בבית, כשישבו בו אנשים. הבעלים של הבית הוא אדם מאוד מיוחד, מאוד מבוגר, שמחובר לבלון חמצן, והוא היה בבית שלו עם המטפלת שלו, וזה לא נעים. פעם אחת כי זה כתב"ם נפץ שהתפוצץ ומעבר לנזק הוא עושה המון רעש וזה מאוד מפחיד. פעם שנייה כי אני חושבת שמדינה ריבונית לא יכולה להרשות לעצמה שאירוע לאזרחים שלה כשהם בבית אפילו לא מודעים לזה שזה מגיע. אנחנו אחרי עוד לילה לבן כי גם ברבע לארבע הייתה לנו עוד הזקה על עוד כתב"ם שחדר. ויש תחושת, מעבר לעייפות הפיזית והמנטלית, יש תחושה של מה שנקרא אובדן כללי. זאת אומרת שהמדינה בפשיטת רגל. גם ערכית, גם מוסרית, רואים את זה כשאנחנו מסתכלים על כלל המדינה, בהיבטים של חינוך, בהיבטים של תאונות דרכים, בהיבטים של כלכלה, בהיבטים שמצפים מאיתנו לקום בבוקר לעבודה כשאנחנו לא ישנים בלילות, להתנהל פה כרגיל כשאין לנו את מה שנקרא הדבר הכי בסיסי שמדינה אמורה לספק לאזרחים שלה, זה ביטחון אישי. וזה נמשך יותר מדי זמן, והגדרה של הפסקת אש זה פשוט בדיחה, זה בדיחה עצובה, זה לא במקום, ואף אחד לא מדבר אל האזור הזה שנמתח ממטולה ועד ראש הנקרה, ואנשים עובדי עצות, זה פשוט לא הגיוני לחיות ככה.
0: תמיר, מה היית מצפה באמת מהנהגה לעשות
2: לי
0: עכשיו?
2: כן. יש, מהנהגה הספציפית הזאת יש לי אפס ציפייה, ואני אסביר. אם זה היה מה שנקרא עסק פרטי, כמו שאני מנהלת חברה בעם, והעובדים שלי לא מספקים את הסחורה, אוקיי, יש נסיבות מטלות שאפשר להבין, אבל כשמסתכלים על באמת על כל גופי הממשלה הזאת, אף אחד בעצם לא דורש מהם לעשות את העבודה שלהם. עכשיו, אל תעשו את העבודה ב-100% או ב-80%, אבל נושא התחבורה לוקה בחסר, נושא הבריאות משווע לתקציבים, נושא החינוך באמת קשוח, להורים לילדים, התסכול הולך וגובר. אנחנו, מה שנקרא, איפה שאנחנו לא נוגעים, יש קלקול. ואני, אין לי ציפייה, כי כשאני רואה איך המדינה הזאת מתנהלת, קושרת מיד, ביד אחת את הצבא מלפעול בלבנון, מצד שני, אחרי כל הצעקה של אתמול, שבמקרה זה נגמר בלי נפגעים, מגייסת היום שוב, מה שנקרא, מילואימניקים בצו 8, כי הם הולכים להרחיב בלבנון את הפעילות. וזה אותם מילואימניקים שכבר הם בסבב חמישי או שישי, שעזבו בית, עזבו עסקים. אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמה, שאנחנו לא מצליחים רגע לנשום, רגע לחזור לשגרה הכי, הכי בסיסית, של לקום בבוקר, לשלוח ילדים בבית ספר, ללכת ליום העבודה שלנו, לחזור, לשתות כוס קפה עם השכנים, וליהנות מהיש. אנחנו לא במצב הזה. והמדינה היא כאילו לא נמצאת. כי אם ביד אחת היא מוציאה צווי 8, וביד השנייה היא מספקת ג'ובים, או מעבירה חוקים לתקציבים נוספים, למגזרים שסליחה, או שתבואו לעזור, או שבשם איזה חוצפה אתם דורשים תוספות תקציבים על תוספות תקציבים. את יודעת שאצלנו ביישוב במטולה, יש המון משפחות שעוד אין להם מיגון? אחרי המלחמה, אחרי שהחזירו אותם הביתה, עוד אין להם ממד בבית. אנחנו 100 מטרים מגבול. איך אפשר לבקש מאזרחים, אוקיי, לשבת בסיטואציה ההזויה הזאת, בבית לא ממוגן, ולהגיד הכל בסדר, יש הפסקת אש, הכל בסדר, הכל רגיל. באמת, מאבדים פה את התקווה. אני חושבת שקו השבר הכי גדול יהיה בסוף החודש הבא, שהמשפחות יאספו את הילדים שלהם שמסיימים פה מערכות לימוד, וימדדו דרומה, ילכו למקומות יותר בטוחים, כי גם אף אחד לא מסביר, אף אחד לא יוצא ואומר יש תוכנית, אין תוכנית, אנחנו לא יודעים, אולי, את מבינה, אין תקשורת, אנחנו קמים בבוקר, מה שאנחנו יודעים זה מה שקרה לנו בלילה, ואנחנו מחכים שמישהו יסביר, וזה לא קורה. וכשזה לא קורה, האנשים מאבדים את התקווה. את רואה את האנשים עם העיניים כבויות, וזה פשוט שובר את הלב.
0: כן, תמירה לנג, אני מאוד מאוד מודה לך. תושבת
2: מטולה. תודה רבה לכם שאנחנו יכולים להשמיע קול, ולפתוח את היריעה בפני עם ישראל כולו, שידע שאנחנו חזקים, ואנחנו נאחזים פה גם באדמה וגם בבית, אבל זה קשוח, זה פשוט קשוח.
0: כן. תמירה, תודה רבה, שיהיה לכם יום שקט.
2: יום שקט, כן. בדיוק. זאת הברכה שלנו. תודה כן. רבה לכם.
0: תודה. תמירה רסказывает о том, что все последние дни есть постоянные сигналы тревоги. Позавчера было 30 таких сигналов, было проникновение 30 беспилотников. Вчера было, сегодня ночью было, без 15:04 нас разбудил сигнал тревоги. Это ситуация постоянная. Вчера такой беспилотник просто попал в дом. И абсолютное чудо, что просто люди, которые находились внутри, не пострадали. Там живет человек, очень пожилой. Он получает кислород из кислородного баллона. Представьте себе, каково ему было в этой ситуации бежать в защитное помещение. И ситуация очень-очень тяжелая. Мы, в общем, я считаю, что мы живем в государстве банкроте, которое не выполняет своих обязательств перед гражданами. Это касается, в общем, всех сфер нашей жизни. И то, что касается транспорта и медицины, и образования, мы везде видим проявление такого несостоятельности государства, невозможности его выполнить свои обязательства. И, конечно, это касается и безопасности. В нашем случае, с одной стороны, государство, правительство связывает руки армии и не дает ей действовать в Ливане. Вчера после всех криков было решено расширить операцию, и снова были мобилизованы милуимники, которые уже делают пятый или шестой, или еще какой-то более больший заход в Милуиме. С одной стороны, те же самые люди вновь и вновь выходят для того, чтобы защищать государство. С другой стороны, у нас есть огромное количество людей, целый сектор в нашем обществе, которые не приносят ничего в это общество, еще требуют за это денег. Насколько вообще можно быть бессердечными для того, чтобы в этой ситуации, когда в Метуле у огромного количества жителей нет защитных помещений, даже после этой тяжелейшей войны, которую мы ведем уже почти 3 года, до сих пор у людей нет защитного пространства, при этом бюджеты тратятся на совершенно иные нужды. Это просто ужасное безобразие, говорит Тамира Ланг. И самый, мне кажется, ужас будет в конце следующего месяца, когда закончится учебный год, и мы увидим массовый отъезд людей из нашего региона. Просто люди, которые не видят будущего в этом месте. Мы считаем важным жить здесь и находиться на этой земле. Но, с другой стороны, я понимаю, что людям нужно ощущение безопасности. Люди абсолютно потеряны, они очень устали. Кроме физической усталости, которая, конечно же, связана с тем, что нам просто не дают спать, есть еще и моральная усталость от всей этой ситуации. И мы действительно находимся в очень тяжелой ситуации. Нам сейчас только нужно, чтобы было тихо. Это то пожелание, которое больше всех нам, в общем, хочется слышать, чтобы день был тихим, чтобы не было такой ситуации, как была вчера. Вчера просто совершенно случайно все не закончилось трагедией. Это была Тамира Ланг, жительница Метулы, член местного отряда быстрого реагирования.

Рики Галь, Бегляля Руах. Легенда джаза Сонни Роллингс скончался в возрасте 95 лет. Легендарный джазовый музыкант, саксофонист, умер в понедельник днем в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил его пресс-секретарь, он назвал музыканта одной из самых почитаемых и влиятельных фигур в американской музыке. Богатая событиями карьера Роллинса началась в конце 40-х годов, а родился он в 1930 году. И за это время он успел поработать с такими великими артистами, как Майлз Дэвис, Чарли Паркер и Джон Колтрейн, а как лидер группы выпустил более 60 альбомов, стал обладателем 2 премий Грэмми, прежде чем болезнь дыхательных путей вынудила его завершить карьеру в 2014 году. Известие о его кончине сопровождалось его собственной цитатой 2009 года. «Я думаю, что когда земной путь творческого человека заканчивается, он продолжает жить в следующем воплощении. Я из тех людей, кто верит, что эта жизнь еще не предел и не конец всего. Духовный человек не может чувствовать иначе». В интервью изданию Jazz Times Роллингс рассказывал о том, как мгновенно влюбился в саксофон, инструмент, который принес ему мировую славу. «Мой первый саксофон, альт-саксофон, я получил от мамы, когда мне было 7 лет. Я взял его, ушел в спальню, начал играть, и все. Я был на 7-м небе от счастья. Кажется, я мог бы оставаться там целую вечность». Он обладал невероятным природным даром, а его наставником на музыкальном пути был знаменитый пианист Телониус Монк. Сонни Роллинс скончался в возрасте 95 лет. Давайте послушаем немного его музыки.

0: Продолжаем программу. Налоговое управление усиливает контроль над израильскими инвесторами в недвижимость Таиланда. В течение последнего десятилетия израильтяне обходили местный закон, который запрещает иностранцам полную собственность на землю путем создания фиктивных тайских компаний, где 51% акций оформлялся на подставных местных лиц. И такая структура также использовалась для сокрытия доходов от израильского налогообложения. Но сейчас местные органы власти в Таиланде начали массовые ликвидации таких фирм. Проводимые расследования формируют доказательную базу, которая включает персональные данные инвесторов, копии паспортов, договоры купли-продажи и выписки по банковским счетам, которые передаются израильской стороне. У нас на линии адвокат Даниэль Лемберг. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, как слышно?
0: Слышно прекрасно.
1: Отлично, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще в Таиланде нормативные акты запрещают иностранцам владеть землей, но при этом вот такая схема с фиктивными компаниями годами работала. Что же, собственно говоря, произошло? Какие изменения юридические и политические в Таиланде привели к тому, что сейчас эти фирмы ликвидируются?
1: Вы знаете, ну, во-первых, это не новость, что многие вещи, которые работали раньше, перестают работать сейчас. И это в основном связано в том числе с ускорением обмена данными, с новыми технологическими возможностями, которые появляются у различных органов власти. В данном случае, насколько нам известно, собственно говоря, несмотря на то, что эти компании формально принадлежали большинству, то есть большинству мажоритариев акционеров местных, просто местные жители начали замечать, что большое количество недвижимости по факту занято иностранцами. Но мне кажется, что в данном случае, поскольку я израильский адвокат, да, не тайландский, да, то я бы хотел сосредоточиться не только на конкретном вопросе Таиланда. Эта история, которая сейчас всплыла, она имеет, мне кажется, гораздо более широкие последствия для большого количества израильтян, гораздо больше, чем может быть видно на первый взгляд.
0: Угу. Что имеется
1: в виду? Да, как мы знаем, многие наши сограждане покупают недвижимость не только в Таиланде, но и совершенно, так сказать, без лишних схем покупают недвижимость за границей,
0: да,
1: будь то в Грузии,
0: да.
1: Да, например, да, да, в Испании, в Грузии, в Болгарии, в Прибалтике, в Объединенных Арабских Эмиратах. И чем это, собственно говоря, чем чревата вся эта история? Дело в том, что любые доходы от недвижимости, например, вы купили квартиру в Болгарии, и вы ее сдаете, поскольку вы не живете в Болгарии, этим занимается какой-то агент. Если вы налоговый резидент Израиля, то есть центр ваших жизненных интересов находится в Израиле, и вы получаете доходы от аренды за границей, то вы обязаны платить налог минимум в 15%. То есть, прежде всего, вы такой доход должны декларировать, чего, я уверен, большинство людей не делает. И это само по себе очень серьезное нарушение. Также, если у вас есть недвижимость за границей, или, кстати, любой другой актив, который вы продали и получили с него прибыль, то вы должны, как израильтянин, как налоговый резидент Израиля, платить с этой прибыли 25% налог. Вот. И я уверен, что многие, опять же, из наших сограждан об этом не думали. И те, кто, скажем так, продает им эту недвижимость, я думаю, в большинстве случаев, я уверен, что существуют добросовестные агенты, маклеры и другие консультанты. Но я подозреваю, что в большинстве случаев помощь ограничивается, опять же, в обнаружении объекта и заключении сделки купли-продажи как можно быстрее. О последствиях вряд ли кто-то надлежащим образом консультирует, поэтому сейчас очень важно сказать, что если у вас есть недвижимость за границей, и вы, кстати, извините, важная оговорка, если вы новый репатриант до 10 лет в стране, и при этом являетесь налоговым резидентом Израиля, то у вас есть 10-летние каникулы, налоговые каникулы на любые доходы от актив, ну, извините, не на любые, но на очень многие доходы, в том числе доходы от капитала за границей, при соблюдении определенных условий. Опять же, за более подробной консультацией нужно обращаться по каждому конкретному случаю, да, потому что случаи бывают разные. Но в данном случае мне просто кажется, что эта история получит очень серьезное продолжение, потому что, опять же, как я сказал в начале, технологические возможности постоянно совершенствуются. И, например, стандарт CRS, это расшифровывается как Common Reporting Standard, то есть стандарт, стандарт декларирования, стандарт yeah. обмена данными. То есть в тот момент, когда вы, как будучи гражданином Израиля, открываете счет в другом, в банке за границей, и этот банк распознает вас как резидент Израиля, то дальнейший обмен данными происходит практически автоматически. И тут уже речь идет только об усердии налоговиков. Насколько они будут таких граждан искать, поскольку... Угу. Да, простите.
0: Я хотела спросить, вот предположим, человек не понадеялся, не знал, мало ли там, какие могут быть причины, не вскрылось, да, что, вот, как бы сразу, а вскрылось потом, что у него есть налоги, в смысле, у него есть доходы, что у него есть квартира, что у него есть счет. Что происходит дальше?
1: Вот вскрылось да. кем? Давайте
0: налоговым
1: уточним.
0: Управлением, да.
1: У этого человека возникнут проблемы. То есть, если это первый раз, и если это, опять же, тут речь идет уже о каждом конкретном случае, как его надо рассматривать, но дело в том, что если вас уже поймали, то тут уже идет речь о том, какие штрафы вам придется платить, или, не дай бог, еще понести какие-либо наказания. Есть то, что называется... Мы сейчас даже не будем говорить о процессе, я даже не знаю, как это перевести на русский, гилюй мерацон. То есть, когда я заранее, зная, что нарушил налоговое законодательство, я добровольно...
0: Пошел сдаваться сам, да?
1: Пошел сдаваться сам. Но это при условии, что меня еще не поймали. Угу. Потому что, когда тебя поймали, это не работает. Окей. Ну, логично. Вот, поэтому, если у вас на данный момент, то есть вас еще не поймали, и у вас есть доходы от аренды, например, за границей, или вы собираетесь совершить, например, продать свою квартиру, допустим, условно в Болгарии, и у вас от этого возникнет какая-то прибыль, обратитесь к аудитору, проконсультируйтесь с ним и рапортуйте об этом, декларируйте об этом надлежащим образом. Если у вас такая ситуация, что вы сейчас поняли, то вы не знали, да, вы чистосердечный, так сказать, как сказать, добросовестный, в принципе, человек, вы просто не знали, что такое может попасть под израильское налоговое законодательство, то, опять же, следует обратиться к налоговому специалисту и подумать, как задекларировать те предыдущие годы, что вы получали какие-то доходы от недвижимости за границей. Опять же, специалист примет во внимание различные аспекты вашей ситуации, в том числе, например, возможно, ваше право на налоговые каникулы, будучи вы, например, новым репатриантом или, как сказать, возвратившимся резидентом. Тушав хозер, может быть, вы слышали такое понятие.
0: Конечно.
1: Но самый главный урок из того, что произошло, это, безусловно, во-первых, напоминание о том, что в Израиле существует персонализированная налоговая система. То есть, если вы налоговый резидент Израиля, то все ваши доходы по всему миру подлежат налогообложению в Израиле. Плюс, разумеется, учитывая всякие конвенции о предотвращении двойного налогообложения с теми странами, с которыми они есть, да, но принцип самый важный заключается в том, что любые ваши доходы в любой точке на земном шаре подлежат декларированию и уплате налогов в Израиле. И что обнаружить таких граждан, чем дальше, тем будет легче и быстрее.
0: Угу. То есть вот сейчас конкретно в этом случае написали, что можно добровольно раскрыть эти самые доходы, гилу мирацион, до 31 августа, и, в общем, в этом смысле есть большая разница между тем, как человек приходит сам, да, раскрывать это все, и когда его уже поймали, и уже ему там выкатили все эти штрафы.
1: Безусловно. Гилу мирацион, то есть добровольное раскрытие, о чем вы говорите, да?
0: Да.
1: Это, кстати, режим, который распространяется на все, даже на сокрытие налогов внутри Израиля. Mm-hmm. То есть это не касается конкретно вот этой таиландской истории, да, это важно понимать. Но при этом, да, если вас уже поймали, то поздно.
0: Mm-hmm.
1: То есть, грубо говоря, налоговой теперь не нужно ваше чистосердечное признание, она и так о вас все знает.
0: Скажите, а вот, я не знаю, есть ли у вас такая статистика, опыт, вот как бы люди, как правило, сами сдаются, как мы уже назвали это, или в общем-то, ждут, как бы, когда их поймают? Как обычно это происходит?
1: Вы знаете, те, кто занимается бизнесом и имеют определенное понимание вообще принципов налогообложения, они, безусловно, заботятся обо всем заранее. Да? То есть я не говорю, что все понимающие законы люди, они обязательно белые и пушистые, но они лучше подготовлены, чем человек, который просто вложил свои сбережения в какую-нибудь квартирку в Грузии и как бы думает, что это вообще никого в Израиле не интересует.
0: Да.
1: Я вам скажу, понимаете, в отличие, я очень много занимаюсь сделками недвижимости в Израиле и специализируюсь в том числе на налогообложении сделок с недвижимостью в Израиле. В Израиле система в этом плане во многом облегчает задачу как налоговой, так и налогоплательщику, потому что ни одна сделка в Израиле не может быть зарегистрирована в конечном счете без, как это правильно сказать, открепительных справок от налоговой о том, что налог либо не причитается, либо уплачен. Да, поэтому, если мы говорим о приобретении недвижимости внутри Израиля, то эти вопросы не актуальны. Потому что в Израиле существует отдельная налоговая система для сделок с недвижимостью.
0: Да.
1: В том, что касается имущества. Кстати, не только недвижимости, а любого ценных бумаг, например. В том, что касается заграничных активов, назовем это так, то здесь речь идет о то, что называется, общих положениях и о международном налоговом налогообложении. Поэтому в данном случае я бы не сказал, что у меня есть какой-то конкретный опыт человека, которого вот на чем-то уже поймали, и ему пришлось, так сказать, с этой ситуацией работать. Да? То есть большинство. Если вы спрашиваете про мой опыт, то большинство моих клиентов, имеющих недвижимость за границей, это новые репатрианты, и поэтому тут уже речь идет о том, чтобы правильно, как правильно сказать, оформить их внутри режима налоговых каникул, которые каждому новому репатрианту. Кстати, не обязательно с момента первой алии в Израиль, а с того момента, как человек впервые стал резидентом Израиля. Это очень важно, да?
0: Да.
1: Это, кстати, касается, это не имеет отношения к теме, но это также касается, правда, там 7 лет, то, что касается льгот на налог на приобретение недвижимости в Израиле. Да? То есть это очень важно. Uh-huh. Но в тот момент, когда человек является резидентом Израиля, то так или иначе он должен этот вопрос решить. Либо это налоговые каникулы, но он тогда должен точно понимать, на что они распространяются, на какое имущество, и главное, когда это имущество было приобретено. Либо, если этот человек не имеет налоговых каникул, то ему это все нужно надлежащим образом задекларировать, и специалист поможет ему, скажем так, оптимизировать его налогообложение, потому что, опять же, когда речь идет о налогообложении общего характера, то возможны системы вычетов, да. Возможны, так сказать, извините, мне просто русского немножко не хватает здесь.
0: Все прекрасно вам хватает.
1: Взаимозачеты с другими, скажем так, если у человека есть бизнес, да. Если у человека есть другое имущество, с которым он платил налоги, то это то, если у него были убытки, эти вещи можно, как сказать, взаимозачесть. Угу. Да? Но если человек просто это скрыл, то да. У него, к сожалению, возникнут большие проблемы. Более того, история в Таиланде, она не только о сокрытии

0: Поэтому это все важно понимать, и в любой такой ситуации лучше начинать консультацию специалиста.
1: Даниэль Лемберг, адвокат, огромное вам спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо вам. Счастливо. И вам. До свидания.
1: Ватикан официально включился в глобальную дискуссию о будущем искусственного интеллекта. Папа Лев XIV представил свою первую энциклику «Magnifica Humanitas» — «Великолепное человечество», в которой назвал искусственный интеллект главной угрозой современности. Надо сказать, что понтифик лично презентовал этот документ, и рядом с ним на презентации сидел Кристофер Олах, глава и сооснователь американской лаборатории «Anthropic», который сейчас ведет громкий судебный процесс администрации Дональда Трампа из-за вопросов этики. Олах заявил, что коммерческое и геополитическое давление рынка настолько велико, что IT-гиганты не способны регулировать себя сами, поэтому внешний надзор со стороны церкви и государств стал жизненно необходим. Микаэл Горский, автор научных и аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Папа Лев обращается к 1,5 миллиардам католиков, но понятно, что он целится явно в Кремниевую долину. Можно ли сказать, что у Ватикана сегодня есть реальный авторитет, чтобы диктовать этические правила лидерам индустрии, или это, в общем, такой лишь громкий гуманитарный призыв?
2: Во-первых, огромное спасибо, что обратили внимание на эту невероятно свежую новость. Это было буквально, по-моему, 3 дня назад. Вот. Это совершенно потрясающе. Всем рекомендую посмотреть замечательное 1,5-часовое видео, собственно, объявление этой энциклики. Вот. Там очень похоже на заседание Политбюро ЦК КПСС, только все на латыни. И все хорошо, включая там Криса Ола, который из «Anthropic», который там выступал, все прекрасно. На ваш вопрос, в общем, ответ как бы очевидный. Чтобы говорить про то, есть авторитет у католической церкви, который уже столько-то тысяч лет, является ли Папа Римский. Конечно, Папа Римский не является специалистом именно в искусственном интеллекте, но не об этом речь, не об этом энциклика, да и, собственно, конечно, не об этом вопрос, в принципе, не об этом. Вот единственное, что скажу, что меня очень порадовало факт того, что из всего «Anthropic»а на сцене был «Anthropic» — это, кто-то скажет первая, кто-то скажет вторая в мире компания, разработчик систем искусственного интеллекта. Их чат-бот называется не «ChatGPT», а «Claude». Он довольно популярен, много людей его используют. Эта штука заодно и программирует очень круто, поэтому мы ее в колледже изучаем. Я, собственно, студентам рассказываю, как программировать с помощью искусственного интеллекта. То есть это большая компания, стала большой ей 6 лет. Вот, она стоит сейчас уже $900 миллиардов. Угу. Это сильно больше, чем ВВП большого количества стран. Вот, это действительно такая прям суперважная лаборатория, вот, и при этом Крис Ола, там 7 сооснователей, Крис из них самый юный и наименее публичный, он никогда особо не высказывается, в первый раз в жизни я вообще вижу, чтобы он высказывался от имени компании. Вот, там есть вроде как типа постарше. Вот. Потрясающе было видеть именно его в том президиуме этого заседания, где сидит, папа, несколько кардиналов, парочка профессоров теологии. Вот. Крису Ола 33 года, то есть он им во внуки годится. Uh-huh. Вот. Они там все из себя великие ученые мужи, он ушел со второго курса университета.
1: Но он же, в данном случае, он же просит о внешнем надзоре. Вот это что самое интересное,
2: это,
1: да?
2: Самое интересное другое, на самом деле. Это скорее тонкости перевода. Он говорит, что это было бы хорошо. Это позиция, которую «Anthropic» занимает уже 3 года. Что мы разрабатываем что-то, что такое важное, такие великие последствия, что, пожалуйста, давайте думать о том, как это регулировать. Вот. На предложение «Anthropic»а были основаны идеи администрации Байдена по регулированию искусственного интеллекта. Естественно, все это выкинуто в мусорную корзину нынешней администрации. И вообще «Anthropic»...

0: был в какой-то момент объявлен злодеями, что, мол, они хотят с помощью регулятора закрепить свое конкурентное, ну, свое лидерство на рынке. Это отдельно большущая история, которая, она стоит политическая. Вот. Ничего похожего на регулирование AI, к сожалению, мы в мире не увидим в ближайшие много-много лет. Штаты, которые лидируют, очевидно, не имеют никакого шанса что-то такое сделать, потому что это нужно решение на уровне Конгресса. Конгресс, понятно, не функционален пока. Вот. А международно, ну, вообще, о каких международных как бы договорах и предоговоренностях может идти речь в нынешнем, то, что называется, политическом климате, да? Поэтому это не самое интересное. Самое интересное другое. Значит, вот этот вот Крис Фола, юный, он основатель науки. Наука называется, английский термин interpretability, объяснимость. То есть это люди под его руководством, человек, не знаю, может быть, сейчас уже 100, вот, внутри Anthropic'а пытаются разобраться, есть ли объяснение тому, можно ли объяснить, как искусственный интеллект делает те или иные выводы. Вот. И главный вывод, и он это говорит на самом деле на этой встрече, и это самое большое. Он говорит, я занимаюсь типа объяснением, у меня нет ответов, я не знаю. То есть в чем важность, да? Что говорит почти вся энциклика и вся риторика церкви? AI — это технология. Это не первая технология. Там они в энциклике на самом деле ссылаются на 135 лет назад опубликованную какую-то тоже точку зрения церкви по поводу развивающейся технологии вот тогда, 135 лет назад, да? Что вот церковь должна, типа, там, не воевать с технологиями, ну, потому что мы это знаем про историю католической церкви, да? Там они сжигать людей могли. В общем, они теперь догадались, что не надо сжигать людей за технологические прорывы, вот. И надо, значит, как-то это интегрировать. И вот вся эта энциклика, она примерно об этом. При этом в начале этого текста есть очень самоуверенные заявления о том, что AI — это вообще не... Это исключительно технология. То оно ничего не может, ничего не понимает. Но оно не существо. Вот. И главное, на самом деле, что знает Anthropic, что никаких доказательств тому, что эта вещь не самостоятельно, нет. Они это изучают и изучают. Уже они 6 лет, они сделали лучшую модель на Земле. Они тратят огромное количество денег, у них несколько исследователей, несколько направлений изучают, собственно, вот это вот. Как оно себе, как, почему оно так думает? Понятия не имеем. И это, на самом деле, самое большое, что сказал Крис Фола. Это было буквально одно предложение, и он его не артикулирует, потому что, ну, он сидит, вокруг него эти, значит, старички в шапочках фиолетовых. Вот, он понимает, что если он им начнет говорить, что вообще, ребят, мы, скорее всего... То есть есть вероятность, мы не можем... Скорее всего, неправильно. Мы имеем шанс общения с, типа, иным видом мыслящих существ. Это... Вот если бы он что-нибудь такое сказал, ну, они бы его, конечно, порвали на кусочки. Но он ученый, у него нет свидетельств обратного. Вот в чем поинт.
1: Интересно, что... Нет, все хорошо. Это интересно, что это все в контексте действительно вот сидения в этом самом политбюро рядом с Папой Римским, да? Потому что, в общем, многие люди тоже этим занимаются уже тысячелетия, пытаются по поводу...
0: У это же есть огромный вопрос именно условно для церкви.
1: Да, конечно. Да, конечно.
0: Вот есть что-то. Но у них... Я еще буду об этом, честно говоря, думать. Спасибо за эту наводку. Я много там, пока готовился к нашему разговору, изучал. Это надо еще подумать. Кажется, что это именно их должна быть позиция, обсуждать, что, может быть, мы вообще встретились с неземным разумом, да? И что мы делаем в этом случае? Anthropic, они инженеры. Они инженеры, ученые, они математики, технологи. Все, что они говорят, конечно, они говорят, у нас нет доказательств обратного. И вот этот вот Крис Фола и его департамент по объяснимости систем, ну, не департамент, не знаю, отдел, но направление, группа, по объяснимости, изучению объяснимости этих систем, эта группа, вот они считают, что они сейчас знают, типа, 5-6, могут объяснить 5-6% того, как, типа, думает AI.
1: Да. Как вам кажется, у нас осталось буквально две минуты, может быть, мы успеем за это время. Как вам кажется вообще этот вопрос с такой регуляцией или с сякой регуляцией будет решаться в ближайшие годы в отношении AI?
0: Ну, как я говорю, это регулирование должно быть либо американским, потому что юридически это американские компании, которые это делают, вот, либо международным, да. Но какие международные соглашения? Мы с вами видим, что происходит.
1: Да, сейчас такое ощущение, что кризис все
0: ничего невозможно. Да. Большая история еще, может быть, важная, если скажите, если я уже не вписываюсь, это про использование в военных целях. И здесь это тоже вопрос. То есть, если эта штука сама думает, то надо особенно осторожно относиться к тому, чтобы это было использовано в военных целях. И история, там, скандал, который вы сначала, о котором вы там в полусловии сказали, между Пентагоном и Антропиком, он заключался ровно в том, что Антропик сказал, мы отказываемся позволять нашим моделям быть ядром автономных систем принятия военных решений. То есть самостоятельно принимать решения без вообще участия человека мы не готовы доверить вот этим нашим существам. Потому что в отличие вот от Папы Римского, они знают, что это не совсем технология. Что это штука, у которой что-то там кликнуть в голове. И, страшно. Стремно. Вот. И вокруг этого огромное количество копий билось. Они потеряли контракт на 200 миллионов долларов с Пентагоном. Это для них не очень большие деньги, выручка больше 30 миллиардов долларов. Вот. Они потеряли контракт, они получили злобные инвективы от Трампа о том, что как они смеют вообще спорить. Ну, в общем, да, но они стоят на своей позиции. Вот. Но тема, в общем, огромная, это надо как-то...
1: Да, это нужно больше времени этому уделять. И главное, что выхода-то нет, там нужно действительно тоже всем как-то понимать, да, как в этом мире теперь жить.
0: Технологический процесс работает только в одну сторону. Он обратно не идет.
1: Да. Михаил Горский, автор научных аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Спасибо огромное за интересный разговор.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго. Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Помогает мне провести эту программу звукооператор Эрес Шалом, продюсер Елена Черкасова, музыкальный редактор Таня Барская, редактор Саша Коган. Мы встречаемся с вами после 10-часовых новостей. Оставайтесь с нами на волнах Канрека.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «звездочка-8507». «Звездочка-8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Война против Хизбаллы. ЦАЛ начал призыв резервистов по экстренным повесткам ЦАВШМОНы в связи с расширением наземной операции за пределы желтой линии в Южном Ливане. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что военнослужащих, демобилизовавшихся из резерва в последние дни, обязали вновь явиться на службу. Это решение было принято после того, как начальник генерального штаба Эйяль Замир раскритиковал на заседании военно-политического кабинета ограниченный характер боевых действий, а высокопоставленные офицеры ЦАЛя заявили, что руки армии связаны из-за позиции администрации Трампа. Кризис в отношениях с Ираном. Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро выражает опасения, что стремление президента Трампа завершить войну приведет к заключению плохой сделки. Шапиро отметил, что согласен с Трампом в том, что прекращение конфликта отвечает американским интересам. Однако, по его словам, речь идет о неудачном соглашении, которое однозначно укрепит режим в Тегеране. Документ не затрагивает вопросы ракетной программы и проиранских формирований, но при этом обеспечивает приток денежных средств руководству Исламской Республики. Шапиро также добавил, что те, кто ранее выступал с резкой критикой соглашения администрации Обамы, теперь готовы поддержать практически аналогичный документ только потому, что под ним стоит подпись Трампа. Хизбалла совершенствует методы ведения войны и начала выслеживать высокопоставленных офицеров ЦАЛя с целью их ликвидации, параллельно нанося удары по центрам командования и управления армией с помощью дронов и беспилотников. Одновременно с этим Хизбалла увеличила число атак против сил ЦАЛя и населенных пунктов в приграничной полосе. Исследовательский институт разведки АМИД оценивает, что ливанская террористическая организация пытается нарушать управляемость войск ЦАЛя и сорвать действия сил на местах, а также создать непрерывную нагрузку на систему противовоздушной обороны на севере. Опубликованный вчера видеоролик Хизбаллы свидетельствует о том, что организация начала использовать дроны, оснащенные тепловизионной камерой. Это первое свидетельство того, что группировка способна атаковать силы ЦАЛя и в ночное время. На видео зафиксирована атака в западном секторе Южного Ливана, в результате которой в минувшие выходные были ранены двое израильских военнослужащих. До сих пор Хизбалла использовала дроны только в дневные часы, в связи с чем ЦАЛ предпочитал действовать в темное время суток. Теперь армии придется противостоять угрозе беспилотников круглосуточно. Глава общей безопасности Давид Зини в ходе недавнего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с бывшим высокопоставленным чиновником палестинской автономии Мухаммадом Дахланом. Об этом корреспондентам КАН Гили Коэн и Рои Шарону сообщили израильские и региональные источники. В общей службе безопасности в ответ заявили, что ведомство не комментирует график главы Шабака. Дахлан в прошлом возглавлял службу превентивной безопасности в Газе до того, как Хамас установил контроль над сектором. Уже много лет он находится в изгнании в Абу-Даби. Около 2 лет назад газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль, США и ряд арабских государств продвигают идею назначения Дахлана управляющим делами сектора в рамках плана на следующий день после окончания войны. Высший суд справедливости возобновил сегодня утром, 4 месяца спустя после первого заседания, слушание по 5 искам, поданным против решения правительства о закрытии радиостанции «Галей Цааль». Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что по итогам предыдущего заседания Багац издал условный ордер, в котором потребовал от правительства обосновать, почему данное решение не должно быть отменено. Также было вынесено временное постановление, которое замораживает ликвидацию радиостанции и позволяет «Галей Цааль» продолжать вещание. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве достигнет сегодня 25 градусов, в Хайфе будет 25, в Бейершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Каан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Каан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Каан Река.

0: программы «Доброе утро, Израиль». У микрофона Юлия Цодекс. Отрасль, которая за последние годы перенесла, пожалуй, самый глубокий, затяжной и сокрушительный, получила самый сокрушительный удар в израильской экономике, это отрасль въездного туризма. По данным за первую треть 26 года, в Израиль посетило всего 284 тысячи иностранных туристов. Это на 34% меньше, чем за тот же период прошлого года, который тоже считался очень неблагополучным. А в докризисном апреле 2019 года в Израиль приехало более 405 тысяч человек, то есть за один месяц меньше. За один месяц больше, простите, чем за 4 месяца сейчас. Отели от безысходности пытаются переориентироваться на внутреннего туриста. Смежные сферы, такие как гиды, водители, малый бизнес, буквально ведут борьбу за выживание. Ну и, конечно же, ситуацию усугубляет не только дефицит авиарейсов и проблема безопасности, но и в целом резкое падение международного имиджа Израиля в сочетании с запредельной дороговизной, которая отпугивает даже самых преданных путешественников. Генеральный директор Ассоциации организаторов въездного туризма Йоси Фаталь у нас на линии. Йоси, шалом, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: Ата бецем манкаль шел лишка квар йотер ми 10 шаним. ואנחנו ידענו כמובן משברים גדולים בשנים האלה, אבל עכשיו אמרת שדבר כזה עוד לא היה. אז מה זה השפל הזה?
1: לא היה משבר כזה במדינת ישראל, גם מבחינה ביטחונית, מעולם. מבחינה תדמיתית, כמו שאת יודעת, אנחנו נמצאים בשפל שמתקרב למלחמת העולם השנייה. אין טיסות כרגע לארץ כמו שצריך, אנחנו כבר למעלה משנתיים וחצי בלי תנועה סדירה, 25 התחיל ואז נגדע עם תחילת המלחמה, ומה שקורה לתדמית של ישראל קורה לתיירות לישראל, וככל שזה משבר חמור, חסר תקדים, אותו דבר אצלנו, המצב באמת קשה מאוד, כיוון שהרבה מאוד אנשים בצפון ובדרום מתפרנסים מתיירות ומתיירים, יש ערים שלמות שבלי תיירים, כמו עכו, צפת,
0: נצרת,
1: טבריה, נצרת, בלי תיירים אין להם כלכלה. ולצערי, אני לא רואה שהמדינה באמת תייחס לזה ברצינות, מכיוון שתיירות זה בעצם היד הראשונה שמדינת ישראל יכולה להושיט לשלום, והיא פחות או יותר הקמפיין הכי אפקטיבי שאפשר לעשות בשביל לשקם את התדמית שלנו.
0: Йоси, не торгаем, на кого мших. Я спрашиваю Йоси, он возглавляет ассоциацию уже больше 10 лет. Мы за эти 10 лет знали немало кризисов, но недавно в одном из интервью Йоси сказал, что это что такого у нас еще не было. Что же у нас происходит сейчас? А вот все вот это вот накопилось. Ситуация в сфере безопасности. Имидж Израиля находится на рекордно низкой отметке. И это, конечно, все влияет на туризм, то, что авиасообщение, что компании возобновили свое авиасообщение, многие иностранные, а потом опять отложили из-за нового витка войны. Все это очень сильно влияет на туризм. Есть целые города в Израиле, которые, в общем, очень зависят от туристов, такие как Акко, Тверь, Назарет, и туристов там нет, значит, что очень много людей, которые, в общем, кормятся от туризма, не могут заниматься своим делом, и в этом смысле государство не делает своей работы. Вместо того, чтобы запустить огромный кампейн, который в том числе поможет имиджу Израиля, улучшит его и приведет в страну туризм, этого не происходит, и поэтому мы находимся в достаточно бедственном положении. А за ней они вина шелефия статистика кемат хэцэ мя таяри магим кем вакрим бэцэм крувим вэхаверим, нахон?
1: Нахон, 87%. Есть мэт мэод таярим шамэдиим митарми эмуна мэйфо шэфшар, бэйкар дэрэх мааварим ябаштиим, ки אירופה וארצות הברית אין טיסות סדירות. אבל מצד שני, יש ביקושים, זאת אומרת, אנשים היו רוצים להגיע, אבל אף אחד לא יודע מה יהיה עם הטיסות ומתי, ואיזה מחירים, לכן האי-בהירות הזאת, וגם יש איזושהי בעיה שפה כל שבוע מודיעים שיש מלחמה השבוע, גורם להרבה מאוד אנשים כרגע להתרחק מכאן.
0: есть почти 45%, почти половина, вернее, 45% примерно всех туристов, которые въезжают в Израиль, это люди, которые приезжают для того, чтобы посетить своих родственников и друзей. Есть небольшой процент паломники, которые приезжают сюда, как правило, через сухопутные переезды, потому что, опять же, проблемы с полетами мы знаем очень-очень серьезные. Но есть очень много людей, которые, может быть, хотели бы приехать, но они не могут это сделать, потому что каждую неделю ситуация в сфере безопасности меняется. Сегодня есть война, завтра нет войны, на следующей неделе опять она может произойти, поэтому поэтому, в общем, да, с туризмом ситуация достаточно тяжелая. А за им она из карты зашешь нашим שעוסקים בתיירות, אז מה בעצם הם עושים עכשיו בימים האלה? הם עזבו, אני מבינה שיש כאלה שמנסים לשרוד, וזה ברור, אבל...
1: יש לנו, נשארנו בערך עם 1,000 עובדים מתוך 2,700 שהיינו בתחילת המשבר, שאנחנו מחזיקים אותם בשיניים, כיוון שהתעשייה הזאת היא בלי אנשים מומחים, אין לה שום אפשרות לשרוד. צריך לזכור שגם 20% מתנועת התיירות הנכנסת לישראל בעצם עוברת לרשות הפלסטינית, ופועלת גם מירדן, אז המאבק פה הוא מאוד מאוד קשה, אבל במתווה האחרון נתנו לנו פתרון על הנייר שכרגע עוד לא מומש, להמשיך להחזיק את 1,000 עובדים האחרונים, אנחנו באמת עומדים מול שוקת שבורה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, כמו שכולם לא יודעים מה יהיה, רק שאצלנו זה הרבה יותר חמור, כי אין עבודה. פחות או יותר מתחילת המשבר, אנחנו בממוצע במינוס 70%. אין הרבה עסקים שיכולים לשרוד את זה. ולצערי המדינה לא מכירה בחשיבות של התיירות הנכנסת, כבעצם כלי מרכזי כמעט בתחום של דיפלומטיה ציבורית, כי קמפיינים, ודיפלומטים ופוליטיקאים לא יעשו את העבודה כמו מי שיבוא לכאן וישתף ממקור ראשון את החוויות שלו.
0: כן. Йосик говорит о том, что из 2700 работников в сфере туризма, которые были до войны, у нас осталось 1000. И всем, конечно, приходится очень-очень тяжело. Государство на бумаге, в общем-то, сказать, расписало нам некий такой проект соглашения с Ассоциацией туризма, по которому мы обязуемся удерживать эту 1000 человек, потому что если не будет профессионала в области туризма, то мы тогда просто не сможем восстановиться и потом. Это невероятно сложно заново все создавать, поэтому у нас очень большая конкуренция с Иорданией и Палестинской автономией, куда тоже едут туристы, как правило, как мы понимаем, христианские паломники, то есть в результате мы, в общем, сейчас находимся в состоянии разбитого корыта, когда нет сейчас туристов, непонятно, когда они снова появятся, и в этом смысле государство такое ощущение, что не понимает значение въездного туризма, не понимает, что это и есть самый сильный путь народной дипломатии, то есть никакие послы и никакие кампейны в сетевые не могут сделать того, что может сделать просто турист, который приедет сюда, увидит, как это все здесь происходит, и поедет обратно в свою страну, что это улучшает имидж Израиля в разы эффективнее, чем все остальные способы. Аз бецем это гам румез, аль зе каму поамимше, а הדבר שגם גורם לעזיבת התיירים זה כמובן את יוקר מחייה פה, זאת אומרת יוקר...
1: כרגע אין בכלל טיסות, אז זה לא העניין, אבל ישראל תמיד הייתה יקרה, היא תמיד הייתה מהיקרות בעולם, אז זה בעיה. מצד שני, יש לנו חוסר בחדרים, אז המחירים תמיד יכולים להיות גבוהים, אבל כרגע לא הייתי תולה את זה במחירים, כי זה לא רלוונטי, פשוט אי אפשר להגיע, וגם המצב הביטחוני זה לא מקום שאנשים שמחים להגיע אליו, ובגלל המצב התדמיתי אנשים לא שמחים לספר שהם היו בו. אז הבעיות הן הרבה יותר מורכבות. רק לפני כמה שבועות פרסמה אוניברסיטת תל אביב, מכון ה-NSS, מחקר שמראה שהמשבר התדמיתי מהווה סיכון ביטחוני אסטרטגי למדינת ישראל. זאת אומרת, זה לא מדובר פה רק בעניין של יופי ותדמית כמו בפרסום. זה שאנחנו לא רצויים בחול ומעמדנו מדרדר, לדבר הזה יש השלכות מרחיקות לכת על כל תחומי החיים וכמובן הכלכלה במדינה.
0: כן. יוסי, מה היית מצפה שהמדינה תעשה בשבילך?
1: תראי, כרגע, אני אגיד לך, כרגע כשאנחנו נחשבים כל כך לא רצויים, המדינה צריכה להשקיע בכל מי שיכול לשמור על קשר עם חול, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אגב, אנחנו גם טסים לחול, לתערוכות, אנחנו עושים וובינרים. אני לא חושב שכל משרד החוץ מצליח לייצר מערכת יחסים וקשר עם חול כמונו, שתכיר בחשיבות של התיירות הנכנסת כגשר קריטי לתיקון ושיקום המצב. זה לא קורה. כרגע אנחנו עובדים כמו קבצנים. אין הכרה אסטרטגית, למרות שכל הניירות המקצועות מראים שתיירות נכנסת, זאת אומרת, זה לא המצאה שלנו, בכל העולם מתנהלים ככה, מתייחסים ככה לתחום, היא כלי חשוב במה שנקרא דיפלומטיה רכה או דיפלומטיה ציבורית, במדינת ישראל זה עובד, לא עובד ככה. זה עד כדי כך מגוחך שאפילו הציעו במצב הזה להציל, להטיל מע"מ על תיירות נכנסת. זאת אומרת, צריך רמה גבוהה של חוסר הבנה, אני לא רוצה להגיד של טמטום בשביל לעלות כזה דבר.
0: כן, בדיוק השיחה הקודמת שלנו, אני זוכרת על זה, כן.
1: כן.
0: טוב, יוסי פטל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת, אני מקווה שהדברים
1: שתנו. שיהיו פה תיירים.
0: כן, כן, תודה רבה.
1: אז נדע שאנחנו נורמליים, תודה רבה לך.
0: תודה. Я спрашиваю, есть ли тот факт, что Израиль очень дорогая страна, влияет ли он на отсутствие туристов? Израиль всегда был дорогой страной, говорит Йосиф Аталь. И в этом смысле это, наверное, менее важно. Более важно это отсутствие полетов, это отсутствие уверенности в сфере безопасности. И это, конечно же, катастрофически низкий имидж Израиля. Люди, даже которые приезжают сюда, они потом стесняются рассказать о том, что они здесь были. Понятно, что такой фактор, как дороговизна номеров гостиничных и вообще, так сказать, покупок, это тоже влияет, но в данном случае есть более серьезные вещи. Я хочу просто сказать, что недавно в институте INSS при Тель-Авивском университете вышла работа, которая говорит о том, что плохой отрицательный имидж Израиля в мире является стратегической угрозой для нашей страны. Поэтому, когда мы говорим, что нашим туристам не очень уютно за границей, о том, что есть такие проявления бойкота или неуважения, это есть, конечно, такая ситуация, но в целом мы должны понимать, что это влияет и на нашу жизнь внутри, и это вот очень сильно выражается сейчас во всем, что все, что касается туризма. Что бы вы хотели, чтобы сделало Министерство туризма? Мы хотели бы, чтобы они в первую очередь признали наши усилия по улучшению имиджа как равноценными тому, что делает Министерство иностранных дел, то, что мы каждый на своем уровне постоянно пытаемся сохранить связи с заграницей, наладить отношения. Это то, что во многих странах мира происходит, и называется это общественная дипломатия или мягкая дипломатия, и это, конечно, очень важно, и мы хотим, чтобы к нам относились не к каким-то просителям милостыни, а как к людям, которые занимаются серьезной работой для возвращения в Израиль туристов, и нам, для нас это исключительно важно. Ну и, конечно, чтобы государство не делало таких шагов, как предложение некоторое время назад ввести подоходный налог с всех, кто приезжает в Израиль. Это я бы не хотела употреблять грубых слов, но иногда такие решения, они граничат с глупостью. Ну, кстати говоря, это решение в результате не было принято, но всерьез обсуждалось на уровне принятия бюджета. Это был генеральный директор Ассоциации организаторов въездного туризма Йоси Фаталь, и мы обратились за реакцией в Министерство туризма. До сих пор ожидаем реакции, так что если она последует в течение ближайших 40 минут, мы обязательно ее зачитаем в нашем эфире. Мы продолжаем программу. Поговорим мы сейчас о новостях науки. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь научного общества Архев в Хайфе. Максим, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Итак, к нашей первой новости. Таяние ледников загрязняет окружающую среду.
2: Да, новость скорее даже не совсем про ледники, а больше про вечную мерзлоту. То есть там изучали и то, и другое, но вечная мерзлота там ярче звучит. Вот. Идея не в том, что оттуда выходят какие-то продукты человеческой жизнедеятельности, а оказалось, довольно сильно на окружающую среду влияют те осадочные породы и какие-то накопления, которые накопились в вечной мерзлоте и в ледниках за время, что они там тысячи, десятки, сотни тысяч лет лежали. Вот, и, соответственно, все это при таянии оказывается в реках, и, грубо говоря, это все природное, естественно, но так как оно очень сильно отличается от того, что сформировалось там условно в последние пару эпох, то это все эти выделения, ну, они, в частности, например, содержат очень много серы, например, и они закисляют реки и ручьи, которые стекают с этих мест. То есть довольно серьезный такой экологический эффект, который уничтожает и флору, и фауну местную просто за счет того, что вот все оттаяло, и то, что оттаяло, вытекло.
0: Да.
2: Вот такая вот история. В Канаде сейчас провели это исследование, и...
0: А Канада тоже так потихонечку тает, да?
2: Ну, конечно, конечно. Канада, она вся находится в вечной мерзлоте. Вот. Ну, не вся, конечно, но большая ее часть. И для них это действительно серьезные факты.
0: Да. Окей, хорошо. Следующая новость. Вспышка Эболы в Конго выходит из-под контроля.
2: Да, это, ну, сейчас ее пытаются сдержать, если вы следите за новостями, у нас там уже целая череда, значит, сначала у нас был хантавирус, сейчас вроде бы про него уже все забыли, значит, все сидят в карантине, пошла Эбола. Вот, а Эбола — это очень смертельное заболевание, то есть я посмотрел статистику по последним вспышкам и эпидемиям, там смертность достигает 60-80%.
0: Да.
2: Вот, и передается оно от человека к человеку, то есть это не что-то такое вот локальное, что вот как хантавирус, не было понятно вообще, откуда он передается, и никогда он там от человека к человеку раньше не передавался. Нет, здесь мы говорим о вполне себе антропонозном заболевании, которое легко передается, и которое даже вот мертвые тела, к сожалению, являются разносчиками. Вот, и это как раз та проблема, с которой сейчас столкнулись в Конго врачи, потому что похоронные традиции местные, они очень сильно вступают в клинч с безопасными практиками, как надо хоронить людей погибших. Вот. И мы сейчас говорим о том, что уже как минимум сотня человек подтверждено, что они заболели. А скорее всего, около 400 заболевших есть, но они еще не выявлены. Вот. И это мы говорим, по сути, о приближении к цифрам, ну, таких максимальных вспышек. Самая большая вспышка была в Центральной Африке в 2014-2016 году. Там мы говорим о десятках тысяч человек. Но все, что меньше этого, мы очень быстро спускаемся в цифры меньше тысячи. И, соответственно, мы говорим о вспышке, ну, очень серьезной, если не самой серьезной за последние...
0: А как вообще ее купируют? Тоже карантины или есть какие-то...
2: Да, да, там много чего. Там есть, ну, во-первых, есть паллиативное, поддерживающее лечение. Да? Mm-hmm. То есть мы говорим, по сути, мы говорим о очень серьезной лихорадке. Вот. Далее Эбола сопровождается кровотечениями. То есть Эбола довольно сильно снижает способность организма свертывать кровь, и поэтому у людей начинает периодически течь кровь из слизистых. Есть такое явление, как кровотечение вместе укола, когда человеку делают какую-то инъекцию, и из вот этого места, куда вот укололи иголкой, кровь все капает и капает и капает. Yes. Вот. Это характеристика Эболы, и, соответственно, поддерживающая терапия будет подразумевать замещение потери жидкости, потому что большинство смертей происходит из-за так называемого гиповолемического шока, когда человек просто потерял слишком много крови в результате. Вот. И да, есть вакцина от Эболы. Вот. Так что есть способы, как сдержать как уже существующую вспышку, уже так и предотвратить будущее. Сейчас их активно применяют, но вот, судя по всему, оно все немножечко уже выходит из-под контроля. Вот, надеюсь, им удастся это дело удержать.
0: Да. Окей. И следующая наша новость. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил планету, чья ночная сторона всегда скрыта облаками. Примечательно, что она называется ВАСП-94.
2: Да, ВАСП, она называется, это не планета, называется ВАСП, это звездная система. Ага. Вот, но планеты обычно просто по номерам идут.
0: Да.
2: Вот, я не знаю, почему 94, может быть, там 94 планеты, почему бы и нет, но вот это конкретно называется ВАСП-94АБ. Вот. И на ней действительно при помощи телескопа Джеймса Уэбб за почти 700 световых лет была обнаружена облачность, причем облачность исключительно на ночной стороне и очень плотная. То есть мы говорим о планете, где есть некая атмосфера, в которой стоит Солнцу зайти, тут же моментально, значит, вода начинает конденсироваться и формирует огромные облака, которые испаряются, стоит только Солнцу зайти. И, соответственно, такая очень стабильная облачность только на теневой стороне.
0: Окей. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского общества Архэв Хайфе. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Всего доброго. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Банк Израиля впервые за 5 месяцев снизил процентную ставку с 4 до 3,75. Это решение уже начало влиять на финансовые рынки. Его последствия ощутят многие, в частности, те, кто взял машканту. Она, видимо, будет снижаться в том смысле, что это будет экономия и ежемесячного платежа, и говорится о том, что снижение суммы за весь период кредита. Но при этом снижение ставки происходит на фоне соглашение между США и Ираном о прекращении войны, возможного соглашения, которое еще не подписано. В общем, это добавляет еще одно измерение влияния на израильскую экономику. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что это может означать возвращение интереса к покупке жилья, но при этом предупреждают, что даже после снижения ставка все еще значительно выше, чем до 2022 года. Профессор Нона Кушнирович, глава по научной деятельности Академического центра РУПИН. Здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: То, что Банк Израиля впервые за 5 месяцев снижает ставку, что это говорит о состоянии экономики?
3: Это скорее говорит об оптимизме Банка Израиля, потому что соглашение мирное еще не подписано, только идут об этом разговоры. И у нас экономическая ситуация очень сильно зависит от того, что происходит с безопасностью. У нас военные действия все время усиливаются, ослабляются, и наша экономика очень зависит от следующей волны. Например, в марте, когда была последняя операция с Ираном, то наш валовый продукт моментально упал, потому что люди меньше работали, снизились покупки людей, частное потребление. То есть это оказывает моментальное влияние на экономику. Из-за того, что мы находимся все еще в состоянии неопределенности, что будет с этим аспектом нашей жизни, мы можем только надеяться, что экономика будет восстанавливаться. Но наша проблема, в принципе, не экономическая, а мы зависим от политической ситуации, ситуации с безопасностью.
0: Угу.
3: Вообще Банк Израиля обещал в этом году 2 снижения учетной ставки.
0: Вот первое сейчас произошло.
3: Но с оговоркой, да. Он обещал это еще в прошлом году, что в течение 2026 года он планирует 2 снижения учетной ставки, если будет нормальная ситуация с безопасностью, если условия будут это позволять. Вот это очень важная оговорка.
0: Окей, хорошо. Но будем надеяться, что действительно они воспринимают как сейчас снижение, в смысле улучшение ситуации с безопасностью, и поэтому ставка немного снизилась, но она по-прежнему еще очень-очень высока по сравнению с тем, что было до 2022 года. Когда и можно ли вообще ожидать возвращения к тем уровням?
3: У нас сейчас ставка приблизилась к ставке в США. В США примерно 3,64, у нас 3,75. Это очень-очень близко. В Европе 2%, но в Европе нет никаких военных действий, и европейская экономика может очень сильно пострадать от увеличения цен на топливо, поэтому они хотят стимулировать свою экономику. Низкая учетная ставка приводит к усилению экономической активности. Поэтому мы не можем на них смотреть. Мы маленькая экономика, которая, в принципе, зависит от решения по поводу учетных ставок в других странах. И для нас очень важно что происходит в США. Вот сейчас наша учетная ставка приблизилась к ним, и я не вижу, чтобы наша учетная ставка упала до 1%, как это было раньше, до 2%. Маловероятно, и Банк Израиля тоже этого не обещает.
0: Угу. Означает ли снижение ставки ослабление национальной валюты, или это вообще не связанные вещи?
3: Как правило, да. Снижение учетной ставки приводит к немножко к ослаблению национальной валюты. Но это неплохо. Вы знаете, у нас шекель сейчас чересчур сильный. Да. Это начинает бить по экспортерам. Конечно, нам приятно, когда мы едем за границу.
0: И нам все дешево.
3: Нам кажется, все дешево, да. Но не об этом думает Банк Израиля. Он должен поддерживать стабильную экономику, он должен противодействовать инфляции, поощрять экономическую активность. Поэтому, конечно, для экспортеров это плохо. У нас кто экспортирует товары, услуги, хай-тек в основном. Мы же не хотим ударить по нашему хай-теку. Слишком резкое усиление шекеля произошло. Возможно, вот это снижение учетной ставки немножечко его скорректирует обратно и немножко нормализирует ситуацию для производителей.
0: Угу. Скажите, а вот на рынке недвижимости отмечается возвращение интереса к покупке жилья. Это, на ваш взгляд, связано вот с чем? Например, тем же самым, что ставка учетная снижается, соответственно, машканты будут более дешевые? Или вот, опять же, это все глобально, речь идет о таком некой, может быть, надежде на улучшение ситуации в сфере безопасности, отсюда интерес к покупке жилья вновь возрастает?
3: Знаете, есть два глобальных направления, что мы можем делать со своими деньгами. Мы можем инвестировать в бизнес и недвижимость, например, или мы можем инвестировать в ценные бумаги, то есть или реальные инвестиции, или финансовые инвестиции. Как правило, если один рынок усиливается, второй рынок, там больше проблем. Они действуют один за счет другого. Например, в течение прошлого года у нас отлично росла биржа. Я советую слушателям проверить, что у них произошло с пенсионными программами. Они будут приятно удивлены. У нас был очень большой рост, и наши накопления очень сильно скакнули вверх в течение прошлого года. Но когда это происходит, происходит отток средств от рынка недвижимости. Поэтому у нас в прошлом году в течение полугода примерно цены на квартиры немножко падали. Они все равно заоблачные, но тем не менее на этом высоком уровне было немножко снижение. Видимо, вот сейчас, когда Банк Израиля снизил ставку, это немножечко поменяет правила игры. Сейчас будет немножко отток средств от финансовых рынков, которые перегреты. Это совсем неплохо. Они не должны так быстро расти. И то, что слишком, это не очень хорошо. И пройдет отток средств снова в рынке недвижимости чуть-чуть. Но это плохо для тех, кто еще не купили квартиру. То есть снижение учетной ставки хорошо для тех, кто платит машканту под переменный процент, у них чуть-чуть уменьшится платеж, но плохо для тех, кто еще не купил, потому что цены, видимо, будут продолжать расти.
0: Да. Профессор Нонна Кушнирович, глава по научной деятельности Академического центра РУПИН, спасибо большое.
3: Хорошего дня.
0: Всего доброго.

0: Продолжаем программу. Поговорим о культуре во всем ее прекрасном проявлении. Маша Хинич, обозреватель по вопросам культуры. У нас на линии. Маша, привет. Доброе
1: привет,
0: утро.
1: Юля. Культуры много. На севере напряженно снова. Поэтому начнем с центра.
0: Да.
1: Там еще можно.
0: Угу.
1: И начнем мы с «Болеро», с балета «Болеро X», так называется этот балетный спектакль полностью, как премьера которого прошла вчера в опере, вернее, премьера, а первые показы в Тель-Авиве, хотя хореограф, израильский хореограф Шахар Беньямини с прошлого года возглавляющий труппу House of Dance в Израиле, он ездит по всему миру. Мне кажется, когда он показывает «Болеро» в каждом городе, каждый раз это премьера, потому что каждый раз это новый танцевальный коллектив в тех или иных странах. А в Израиле же это была полностью премьера, поскольку на сцене живой оркестр. Давно ли мы видели живой оркестр, вернее, на сцене, а в оркестровой яме на балетном представлении?
0: Очень давно не видели.
1: Да, я думаю, что лет 30, как не видели и не слышали. Революционный оркестр, который известен «Атизмор Танайпеха», оркестр, который известен своими такими экспериментами, действительно революционным подходом классической музыки. И на сей раз эта музыка «Болеро», понятно, что Равеля, а также Стравинского и Дебюсси. Вечер этот состоит из трех перетекающих друг друга частей, которые эту музыку обработали, я бы сказала, построил свой собственный мир, мир музыки, мир звуков, израильский композитор Ариэль Блюменталь, сильно переделавший партитуру, но оно было и хорошо, и есть хорошо, поскольку представления идут до 28 мая, посмотрите расписание, есть дополнительные спектакли в один из день, поскольку явный ажиотаж вокруг этого «Болеро» проходит. Еще один спектакль. И что это такое? Как я уже сказала, это три одноактных балета в программе одного вечера. И в основу «Болеро X» три столпа балетного модернизма 20 века. Первая часть трилогии «Апрель», навеяна «Весной священной». Вторая часть, которая называется «Арис», ведет диалог с послеполуденным отдыхом Фавны. И тут, конечно, некая отсылка к знаменитому «Болерону» Нижинского. И третье «Болеро», «Болеро X», как назвал его Шахар Беньямини, переосмысливает каноническое «Болеро». У нас, конечно, у нас у всех это ассоциируется в первую очередь с Бежаром. Но вот как раз эту часть я в свое время видела, как раз за границей. Это не Бежар, это нечто совершенно другое, это некое новое прочтение и композиторов из Стравинского, Дебюсси и Равели, трех этих знаменитых балетов уже в авангардной хореографии уже 21 века, как я уже сказала, в живом оркестровом звучании. Это очень своеобразная интерпретация, словно этих культовых балетных спектаклей. Это даже становится таким мощным ритуалом, ну, судя по тому, что видела я. А полностью этот балет увижу сегодня, будет возможность, расскажу потом позже про свои впечатления. Пока то, что я слышала от тех, кто его успел посмотреть вчера, восторг, восторг, еще раз восторг. Забыла только сказать, что все это идет в оперном театре Тель-Авива.
0: Сказала, да, но хорошо, что сказала еще раз, потому что да, чтобы...
1: Успел сказать, да. Значит, да, заговорилась. И вот говорю второй раз, в оперном театре Тель-Авива расписание можно найти, естественно, в интернете и, естественно, на русском языке тоже.
0: Окей,
1: и мы тут же от «Болеро» приходим к другому культовому балету «Кармен», который ставит израильский балет, труппа израильского балета. Это будет премьера, это абсолютно новый балет. И музыку Жоржа Безе мы услышим также в новой обработке, в новой редакции, интерпретации Гиля Шохота, нашего израильского композитора, весьма-весьма известного также во всем мире Гиля Шохота. А ставит этот балет приглашенный из Нью-Йорка хореограф Константин Уральский. Ты знаешь, мне с ним, в общем, посчастливилось говорить, взять у него интервью, он рассказывал о своей книге, которую можно найти на его сайте, главы из этой книги, и просто набрать Константин Уральский, найти его сайт, захватывающее чтение, где только этот человек не побывал, где не ставил балеты, бывший танцовщик Большого театра, ушедший на взлете сольной карьеры, ставший хореографом и давно-давно-давно живущий в Америке и работающий действительно по всему миру. И вот именно он приглашен в труппу израильского балета для того, чтобы, оказывается, израильский балет не ставил никогда «Кармен».
0: Ух ты!
1: Сказать, что да, балет, который существует более 50 лет, и вот «Кармен». Я просто удивилась, как это так, оказывается, да.
0: Как обходились до сих пор, да?
1: Да, как обходились до сих пор без «Кармен», поняли, что больше нельзя. И вот Кармен, немножко я могу такой спойлер, да, как говорится, я была на репетиции, видела, это очень-очень интересно. И у Кармен за корсажем оказывается вовсе не красная роза.
0: Так.
1: А белая акация, поскольку у Мерме именно белая акация, и это не просто так. Uh-huh. А почему белая акация? Для этого нужно перечитать новеллу Мерме или сходить на балет, посмотреть, убедиться, что да, белая акация, и это цветок белой акации обыгрывается. Премьеры просто, ну, практически завтра, но не совсем, а именно 2 июня. 2 июня в Мадеяне будет премьера, и дальше в течение июня и июля в различных городах страны будет показана Кармен израильского билета, опять балета, простите, опять-таки точные даты, какие-то подробности, интервью с Константином Уральским. Все это можно найти в интернете на русском языке. И уж коль мы говорим о балете, не забыть еще про один балет, который, как бы, слава богу, у нас начинается какой-то вот такой все-таки балетное.
0: А это значит признак нормальности, если балет уже,
1: ну,
0: доезжает. Да,
1: да, если даже уже вот балет, если уже танцовщики, конечно, танцовщики, они живут в своем мире, но тем не менее они прилетают в данный случай, я хочу сказать. И я сейчас расскажу о гастролях, которые начнутся в конце июня, но мне важно сказать, что вот именно сейчас, после того, как мы были долгие месяцы в такой культурной изоляции в Израиле, я имею в виду международной культурной изоляции, приезжает на гастроли международный коллектив, безусловно, коллектив первой величины из Нью-Йорка, балетный коллектив, который называется Paradance Company New York под руководством хореографа Игоря Перри. Игорь израильтянин, как известно, бывших израильтян

0: абсолютно и с разными взглядами на то, каким должен быть танец уже в 21 веке, собственно говоря, как и у Шахара Беньямини. Так вот, в этих пересечениях будет и балет, и самого Игоря Перри, а также Марка Гёте, его знаменитая «Жар-птица», Майка Таюса, хореографа Юэ Инь, это женщина, китаянка, которая живет в Америке. Жду. Это, мне кажется, что это очень интересно. И вообще Perry Dance Company – это достаточно известный коллектив, который базируется в самом центре Нью-Йорка, на Union Square. И это целый проект. У них есть своя школа, свои фестивали, свои гастроли, вот, и свидетелями которых мы станем, начиная с конца июня. Эти гастроли будут показаны в Хайфе, в Герцли и в Иерусалиме, не в Тель-Авиве. Угу. Увлеклась.
1: Да.
0: Бывает, да, но тем не менее...
1: Ну, Герцли достаточно близко.
0: Да, Герцли близко к центру, а жителям Иерусалима и Хайфы...
1: Повезло.
0: В общем, повезло, да. Им не нужно будет куда-либо ехать, а мы перейдем, перейдем к классической музыке, поскольку я упомянула оркестр «Симфонет Ранана», который записал Кармен для израильского балета.
1: Да, но я вот вижу здесь «Металлика», то есть как бы классическая,
0: да,
1: это классическая.
0: Да, да, классическая, но не просто так я вспомнила про оркестр «Симфонет Ранана», у которого есть своя прекрасная программа классических и камерных концертов, и который, вот скажем, записал музыку для Кармен, и который выступает в концерте, который называется «Metallica Symphony Tribute Show», то есть как бы концерт посвящения музыке «Металлики», где будет выступать симфонический оркестр, симфонет Ранана под руководством дирижера Микицы Евдича, и на сцене также будет, естественно, живой рок-бенд, и будут аранжировки, которые исполняются и рок-бендом, и симфоническим оркестром, то есть такой грохот гитар под симфонический оркестр. Да, я на самом деле очень люблю такие концерты. Они как бы показывают, что и рок-бенду, и симфоническому оркестру, в общем, под силу все. И когда рок-музыка сочетается вот с такой мощью оркестра, по-моему, это здорово. И на сей раз я не ошибусь, сказав, что это будет в Тель-Авиве. И будет это в Тель-Авиве уже совсем скоро, а именно 28 мая, через послезавтра, в Гехала Тарбут.
1: Okay.
0: Вечером этот концерт, да, как бы вот любителям таких экспериментов, мощного звука и симфонического, и рок-музыки, я очень советую пойти. А мы как бы на этот концерт, а мы как бы вот плавно, через перескакнув через жанры, перешли к джазу.
1: Uh-huh.
0: Если ты помнишь, Юль, когда мы с тобой разговаривали в прошлый раз, то я сказала, что у нас в стране есть 32 кинофестиваля. Ну, на тот момент.
1: Okay.
0: На момент 2 недели назад.
1: Uh-huh. А сейчас, наверное, уже больше. Да?
0: Наверное, да. Прошло 2 недели, наверняка придумали еще один кинофестиваль, но мы о джазе. И о том, что джазовых фестивалей еще больше, наверное. Тут я даже, знаешь, я даже не взялась считать.
1: Uh-huh.
0: И поэтому просто рассказываю о ближайших. Во-первых, фестиваль джаза круглогодичный в музее Ланы Гор, где концерты проходят каждые две недели. То во внутреннем помещении, то на крыше музея, когда позволяет погода. Погода позволит проводить концерты на крыше музея, начиная с июня, а в ближайший четверг, то есть послезавтра, пройдет последний концерт этого сезона постоянного фестиваля джаза в музее Ланы Гор во внутреннем зале. Концерт квартета Ранана Хавуши, гитариста и композитора, который работает с современным джазом, это и джаз, и рок, и фанк, и этнические интонации, и такая почти что кинематографическая атмосфера. Так вот, джазовый квартет Ранана Хавуши в ближайший четверг в музее Ланы Гор. Напоминаю, что перед каждым концертом есть экскурсии на иврите и на русском языке по музею, так что приходите на час раньше, и вообще приходите и в музей, и на концерты джаза, которых будет очень много в июне, поскольку в июне 9, 10 и 11 июня в Музее Израиля пройдет уже 12-й Иерусалимский международный джазовый фестиваль. Пройдет он не в галереях, как то бывало раньше, а на территории обновленного сада скульптур Музея Израиля, где устанавливаются 5 площадок, 5 сцен, на которых 3 дня подряд можно будет слышать те или иные джазовые составы, тот или иной джаз. Опять-таки можно найти, естественно, и на иврите, и на русском языке программу фестиваля. Лучше всего это сделать

0: на сайте фестиваля. В общем, каждый вечер примерно это по 5 часов музыки, где-то так я посчитала. Более 20 выступлений за один вечер. Ну, джазовое погружение, причем в прекрасном месте.
1: Прекрасное место, да. Оно абсолютно располагает.
0: Да, оно
1: вообще
0: располагает слушать музыку, причем любую. Ну вот на сей раз музыку Иерусалимского фестиваля 9, 10 и 11 июня. Но Тель-Авив как бы не терпит, что вот в Иерусалиме что-то есть, а в Тель-Авиве нет. Поэтому будет проводиться новый джазовый фестиваль, который называется «Москит». Сейчас я объясню, почему он так называется. В Явском порту, правда, не в Тель-Авивском, но эти два города давно слились, особенно север Яф и юг Тель-Авива. Это уже одно и то же. Проводится этот фестиваль летом со 2 июня, то есть уже совсем скоро начнется, по 8 сентября, по вторникам. Не каждый вторник нужно найти расписание этого фестиваля. Опять-таки оно есть на русском языке. Называется оно «Москит», поскольку в Явском порту есть пирс, который так, то есть волнорез, который называется «Москит». И вот именно на этом пирсе, то есть практически среди волн, и откроется летняя сцена, где будут организованы 8 всего будет этих вечеров живой музыки, живого израильского джаза. А израильский джаз – это любой на самом деле джаз, по-моему, от скандинавского до африканского. Все умеют играть израильские джазисты, не буду их перечисляют, и что сейчас я начну говорить, ой, это моя любимая группа, и так 8 раз подряд. Так или иначе, джаз, недорогие билеты совсем, я посмотрела, сколько они стоят, и, в общем, я вот очень советую сходить, поскольку в Явском порту всегда хорошо прогуляться.
1: Да, там тоже очень хорошая
0: обстановка. Да, уж про музыки, да, под звуки музыки, тем более, и это далеко еще не все, поскольку именно уже в самом Тель-Авиве 4, 5 и 6 июня в Тель-Авивском музее искусств пройдет 8-й фестиваль «Нью Орлеан», и он таким международный, там будет более 100 музыкантов участвовать из США, Испании, Франции, Канады и Венгрии. Естественно, наряду с ведущими музыкантами Израиля, 3 дня свинга, блюза, нью-орлеанского джаза. Кстати, на этом фестивале есть концерты как в самом музее, так и на площадках перед, на площадке перед музеем, естественно, открытые концерты бесплатные. Можно все найти, все это расписание, этих, и подробную информацию о концертах и о пакетах фестиваля на сайте hotjazz.co.il. И прийти и послушать и свинг, и, скажем, кларнет, джаз на кларнете, и соул, и дальше опять-таки можно бесконечно перечислять имена. А лучше, конечно, прийти в музей, опять-таки в музей, и немножко посмотреть выставки, и много-много послушать джаз. Или наоборот, кому что нравится. И это еще не все,
1: так,
0: поскольку у нас в стране есть и новые джазовые фестивали, вот совсем новые.
1: Еще более новые.
0: Еще более новые. Я говорю немножко заранее, но поскольку это совсем новый фестиваль, то мне хочется о нем сказать. Джазовый фестиваль в Пардес-Хане.
1: Ух ты!
0: Он пройдет в начале июля с израильскими молодыми музыкантами. Опять 3 дня джаза. Джаз любит 3 дня, я уже поняла. От классики и бибопа до восточного, до восточно-западного фьюжена. Там будет много импровизаций, там будет оригинальная авторская музыка. И каждый вечер в программе по 3 концерта. Не знаю, есть ли информация по-русски, но думаю, что есть. Можно просто набрать джазовый фестиваль в Пардес-Хане, увидеть программу, увидеть участников этих фестивалей Пардес-Хана в самом центре страны. В общем, это будет, ну, я думаю, что это будет хорошо. Так же, как и джазовый фестиваль в кибуце Лаавим на юге страны, относительно недалеко от Бершевы. Он, правда, тоже проходит 3 дня, а именно 18, 19 и 20 июня. Участвуют в нем израильские джазисты, израильские музыканты. Кстати, там, на джазовом фестивале в Лаавим вход на некоторые концерты бесплатный. Нужно просто набрать на иврите джазовый фестиваль в Лаавим и увидеть расписание фестиваля, возможности покупки билетов, как пройти на бесплатные концерты и, главное, имена участников различных бендов, трио, квартетов, ансамблей, которые участвуют в этом фестивале, который, правда, все-таки он не совсем новый, но почти что новый, он проходит второй раз. Потому что меня как бы радует, что в Израиле, несмотря ни на что, проходят джазовые фестивали. Ну и, скажем, немного классической музыки.
1: Да, еще раз, вернемся еще к классической музыке.
0: Еще раз к классической музыке, на сей раз к чистой классической музыки, концерт, который пройдет в Центре камерной музыки при Израильской консерватории в Тель-Авиве. Например, что для консерватории называется «Штрикер», хотя находится на улице Луи Маршаль. Да, это известная такая загадка. Ну, как бы все знают, что консерватория «Штрикер» находится на улице Луи
1: Маршаль. Тем более, что «Штрикер» тоже там очень близко.
0: Да, ну, там где-то за углом есть и «Штрикер». Пианист Адам Голко представляет программу «Новые горизонты» совсем уже скоро, а именно в пятницу, в ближайшую пятницу, 29 мая, утренний концерт в 11:30 утра. Этот пианист живет между США и Польшей. Программа – это фортепианная сольная программа, фортепианный ресетали. И надо сказать, что Адам Голко, возможно, не все знают его имя, но именно он был выбран для участия в престижной международной программе «Building Bridges» – «Строя мосты», которую основал сэр, то есть пианист сэр Андрес Шиф еще в 2014 году. Выступает он регулярно на большой сцене еще 16 лет, лауреат множества конкурсов. И ты знаешь, я послушала его музыку в интернете, на Ютубе. Это очень хорошо. И как бы у него масса, так же, как у всех молодых пианистов, своих экспериментальных проектов. Например, живые выступления, как бы, как топер сопровождал показ короткометражных фильмов некоторых, а также он еще записал все бетховенские сонаты, выступал по приглашению сэра Андреша Шифа с сольными концертами в различных залах и так далее, и так далее, и так далее. Да. В программе Шопен, Бетховен, Шонберг и Брамс.
1: И все это
0: пройдет, да, в ближайшую пятницу.
1: А, в пятницу.
0: Нет, в пятницу, не в субботу, в ближайшую пятницу в 11:30 утра в Израильской консерватории музыки.
1: Да, еще одно чудесное место для того, чтобы слушать камерную музыку. Так что, если
0: одно
1: кто-то еще...
0: Одно из многих, я бы так сказала, да, чудесных мест.
1: Маша, спасибо большое за прекрасный рассказ. Всего хорошего, Маша Хинич.
0: Всего, Юля, хорошего и только музыку.
1: Да.
0: Мы должны слышать, а не Пушкина.
1: Абсолютно. Маша Хинич, обозреватель по культуре. Мы завершаем программу «Доброе утро, Израиль». Алексей Демченко, Саша Коган, Таня Барская, Елена Черкасова, Юлия Цодекс. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
4: До «Миллениум» нас, «Миллениум» нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Вопрос о равном распределении обязанностей при прохождении службы в ЦАЛе. Выступая на церемонии награждения выдающихся военнослужащих срочной и резервной службы, начальник генерального штаба Эйяль Замир вновь подчеркнул, что наша победа над врагами зависит от того, разделят ли бремя службы все слои израильского общества. Генерал-лейтенант Замир отметил, что армия продолжит принимать меры для снижения нагрузки на резервистов за счет расширения круга призываемых граждан. По его словам, командование будет добиваться более масштабного вовлечения различных групп населения в ряды ЦАЛа. Начальник генштаба добавил, что это общенациональная задача и требование сегодняшнего дня. ЦАЛ начал призыв резервистов по экстренным повесткам ЦАВ-ШМОНЭ в связи с расширением наземной операции за пределы «желтой линии» в Южном Ливане. Корреспондент КАН Кармела Менаше передает, что военнослужащих, демобилизовавшихся из резерва в последние дни, обязали вновь явиться на службу. Это решение было принято после того, как начальник генерального штаба Замир раскритиковал на заседании военно-политического кабинета ограниченный характер боевых действий, а высокопоставленные офицеры ЦАЛа заявили, что руки армии связаны из-за позиции администрации Трампа. Кризис в отношениях с Ираном. Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро выражает опасение, что стремление президента Трампа завершить войну приведет к заключению плохой сделки. Шапиро отметил, что согласен с Трампом в том, что прекращение конфликта отвечает американским интересам. Однако, по его словам, речь идет о неудачном соглашении, которое однозначно укрепит режим в Тегеране. Документ не затрагивает вопросы ракетной программы и проиранских формирований, но при этом обеспечит приток денежных средств руководству Исламской Республики. Хизбалла совершенствует методы ведения войны и начала выслеживать высокопоставленных офицеров ЦАЛа с целью их ликвидации, параллельно нанося удары по центрам командования и управления армией с помощью дронов и беспилотников. Одновременно с этим Хизбалла увеличила число атак против сил ЦАЛа и населенных пунктов приграничной полосы. Таким образом, террористическая организация пытается сорвать действия израильской армии на местах и создать непрерывную нагрузку на систему противовоздушной обороны на севере. Опубликованный вчера видеоролик Хизбаллы свидетельствует о том, что организация начала использовать дроны, оснащенные тепловизионной камерой. Это первое свидетельство того, что группировка способна атаковать силы ЦАЛа также в ночное время. На видео зафиксирована атака в западном секторе Южного Ливана, в результате которой в минувшие выходные были ранены двое израильских военнослужащих. До сих пор Хизбалла использовала дроны только в дневные часы, в связи с чем ЦАЛ предпочитал действовать в темное время суток. Теперь армии придется противостоять угрозе беспилотников круглосуточно. Высший суд справедливости возобновил сегодня утром слушание по 5 искам, поданным против решения правительства о закрытии радиостанции «Галей ЦАЛ». Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что по итогам предыдущего заседания Багац издал условный ордер, в котором потребовал от правительства обосновать, почему данное решение не должно быть отменено. Также было вынесено временное постановление, которое замораживает ликвидацию радиостанции и позволяет «Галей ЦАЛ» продолжать вещание. В Хайфе, в доме на улице Орлозоров, было обнаружено тело женщины в возрасте около 50 лет. Хайфская полиция начала расследование и задержала троих подозреваемых, среди которых сожитель женщины. Корреспондент КАН Орли Эль-Калай передает, что тело направлено в Национальный центр судебной медицины для установления причины смерти. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Согласно сообщению Национального метеоцентра, максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве достигнет 25 градусов, в Хайфе будет 24, в Бейершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн от 20 до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодык. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Княжевский, специалист по иммиграционному семейному праву. Он также отвечает на вопросы, связанные с МВД в этой программе. Марк, здравствуйте, доброе утро.
1: Да, здравствуйте, доброе утро, Юля.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Либо можно их оставлять комментарием под постом нашей программы в Фейсбуке. Заходите на нашу страницу в Фейсбуке, увидите фотографию Марка Княжевского, и там же можете написать свой вопрос. Так, 072-280-1003, либо Фейсбук. Ждем ваших звонков и ваших сообщений. Марк, давайте пока наши радиослушатели дозваниваются. Какие, в общем, самые распространенные ситуации, с которыми вам приходится сталкиваться, как с адвокатом по иммиграционному праву, семейному праву?
1: Довольно много разных ситуаций, различных, да, каждая сфера это требует какие-то свои определенные знания, какие-то нюансы. Я бы хотел с вами обсудить вот две очень важные темы, которые очень часто поступают к нам в офис вопрос. В принципе, такой вот нестандартный вопрос, а зачем мне нужен адвокат, если я все сам могу сделать сам? Или в продолжении этого же вопроса, как правильно выбирать адвоката в той или иной области. Ну и еще одна очень распространенная тема – это когда приезжают гости в Израиль, и на пересечении границы в Бен-Гурионе, в аэропорту, начинаются проблемы.
0: Да.
1: Люди получают отказ, депорт, на сколько лет он действует, как потом можно это изменить, как можно это оспорить. Поэтому я думаю, давайте начнем вот с первого вопроса, да, когда люди задают, зачем мне нужен адвокат.
0: Да.
1: Это, конечно, непростой вопрос, но я постараюсь на него все-таки ответить, как я отвечаю вот потенциальным клиентам или те люди, которые обращаются в наш офис. Да, это действительно так. Очень много вопросов, когда, в принципе, нигде не написано, кроме как определенных вещей, да, юриспруденции, где обязаны люди быть представлены адвокатом. В принципе, нигде такого не написано, что вот кто-то что-то должен делать с адвокатом. Ну, давайте, если мы уже говорим про МВД, то, в принципе, да, нет такого обязательства в правилах МВД, что человек, у которого есть какие-то вопросы или ему что-то нужно уладить с МВД, да, им нужен адвокат.
0: Теперь человек может сам справиться со всеми этими, да, так сказать, заполнить соответствующие бланки, прийти на соответствующие, там, не знаю, собеседования, и все, по идее, может все сделать сам, я правильно понимаю?
1: По идее, да. В принципе, и по семейному праву человек имеет право представлять свои интересы. Вопрос, чего он добьется, не у каждого, наверное, человека, наверное, есть соответствующее юридическое образование, практика, знание законов израильских местных, знание правил, знание всех технических моментов и нюансов. Да, человек должен взять в расчет то, что как только он начинает берет на себя эту ответственность представлять свои интересы, значит, он должен знать полностью информацию и сказать, что я чего-то не знал, чего-то я, может быть, не донес, чего-то я не досказал, то потом начинаются проблемы намного больше, нежели изначально делать все по порядку с адвокатом, да? Как бы я считаю, что всегда нужно обращаться к компетентным адвокатам, к людям, которые понимают свое дело в юриспруденции. Ну, если это сравнить, например, понятно, что это неправильное сравнение, но, допустим, сравнить это с медициной, да? У нас есть общий врач, который работает, например, в Купат-Холиме, да, в поликлинике, и есть потом направление на каждого специалиста. Кто-то занимается глазами, кто-то занимается сердцем, кто-то занимается ортопедией. Плюс-минус также это, соответственно, работает и в юриспруденции. Есть адвокаты, которые специализируются на миграционном /МВД там, или семейное право, кто-то ведет практику по уголовному праву. И хочется верить, что каждый адвокат, который занимается своим делом, он знает так, для того, чтобы облегчить участь и жизнь того человека, который обратился к нему. Это, во-первых. Во-вторых, очень важный момент подчеркнуть, что это экономит большую массу времени, нервов.
0: Угу.
1: Да, когда человек делает это все сам, Он должен знать, как это правильно сделать, как правильно оформить, как правильно обратиться, тратить большое количество времени. Если еще человек на работе, то рабочий график не всегда позволяет. И есть определенные сроки, в которые нужно все успевать. Здесь очень много разных нюансов. И здесь мы, конечно же, переходим сразу на второй вопрос, как правильно выбирать адвокатов, да? Ну, во-первых, сарафанное радио пока что еще никто не отменял. Поэтому вы всегда, в принципе, можете использовать рекомендационные своих друзей и близких. Кто-то, у которого был какой-то опыт положительный, и он доволен был своим адвокатом, то, в принципе, можно его и посоветовать. Второе, конечно же, социальные сети. Можно зайти в тот же Google, в тот же поисковик, внести имя адвоката, почитать, посмотреть на протяжении, сколько лет он занимается той или иной областью, является ли это его единственной специализацией, или это офис, который занимается всем, да, как бы тут тоже вопрос. Можно почитать отзывы, можно посмотреть в средствах массовой информации. Ну, есть сегодня очень много разных источников, где можно получить большую информацию о том адвокате, к которому вы хотите обратиться. Да. Понятно же, что ничего невозможно заменить, как личное общение с потенциальным вашим будущим адвокатом. Да? Это назначить очередь, прийти на консультацию, послушать человека, в надежде, что, конечно же, произойдет какая-то еще и химия, потому что это тоже не менее важный вопрос. В момент, когда вызывает ли этот адвокат, который сидит напротив вас, доверие, знает ли он, о чем он говорит. Ну и, конечно же, как я и сказал, химия между людьми, что это тоже очень важно, потому что обычно люди доверяют самые свои какие-то личные вещи адвокату, будь это по МВД, будь это по семейному праву, да неважно по какому праву, люди доверяют какие-то свою личную информацию, рассказывают какие-то личные детали из своей жизни, понимаете? Поэтому здесь вот этот вопрос химии и профессионализма, это вот у меня стоит на первом месте. Ну и понятно же, конечно же, как я и сказал, сарафанное радио, если человек доволен, то понятно, рекомендации. Рекомендации, но я всегда советую даже после рекомендации все равно назначить встречу, прийти и не полениться на консультацию, и решить для себя и выбрать того сопровождающего адвоката, который будет вести ваше дело.
0: Да, понятно.
1: Это все, да.
0: Марк, давайте послушаем наших радиослушателей. Если останется время, еще поговорим. Да.
1: Да.
0: Здравствуйте. Кто у нас на линии?
2: Алло, здравствуйте.
0: Да-да, мы вас
1: слушаем.
2: У меня к вам, господин адвокат, такой вопрос. Значит, я хочу с женой поехать в Россию, там посетить могилу ее брата. А потом мы хотим поехать на Украину. И там мы тоже похороним наши родители. Так вот, мне сказали, что если ты поедешь в Россию, значит, тебя на Украину не пустят. У тебя будет стоять штамп, что ты был в России. А если ты поедешь с Украины в Россию, точно так же тебе не пустят уже в Россию. Это правда или нет?
1: Смотрите, это вопрос интересный, но он не совсем не по теме сегодняшней передачи, тем, что я не решаю вопросы и не работаю на границе той или иной стороны, которую вы озвучили. Только по слухам, точно так же, как и вы, я слышал, что есть нюансы, которые происходят на границе пересечения тех стран. Но сказать вам какой-то обоснованный профессиональный ответ, боюсь, я не могу.
2: Дело в том, что я звонил в консульство, посольство, они не отвечают на телефон.
1: Посольство и консульство вам даже, я думаю, не смогут дать какой-то ответ, который бы вас удовлетворил. Ну, попробуйте почитать в средствах массовой информации, в интернете. Я боюсь, что никто не сможет вам дать такую ответственность.
2: Дело в том, что если даже прилетишь туда, а там на границе без как.
1: Я не могу вам дать ответ на ваш вопрос, к сожалению.
2: А авиакомпании тоже не дают ответ?
1: Авиакомпания продает вам билет, они не ответственны за границу.
2: Ясно, спасибо.
1: Всего хорошего.
0: Да, спасибо, здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Спасибо Марку, и я хочу продолжить его тему и сказать, что химия у меня есть по отношению к Марку. И я пользовалась его советами во время короны дистанционно. Очень благодарна за это.
1: Спасибо.
3: Сейчас вопрос такой, который тревожит, и не могу получить ответа. По поводу обмена тиодадзиута. Я заказала его через VisitGo, по-моему, через сайт. Да, и мне дали аж на август месяц. Дело в том, что мне дали это за день до очереди, которую я тоже жду много месяцев в Асуту. И там меня не примут без тиодадзиута. Естественно, что на следующий день не дадут новый тиодадзиут. И мне там посоветовали сфотографировать мой старый и с этим снимком в телефоне приехать туда. Но дело в том, что в моем тиодадзиуте вообще не стоит дата окончания его использования. И вопрос в том, может быть, мне не стоит его менять, не обязательно, если этой даты нет.
1: Нет, есть, смотрите, срок действия тиодадзиута есть у всех, у всех. И,
3: а почему он не записан там в зиуте? Его там нет.
1: Смотрите, я сейчас не могу сказать, что у вас записано. Я знаю даже по личному опыту. Единственное, что я немножко не понимаю, какая связь при вашего приема к Асуте, где к вашему тиодадзиуту. Но понятно, у вас должен быть какой-то идентификационный документ на руках.
3: Это а у меня не какой-то никакого нет. У меня нет
1: загранпаспорта, у вас нет?
3: Ничего нет. У меня есть только старый зиут, который очередь назначена на 2 августа, в сути 3-го.
1: Я понял. Я не думаю, что должны быть проблем, даже если вы придете со снимком. Единственное, где есть, да, проблемы, когда нет действующего тиодадзиута, это на получение сервиса в разных государственных структурах, да. И в том числе, конечно же, и в банке, когда вы приходите в банк. Они требуют действительно тиодадзиут. Но если у вас
3: нет,
1: есть...
3: Нет, там меня принимают. Я на днях была и приняли старый счет.
1: Действующий тиодадзиут. А теперь, секунду, одну минуту.
3: Да.
1: Если вы действительно беспокоитесь с вопросом тиодадзиута, я бы вам посоветовал в МВД, пойти в МВД по месту жительства рано утром. Иногда вы можете зайти на этот же сайт, рано утром, между 8:30 и 9 утра, почти каждая МВД освобождает очереди. Прям идет выпуск очередей вплоть со дня на день, сегодня на завтра. Но за этим нужно следить. Вы заходите на сайт, на GoVisit, и рано утром, и иногда прям вы можете получить очередь сегодня на завтра. Если вас очень беспокоит этот вопрос, позвоните в ту больницу, куда вы идете, спросите их, что вот объясните им ситуацию, что у вас на руках есть только копия. Я думаю, в принципе, что для них это должно быть достаточно. Если они захотят физически тиодадзиут, тогда вам нужно только идти рано утром в МВД по месту жительства, или же вы можете найти, в принципе, любую очередь, которая будет близко к вам географически. И, в принципе, заполнить это прошение на тиодадзиут. Но вопрос, если вы его успеете получить до августа. Здесь вопрос не ко мне, а к МВД и к почте. Нет. Поэтому вам нужно сначала позвонить в больницу и спросить, если их устроит вот та копия, которая у вас есть.
3: Ну, я понимаю, вы дали общий ответ, но у меня он как бы мне не подходит, потому что я звонила 3 раза в больницу и получила, там же сидит на ЦИК, который знает от и до, как всегда, от печки до лавочки. И один сказал, вообще не нужен ЗИУ, другой сказал, нужен не только новый, а третий сказал сфотографировать. Но у меня такая идея в голове. А может быть, вы можете подсказать, берут ли старый ЗИУ, если я 2 августа прихожу по очереди в МВД, забирают ли это старый ЗИУ? Или он остается у меня на руках? Тогда у меня нет проблем.
1: Старый документ, они в принципе должны, они обрезают уголки, но это не говорит о том, что он не действует. Он действует до того момента, пока вы получите новый. А по поводу общий ответ, понятно, что это общий ответ. Я же не работаю в больнице.
3: Я понимаю все. Да. Но вы думаете, что у меня он останется на руках?
1: Я думаю, что не должно быть у вас проблем. Никаких вообще, от слова совсем.
3: Просто это очень далеко ехать и сопряжено с многими видами транспорта. И приехать и ждать полгода и отворот-поворот, я хотела бы это знать заранее.
1: Это только вопрос решать с этой больницей каким-то образом. Я не могу вам дать более развернутый ответ. Да. Или с МВД рано утром.
3: Большое спасибо, хорошего.
1: Не за что, удачи, всего хорошего.
0: Спасибо, удачи вам. Всего доброго. Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Это я на линии, да?
0: Да, мы вас слушаем.
4: Да, я Светлана, у меня такой вопрос к адвокату. Когда, значит, есть заверенное, правильно все сделанное завещание, и происходит, что тот, кто завещал, уходит в другой мир, куда обращаться с этим завещанием, в какую организацию?
1: Смотрите, обычно, когда составляется завещание, по практике оно его записывают в государственный реестр, который называется «Рашам и Рушот». Но это, в принципе, не обязательно. Завещание оно может храниться так же, как и у адвоката, или у нотариуса, или у человека, тот, который делает завещание. Значит, после того, как человек покидает этот мир, те, которые являются его наследниками, да, они должны обратиться, есть такая процедура, которая называется «Цав Киюм Цава». Это к тому же Рашам и Рушот, для того, чтобы реализовать это завещание. «Цав Киюм Цава» — это определенная процедура, где...
4: Какое второе слово?
1: «Цав Киюм Цава».
4: А, «Киюм».
1: Да. Реализация завещания. Следующий этап — это реализация завещания.
4: Вот это
1: и после того, как вы получаете официальное решение, официальную бумагу, и вы вступаете в силу наследника, будь это пенсионные фонды, будь это перед банками.
4: Ну да. При этом нужен адвокат сопровождающий или это просто делается автоматически?
1: Это хороший вопрос, на который я постарался ответить в начале этой передачи. Если вы думаете, что вы в состоянии сделать все сама без ошибок, ну, то я вам желаю удачи, вы можете попробовать.
4: Нет, завещание сейчас указано.
1: Если вы хотите, чтобы и реализовать завещание, тоже нужно и уметь, и правильно это все делать, и правильно заполнить. Как бы просто это ни звучало, это далеко не просто.
4: Понятно.
1: Есть определенные порядки. Поэтому я бы вам, конечно же, посоветовал обратиться к адвокату, который вам все это сделает правильно.
4: Понятно. И сколько времени примерно занимает все это?
1: Это непростой вопрос. Время — это такое понятие, оно довольно, может быть, растяжимое.
4: Ну, примерно.
1: Может занять месяц, а иногда и больше.
4: Примерно в такое время. Примерно с такой же. Ну хорошо, все, тогда у меня все вопросы. Спасибо большое за ответы. Всего доброго.
0: Да, спасибо. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что вопросы адвокату Марку Княжевскому вы можете задавать по телефону 072-280-1003 прямо вот сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, кто у нас на линии? Да, пока еще переводят нашего радиослушателя 072-280-1003. Можно также писать комментариями в Фейсбуке. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Да.
5: Я слышала, что одной слушательницы проблема с получением туда зовута. У меня была аналогичная проблема с Дарконом. Мне кажется, это не так важно. И я пришла рано утром, прийти нужно, ногами прийти в МВД, объяснила ситуацию, и они мне нашли в этот же день очередь. Это не нужно через сайт, надо идти.
1: Правильно, и это то же самое, что я сказал. Это можно или зайти на сайт, и иногда бывает сегодня на завтра, или рано утром прийти, тоже бывает иногда возможность, когда на месте... выпускаются какие-то номерки свободной очереди. Такое тоже бывает.
5: Но мне кажется, лучше пойти. Спасибо.
1: Каждый выбирает для себя то, что для него это комфортно и лучше.
5: Ну, это надежнее. Спасибо, извините.
1: Да.
5: До свидания.
1: Всего хорошего.
0: Спасибо. Мы не только предоставляем советы, но и получаем советы тоже. Это хорошо.
1: Совершенно верно.
0: Да. 072-280... 1-003-072-280-1003. Марк Княжевский у нас на линии. Отвечает на вопросы по темам иммиграционного семейного права, а также на вопросы, связанные с МВД. Ждем звонков от наших радиослушателей. Марк, да, мы начали говорить о том, для чего вообще нужен адвокат. И...
1: Да, вот, да. Вот продолжение вопроса, который задала предыдущая радиослушательница, ну, по поводу адвоката. Нужен ли адвокат для реализации завещания? Значит, смотрите, если нужна правильная терминология на русском, то это, в принципе, называется приказ об исполнении завещания. Ну, я назвал это реализацией завещания. Поэтому человек спросил, да, вот нужен ли адвокат. Поэтому, смотрите, в принципе, нет. Человек может сам обратиться в Рашам и Рушот, к государственному реестру по завещаниям. Вопрос, насколько правильно он все соберет. Найти завещание, подать правильно просьбу. Эта просьба сопровождается с определенными заявлениями, которые нужно заверить у адвоката. Сбор документов. Есть определенное время для протестов этого завещания. Вот, допустим, кому-то, допустим, речь идет о семье, кому-то в семье не понравилось то завещание в том виде, в котором оно было написано. И человек считает, что оно необоснованно, несправедливо. То есть такой момент, который называется «итнагдует», угу. Протесты. Например, одного, там, есть два сына, одного там дали 100% по завещанию, одному 0%. И тот, которому оставили ноль, да, он считает, что это было неправильно или было какое-то давление на заявителя, да, тот, кто писал завещание. У него есть такая возможность опротестовать. Поэтому это звучит очень просто, но это все может развернуться в очень непростую юридическую судебную тяжбу в суде. Поэтому я считаю, что как минимум нужно пойти проконсультироваться, не полениться, найти от компетентного адвоката, назначить консультацию, прийти, услышать, послушать и потом принимать какие-то определенные решения, потому что все любые решения, как бы они воздействуют на судьбу человека, как бы это драматично ни звучало. Теперь по поводу вот того вопроса, что происходит у нас на границе, когда, вы помните, да, мы с этого начали, что когда человеку не пускают в Израиль. Это, к сожалению, очень частая практика, когда людей по тем или иным причинам разворачивают, дают депорт или там говорят, что вас не пускают в Израиль. Значит, начнем с того, что самая популярная причина, это такая, когда они пишут почти всегда, это нелегальная миграция, да, как бы приостановить нелегальную миграцию. Это когда есть какие-то подозрения, что тот турист, который хочет заехать в нашу страну,
0: он не уедет обратно, да.
1: Что он не уедет обратно, и те цели, которые он указал, не совсем состыковываются с реальностью. Поэтому как только человек, если у гостя, который прилетает в Израиль, есть связь, родственники, друзья, которые находятся в Израиле, немедленно, как только начинаются какие-то проблемы, сразу же связаться с гостем. Давайте будем называть, что кто-то кому-то приехал в гости. Не исключены иногда ситуации, когда реально тот гость, который, допустим, встречает в аэропорту, может подойти в МВД в аэропорту, можно вызвать на какой-то диалог, договориться, можно какие-то вызвать понимания, да. Иногда человека могут запустить под залог, но ни в коем случае не пускать это на самотек. Если уже это не получается, то по закону и по правилам любой отказ при въезде в Израиль можно оспорить. Это происходит подачей искового заявления в апелляционный трибунал, который занимается вопросами иностранцев и нелегалов.
0: Это нужно делать очень быстро, насколько я понимаю.
1: Это должно быть очень быстро. Тут еще зависит момент, на когда назначен рейс обратно. Как минимум должно быть 3 часа до депорта. Допустим, если человек приехал в 12 часов дня, его депортируют в 2 часа дня, то судебная инстанция просто не примет этот иск, потому что нет как минимум 3 часов. Почему 3 часа? Потому, во-первых, нужно успеть составить апелляционное заявление. Вместе с ним нужно подать ордер на временное обеспечение, чтобы приостановить депорт. Это все нужно успеть подать в суд. Это все нужно успеть передать юридическому отделу МВД, потому что гость истец, страна, МВД-ответчик. В все это берет время. И для того, чтобы избежать, чтобы не там, не дай бог, не задержать рейс, чтобы весь самолет не сидел, не стоял, не ждал решения суда, для этого требуется 3 часа. Теперь все это нужно сделать максимально быстро, обоснованно, и запускается этот процесс. И этот процесс, он довольно быстрый, принимается решение довольно быстро, хотя бы по временному обеспечению, что могут снять человека с депорта, с рейса, и потом рассматривать главный иск. Здесь очень главное, опять же повторюсь, это время. Время работает против того человека, которого хотят развернуть или уже дали ордер на депорт.
0: Да, понятно. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
6: Алло.
0: Да.
6: Здравствуйте. Меня зовут Кузьмина. У меня такой вопрос к адвокату. Смотрите, ко мне приезжает сын из России, и у него двойное гражданство, гражданство Израиля, гражданство России. Он прилетает с грудным ребенком, который рожден в России, которому он через посольство сделал также израильское гражданство, но
1: отлично.
6: Его жена, брак с которой зарегистрирован, у него она не еврейка, и брак был зарегистрирован в России, и у нее, естественно, израильского гражданства нет. Mm-hmm. Может ли быть проблема, если они летят сюда втроем, но у них нету, они не взяли билет обратно, потому что не знают, как поведет себя 8-месячный ребенок при смене климата. Могут ли быть проблемы у его жены?
1: Смотрите, по идее, вот при том сценарии, как вы мне только что описали, в принципе, проблем не должно быть. Но есть важный момент, который тоже очень важно и повторить еще раз, несмотря на то, что я это много раз говорю в этих эфирах. Не забываем электронную визу. Электронная виза нужна для супруги вашего сына в связи с тем, что она не является израильтянкой. Окей? Okay? Если человек прилетает без электронной визы, это уже причина для того, чтобы не впустить в Израиль. Теперь вернемся к вашим, к вашему вопросу. По идее, не должно быть проблем, потому что приезжает израильтянин, приезжает ваш внук, который тоже израильтянин, и они как семейная единица приезжают сюда гулять. Конечно же, есть момент, есть нюанс с тем, что люди приезжают без обратного билета. Это что-то, что может поднять какие-то вопросы. Uh-huh. И если ответы на эти вопросы, они удовлетворят пограничника, то, в принципе, никаких проблем не должно быть. Но вы должны понимать, что максимальное нахождение, которое дается туристам, это 90 дней.
6: Но они хотят извините, перебью вас, они хотят прилететь не 2 недели, не более, ребенок маленький, 8 месяцев. Меня просто интересовало, что если у нее нет гражданства, и она брак зарегистрирован не в Израиле, не будет ли проблем?
1: Это не важно. Ваш сын сделал почти все то, что нужно было. Родился ребенок, он зарегистрировал его рождение в посольстве. Наверняка он и сообщил об этом браке, которое зарегистрировано тоже было в посольстве, как мне вместе с регистрацией ребенка. Поэтому, в принципе, проблем не должно быть. Повторюсь, не забывайте электронную визу.
6: Да, но я думаю, что там, насколько я знаю, он оформил все правильно. Он не первый раз с ней сюда пролетает, но до сих пор...
1: У электронной визы есть срок действия 2 года. Если она еще действительно, тогда отлично.
6: Ну, возможно, да. Просто дело в том, что у нее, возможно, просто что... У меня был вопрос, не будет ли проблем, если нету обратного билета. Если все правильно оформлено, но отсутствие обратного билета не должно вызвать никаких проблем. Нахон?
1: Вопросы могут быть, проблемы не должны быть.
6: Спасибо большое.
1: Всего большое хорошего, удачи.
6: Вы доброго, и вам. Спасибо.
0: Да, спасибо. Спасибо радиослушательнице, спасибо всем, кто нам звонит. Я напоминаю еще раз наш телефон. Сейчас, секундочку, у меня куда-то улетел. Улетел телефон 072-280-1003. Это телефон для того, чтобы звонить сейчас и получать консультацию нашего гостя. адвоката Марка Княжевского, и я надеюсь, что вы это сделаете. Можно также писать вопросы в Фейсбуке. Марк, хорошо, а я хочу вас спросить вот о чем сейчас. Какой, скажем так, в семейном праве, ну, будем говорить про разводы, чушь там, вообще прикрываться другими словами, вот какая, в общем-то, роль у адвоката, в какой момент нужно подключать для ведения дела?
1: Смотрите, любой, в связи с тем, что в Израиле существует закон, который называется Ишув Сихсух, да, это как бы один из законов, который был принят несколько лет назад, любой семейный конфликт начинается с того, что одна из сторон подает просьбу, которая называется Бакаша ли Ишув Сихсух, это просьба для решения конфликта, да, ну, если... урегулирования конфликта, да, если называть совсем уж правильно, этот этап, через который невозможно перепрыгнуть, и любое семейное дело открывается, ну, есть, конечно, исключения, да. В принципе, 80% всех дел открываются с помощью первичного обращения Лейшув Сихсух. Значит, этот этап, который, в принципе, понятно, что... Прежде всего, нужно всегда прийти к компетентным адвокатам, которые занимаются семейным правом и понимают в этом, для того, чтобы получить какую-то, вот, знаете, развернутую консультацию, чтобы понимать все ваши права, что вам полагается, что вам не полагается, что вам ожидать от процесса, как вообще происходит этот процесс. Я, честно вам скажу, более 20 лет занимаюсь юриспруденцией, я еще не видел случаев, когда в семейных судах человек решил представлять сам свои интересы. Но век живи, век учись.
0: Понятно. Скажите, да, ага. Да. А это медиаторы этим тоже занимаются?
1: Есть вот, да. Значит, первый этап, это и есть этот Ишув Сихсух, это своего рода медиаторство. Это Ишув Сихсух, там сидят мегашрим, медиаторы профессиональные, которые пытаются, они назначают встречу с супругами и пытаются каким-то образом между ними прийти к каким-то договоренностям. Да? Эта встреча происходит, первые встречи происходят без присутствия адвокатов для того, чтобы ну, не нагнетать обстановку, да, если называть вещи своими именами. Поэтому они встречаются у этих мегашрим, медиаторов, и пытаются договориться. 80-85% случаев, то, когда люди приходят на эмоциях, они ни о чем не договариваются. И это есть неправильный момент, потому что я считаю, что где можно договориться, нужно всегда договариваться. Почему? Потому что когда вы договариваетесь, в принципе, вы избегаете от больших нежелательных проблем, эмоций, которые могут происходить в судах. Понятно, что любое семейное дело, оно эмоциональное дело, и супруги начинают между собой и ругаться, и выяснять отношения, да, несмотря на то, что их уже, в принципе, нет, если уже дошли до суда. То, в принципе, конечно же, нужно использовать все возможности, которые на сегодняшний день есть в наличии, в том числе и медиаторство, от слова «гишур». Да. Я вам хочу сказать, что не всегда работает первый этап, но иногда можно взять этот процесс в процесс переговоров и попытаться договориться между сторонами. Это тоже, я думаю, что свойственно адвокатам. Да, без эмоций, чтобы адвокаты встретились, пообщались, да, посмотрели всю картину, разобрали все и попытались каким-то образом договориться. Договоренности, если вы спрашиваете меня, это всегда лучше. И давайте не забывать одну важную вещь. Что во всех, почти во всех семейных конфликтах есть дети. Угу. Во всех разборках между супругами, да, всегда страдают дети. И нужно всегда об этом помнить и не забывать. Поэтому нужно делать все, чтобы максимально договориться для того, чтобы избежать лишнего стресса и удара по детям, особенно по несовершеннолетним.
0: Да, это так. Скажите, Марк, а вообще вот этот закон, на ваш взгляд, он как бы он хорошо работает, он улучшает ситуацию?
1: О, это отличный вопрос. Вы знаете, когда он только вышел, то все немножко так скептически подошли к этому вопросу. Почему? Потому что статистика очень грустная. Я не знаю, если судить по статистике, то, наверное, этот первый этап не совсем работает.
0: Угу.
1: Понимаете? Потому что этот медиатор, смотрите, он, это его работа. Он видит сотни пар в день. Да, как бы. Я не знаю, насколько он открыт для того, чтобы слушать какие-то проблемы. Это все очень интимно, это все очень личная информация. Это нужно, ну не знаю, я думаю, что полчаса, 40 минут, сколько они отводят на эту процедуру, это недостаточно для того, чтобы вывести все проблемы и как-то прийти к какому-то консенсусу. Не, я не могу сказать, что прям вот это колоссальное нет, да? Потому что да, есть иногда, когда приходят какие-то простые дела, людям немножко, как говорится, открываются глаза на реальность. И они, да, договариваются, но статистика говорит иное, что этот первый этап не совсем работает.
0: Да, понятно. Ну хорошо, будем надеяться, что все-таки ситуация будет улучшаться. Люди, я так понимаю, что люди все равно будут разводиться, но, может быть, они будут это делать более цивилизованно.
1: Я всегда за. Да. Я всегда это советую к любому человеку, который приходит ко мне в офис.
0: Знаете, как
1: именно для этого...
0: Да.
1: Что?
0: Как иногда бывает, люди как после долгой борьбы, они говорят, что мы могли с теми же результатами закончить все это 5 лет назад без огромных трат. Да, на...
1: Вы знаете, как говорится, вы у меня сняли мои слова с языка. Вот, ну, да. Вот это ли мили на пе, да, вот как на иврите говорят. Это действительно так. Я всегда это говорю тем людям, которые приходят ко мне в офис. Я им говорю, послушай, вот все, что сейчас мы можем договориться без какой-то второй, третьей мировой войны, и мы к этому можем прийти сейчас. И я говорю, я советую всегда делать это с помощью договоренности. Почему? Потому что вы будете воевать год-два, будете тратить свои нервы, здоровье, дети, эмоции, время, деньги.
0: Да.
1: Да, понимаете? А придете вы к тому, что я сказал сейчас, и это можно закрыть прямо сегодня, нежели ждать 2-3 года. Почему? Потому что, к сожалению, наша юридическая система, она да, работает, но она работает медленно, у нас большая нехватка судей, все назначается очень долго, все процессы длятся очень долго, поэтому любое дело может развернуться и идти годами. И я не побоюсь этого слова. Поэтому если можно договориться, и есть какая-то надежда на договоренность, нужно всегда договариваться.
0: Да. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
7: Алло.
0: Да-да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Значит, насчет пенсии, которая у вас от работодателя. И можно ли эту пенсию сделать как... И бенкре, что человек умирает, и что эту пенсию наследует человек, не имеющий израильского гражданства.
1: О, это у вас, конечно, вопрос. Смотря какая пенсия, обычно не все пенсии. Обычная пенсия государственная?
7: Да.
1: Государственная пенсия не переходит по наследству?
7: Нет, не государственная, не битохлюми. А в пенсионных фондах?
1: Которые... В пенсионных фондах все зависит, какой контракт вы подписали с ними. Это нужно проверять с каждой пенсионной компанией.
7: Вопрос, можно ли подписать такой контракт, что эту пенсию не человеку, допустим, не мужу, не кому-то, а племяннику, который живет
1: Смотрите, если так просто тентативный ответ, то могут быть проблемы с тем, кто не гражданин Израиля. Окей, как бы я так предполагаю. Но вам лучше для того, чтобы получить правильный ответ, вы должны понять, что когда вы присоединяетесь к пенсионному фонду, вы подписали, наверное, целый талмуд. И с таким почерком, что для этого нужно увеличительное стекло. Да? Да, поэтому там очень много пунктов, которые вы, наверное, даже не знаете, что вы там подписали. Нужно посмотреть, кто у вас, как это называется, на русском... кого вы оставили, там как типа как наследника или кого вы указали, чтобы он получил эту пенсию? Пенсия — это ваши деньги, которые вы заработали,
7: вот,
1: которые вы
7: том,
1: отложили.
7: Что, я никого не писала, но так как считаюсь замужней, детей у нас нету, то получается там пишут кицвали альман. Кицвали альман, а я не хочу, чтобы это было ли альман, я хочу это вот оставить племянникам, которые живут за границей, без израильского
1: Тогда гражданства. Вам нужно обратиться непосредственно в пенсионный фонд и узнать, есть ли это возможно, и если да, что вам нужно переписать и что вам нужно подписать.
7: Но, в принципе, такая практика есть в Израиле,
1: да? В принципе,
7: да?
1: Практика есть любая, все зависит от вашей договоренности и тот документ, который вы подпишете с Пенсионным фондом.
7: Угу. Окей, мне главное знать, что есть такая практика, потому что сначала говорили, что если это не гражданин и нету тудадзуута, нету никакой вообще возможности. Потом кто-то сказал, что да, были такие случаи. Главное, что...
1: Случаи бывают разные, но вам лучше...
7: обговаривать именно с компанией.
1: Конечно.
7: Окей, хорошо, спасибо большое.
0: Спасибо.
7: До свидания.
0: Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
8: Добрый день.
0: Да-да.
8: Меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Если человек, который записан в завещании, находится за границей и не сможет приехать в Израиль, как в такой ситуации он может получить?
1: В такой ситуации он никак не может получить.

0: конкретную ситуацию. Если у вас есть очень хороший адвокат, он, в принципе, и занимается этими делами, он должен понимать, что когда, дай бог вам здоровье, до 120 и плюс... Одну минуточку.
1: Да.
0: Окей? Значит, дай бог вам здоровье до 120 и плюс, как говорится, но если, не дай бог, происходит эта ситуация, то он не может работать, он не может представлять интересы человека, если тот человек не обратился к адвокату, не подписал с ним за определенные документы, а в том числе и доверенность. Значит, у адвоката должна быть доверенность и право для того, чтобы реализовать ваше завещание, и тогда, в принципе, это не важно, где находится человек, в Израиле или нет, в том числе, тем более, если этот человек вписан в ваше завещание. Все зависит от вашего адвоката.
1: Хорошо, спасибо. Кстати, в моем паспорте, не в паспорте, в дарконе, который я собиралась менять, тоже не был указан срок годности.
2: Там к вам не может быть. Вещь. В дарконе не может.
0: Срок годности указан у всех. Старый Теудат Зеут страна продлевала до последнего, если мне не изменяет память, до 1 января 26 года все должны были перейти со старых Теудат Зеутов на биометрический.
1: Да.
0: Но это не тема нашего разговора.
1: Теудат Зеути у меня не было срока годности.
2: Вне биометрических, старых действительно не было написано.
1: Значит, есть такие случаи. У моей подруги был срок годности, а у меня не было срока годности.
0: Именно поэтому МВД опубликовала рекламу во всех возможных каналах, что все должны перейти до определенной... И получали сообщения люди, и шлют СМС. Надо отдать должное нашему МВД, что... Каждый гражданин этой страны должен знать или знал или знает, что после 1-1-26 у всех должно быть биометрический Теудат Зеут.
1: Должно быть. Это другой вопрос. До срока годности у меня не было.
0: Если человек должен перейти, то значит после 1-1-26 старый Теудат Зеут недействителен, и он не будет приниматься государственными инстанциями.
1: Ладно, у вас такая информация, да. У меня другая, и я пользовалась...
2: Я советую информацией Марка все-таки пользоваться.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего.
1: Спасибо. Всего хорошего.
2: Да, здравствуйте.
3: Алло.
2: Мы вас слушаем.
3: Я слушаю, да. Значит, вопрос прежде всего такой. Украинка, 65 лет, находится в Израиле уже года 4, наверное, перед войной. Приехала как туристка к сыну. Сын израильтянин. Женат на израильтянке, у него туда зовут, все, работает. Обратились в Министерство внутренних дел по поводу воссоединения, как гуманитарный случай. Он единственный сын, она единственная мать. Но там написали столько документов, которые нереально получить, потому что на Украине война. Что в этом случае делать?
0: Понятно. Ну, давайте я вам сразу отвечу. Начну с того, что нет такого нереально. Как действующие адвокаты, занимающиеся миграционным правом уже 20 лет, так. В том числе и при ситуации войны, которая сейчас происходит, документы достаются, и документы подаются, и легализируются, и апостилизируются.
3: То есть вы советуете обратиться к адвокату, и он будет все делать?
0: Я вам могу посоветовать обратиться к компетентным людям, которые могут решить эту проблему, потому что документы, да, собираются. В Украине, да, работают определенные структуры, которые, да, можно получать все справки и апостилизировать их в том числе. Если этих справок не будет, без этих справок МВД не заведет дело. Понятно, это после того, как они проверят, отвечает ли мама на определенные критерии. Ну, является ли она матерью-одиночкой? Ей лет, вы сказали?
3: 65.
0: То есть она уже 65. Отлично. Значит, после 62 она уже отвечает на первоначальный критерий. Но, опять же, надо проверить, если она является матерью-одиночкой данного израильтянина.
3: Это понятно. А что значит компетентные люди?
0: Адвокаты. Вы должны были послушать нашу передачу с самого начала.
3: Но я включил,
0: люди — это те, которые понимают.

0: Вот вы мне сейчас описали миграционный случай, который касается МВД.
1: Да.
0: В Израиле есть адвокаты, которые специализируются в этом.
1: А, вот я все, вот это ответ на вопрос. Теперь у меня маленький второй вопрос. У меня Даркон и Теудазвуд, все биометрическое, все заканчивается в 29-м году в апреле. Когда мне надо будет обратиться поменять? В 28-м году в начале, в конце?
0: Когда ДУТ у вас написан срок действия биометрического?
1: До 29-го года. Да,
0: отлично. Значит, за 3-4 месяца. Теперь по поводу загранпаспорта. Загранпаспорт, он, значит, действительно загранпаспорт является не то, что у вас написано в паспорте, а то, что происходит на сегодняшний день, когда вы пересекаете границы других стран. В любую страну, куда вы бы ни прилетели, они требуют как минимум полгода, чтобы паспорт был действительный.
1: Вот,
0: если вы приезжаете в какую-то страну, и у вас паспорта нет достаточно срока действия полгода, вас просто могут не пустить в страну.
1: Вопрос, когда мне обратиться за дарконом и за паспортом, если у меня...
0: Ну, я вам уже только что ответил. Если вам нужно полгода,
1: месяца,
0: значит, надо сделать... Нет. Смотря когда вы хотите лететь, вам нужно сделать математику.
1: Ну, в 29-м году я хочу...
0: Вам нужно, чтобы у вас был на руках паспорт, где есть как минимум полгода, когда вы приезжаете в другую страну.
1: То есть мне надо в середине 28-го года обратиться за заменой.
0: Наверное.
1: Если апрель, значит, я в марте должен быть, допустим, мне надо лететь туда, за границу.
0: Да, вам нужно посчитать все.
1: Понятно. Угу. Но это автоматически, ну как в смысле?
0: Нет, это не автоматически.
1: Я могу без очереди, я пожилой процесс. Человек, за 80 лет. Я могу это без очереди или надо заказывать?
0: Без очереди вы не можете, к сожалению, попасть в МВД.
1: Ничего.
0: Вы можете зайти на сайт и за определенный период времени вы можете найти себе очередь в том месте, где вы живете.
1: Все, спасибо.
2: А вот, кстати говоря, Марк, по ходу у нас был такой вопрос, который, по-моему, остался без ответа. Вот пожилые люди, которые практически не выходят из дома, но им нужен действительно теудат-зеут продлить, чтобы получать там определенные какие-то услуги. Есть ли вообще какая-то теоретическая возможность, что представители МВД придут к ним домой?
0: Ну, это было, когда был какой-то пайлот определенный, я не знаю, где это происходило, по-моему, в местах, где было сейчас, как во время войны.
2: Да.
0: А когда человек, не дай бог, прикован, то, в принципе, можно назначить представителя, но обязательно нужно принести бумагу, что человек не может выходить из дома.
2: Угу.
0: Но для этого должна быть веская причина. А вообще любую услугу, которую нужно получить в той или иной государственной инстанции, это всегда личное присутствие обязательно.
2: Тем более, что это связано с отпечатками пальцев и все прочее, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно.
2: Окей. Марк, у нас осталось буквально несколько минут. Я хочу, чтобы мы успели поговорить немножечко про Ипуйко Ахмед Машех.
0: Так.
2: Ну, эта вещь новая, и мне кажется, что еще нужно ее проговаривать каждый раз, чтобы люди понимали все больше и больше, что это такое, чем это отличается от завещания.
0: Ипуйко Ахмед Машех, или по-русски продолжительная доверенность, или длительная доверенность, да, давайте называть это длительная доверенность. Это юридический документ, который позволяет человеку заранее определить, кто будет принимать решения и действовать от его имени в будущем. Если он сам больше не сможет понимать ситуацию, я имею в виду когнитивно, да, или принимать решения, или управлять своими делами. Составляется документ, есть определенный список адвокатов, которые получили под это лицензию, которые имеют право составлять эту доверенность.
2: А, это не каждый адвокат, не каждый нотариус,
0: нет,
2: да?
0: Не каждый адвокат, это адвокат с определенной лицензией, у которого есть разрешение на составление этого документа. Сегодня уже на рынке есть большое количество адвокатов, надо к ним прийти, они должны объяснить. Это очень хороший, полезный инструмент. Там прописывается буквально все, да, как опекунство. Человек, на которого выписывается это доверие, становится де-факто и де-юро опекун. Это может быть опекун по здоровью, по телу, по недвижимости, по деньгам, по финансам. Там прописано, когда это вступает силу, влегая эта доверенность. Обычно она вступает в силу, когда есть, например, независимое заключение врача, где, в принципе, уже написано, что тот или иной человек, он когнитивно недееспособный и не в состоянии принимать за себя решение. Поэтому это очень полезный документ, и я бы посоветовал много кому его сделать.
2: Да, ну я думаю, что будет еще много вопросов у нас в следующих передачах на эту тему тоже, потому что, в общем, да, людям иногда бывает трудно разобраться без совета специалиста. Уверен. Да. Марк, спасибо вам огромное за то, что отвечали на вопросы.
0: Спасибо вам. Хорошей, спокойной и тихой недели. Продолжение недели.
2: Всего хорошего. Спасибо. Это был Марк Княжевский, адвокат, специалист по миграционному семейному праву, а также по вопросам, связанным с МВД. Он отвечал на вопросы наших радиослушателей. Алла Найденова, Таня Барская, Юлия Цодовск. Мы все желаем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Глава канцелярии премьер-министра Цахи Браверман вызван на слушание перед предъявлением обвинительного заключения по делу о так называемой ночной встрече с Эли Фельдштейном. Браверман подозревается в мошенничестве, обмане общественного доверия и в создании помех правосудию в связи с тем, что он якобы заявил Фельдштейну о своей способности замять тайное расследование утечки засекреченных документов в немецкую газету «Бильд». Корреспондент КАН Тамара Альмок отмечает, что премьер-министр должен был дать показания по этому делу, однако до сих пор этого не сделал. Вопрос о равном распределении обязанностей при прохождении службы в ЦАЛе. Выступая на церемонии награждения выдающихся военнослужащих, начальник генерального штаба Эйаль Замир вновь подчеркнул, что наша победа над врагами зависит от того, разделят ли бремя службы все слои израильского общества. Генерал-лейтенант Замир отметил, что армия продолжит принимать меры для снижения нагрузки на резервистов за счет расширения круга призываемых граждан. По его словам, командование будет добиваться более масштабного вовлечения различных групп населения в ряды ЦАЛа. Начальник генштаба добавил, что это общенациональная задача и требование сегодняшнего дня. Тем временем ЦАЛ начал призыв резервистов по экстренным повесткам ЦАВ «Шмоне» в связи с расширением наземной операции за пределы «желтой линии» в Южном Ливане. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что военнослужащие, демобилизовавшиеся из резерва в последние дни, обязали вновь явиться на службу. Это решение было принято после того, как начальник генерального штаба Замир раскритиковал на заседании военно-политического кабинета ограниченный характер боевых действий, а высокопоставленные офицеры ЦАЛа заявили, что руки армии связаны из-за позиции администрации Трампа. Председатель регионального совета Верхней Галилеи Асаф Лангебен заявил в эфире КАН Решет Бет, что премьер-министр Нетаньягу должен отдать приказ ЦАЛу усилить удары по Ливану даже ценой конфронтации с президентом Трампом. По его словам, в то время как на севере идет война, в Кнессете и в правительстве характеризует происходящее как прекращение огня, и жителям региона, к сожалению, приходится существовать в этой реальности. Он добавил, что сегодня дети не пошли в школу, вчера Хизбалла продолжила эскалацию, однако никакого ответа нет. Лангебен подчеркнул, что отсутствует как военное решение, так и гражданская поддержка, и именно по этой причине он и его коллеги направляются сегодня в Кнессет. Опубликованный вчера видеоролик Хизбаллы свидетельствует о том, что организация начала использовать дроны, оснащенные тепловизионной камерой. Это первое свидетельство того, что группировка способна атаковать силы ЦАЛа и в ночное время. На видео зафиксирована атака в западном секторе Южного Ливана, в результате которой в минувшие выходные были ранены двое израильских военнослужащих. До сих пор Хизбалла использовала дроны только в дневные часы, в связи с чем ЦАЛь предпочитал действовать в темное время суток. Теперь армии придется противостоять угрозам беспилотников круглосуточно. Высший суд справедливости возобновил сегодня утром слушание по 5 искам, поданным против решения правительства о закрытии радиостанции «Галей ЦАЛь». Корреспондент КАН Верет Пельман передает, что по итогам предыдущего заседания Богац издал условный ордер, в котором потребовал от правительства обосновать, почему данное решение не должно быть отменено. Также было вынесено временное постановление, которое замораживает ликвидацию радиостанции и позволяет «Галей ЦАЛь» продолжать вещание. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня, согласно сообщению Национального метеоцентра, максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве достигнет 25 градусов, в Хайфе будет 24, в Бейершеве ожидается 27, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер северо-западный до 20 км в час, высота волн до 80 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 15 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз, а я ему уже не внемлю.

не лети так жизнь. Слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь, уже мне много лет.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной.

выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.

0: выбирает для себя.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.

0: идешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.
1: Всего и надо, чтоб читаться, Боже мой,

0: а задержаться, прочитать и перечесть.
1: Мне жаль неузнаны до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз.

чужим, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас жаль.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Хизбалла продолжает запускать беспилотники и шары, начиненные взрывчаткой, в направлении израильских населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. Некоторое время назад несколько таких шаров разорвались в Западной Галилее. Обошлось без пострадавших. Сигналы тревоги были задействованы в том числе в поселке Натуа. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что перед этим начиненный взрывчаткой дрон разорвался в непосредственной близости от позиции Цагаля, и в этом случае обошлось без пострадавших. Главы региональных советов населенных пунктов севера страны, находящихся вблизи линии соприкосновения, отправились сегодня утром к Кнессету в знак протеста против того бедственного положения, в каком оказались жители их поселков. Они также требуют, чтобы правительство отдало распоряжение армии действовать в полную силу против Хизбаллы. Глава регионального совета Марома Галиль Амид Софер заявил в интервью корпорации Кан. Мы однозначно не готовы становиться тем, что обозначалось словом «ОТЭФ». Надо позволить Цагалю завершить его работу. Она до сих пор не закончена. Необходимо признать существующую реальность. Все то время, пока на границе продолжаются обстрелы и не смолкают звуки сирен, мы обязаны обеспечивать безопасность местным жителям. Мы приближаемся к концу учебного года. Дети остаются в своих домах. Нет никаких развозок, ибо это опасно. Нельзя позволить, чтобы такая ситуация продолжалась, указал он. К другим темам. Комиссия Груниса, занимающаяся назначением высших госчиновников на ответственные посты, не изменила свое мнение относительно назначения военного секретаря премьер-министра Бениамина Нетаньяху генерала Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. После заслушивания свидетельских показаний Ори Аль-Макаеса и бывшего командующего оперативным отделом разведки бригадного генерала Гиммел, председатель комиссии Грунис, выступавший против назначения Гофмана, вновь остался в меньшинстве. Остальные члены комиссии указали, что их позиция, которая сводится к тому, что в деятельности Гофмана и в его помыслах не было никаких изъянов, даже укрепилась после проведения слушаний. По следам получения данной информации, глава правительства Биньямин Нетаньяху призвал Высший суд справедливости Багац немедленно отклонить все апелляции, поданные против назначения Романа Гофмана. Депутат Кнессет от партии Ликуд Юли Эдельштейн, который был смещен с поста председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне и заменен Боазом Бисматом, заявил в интервью корпорации Кан, что закон о призыве в его нынешнем виде никак не отвечает подлинным нуждам Цагаля. Эдельштейн, в частности, сказал. Проблема заключается в том, что сейчас осуществляются попытки избежать призыва. И это ни в коей мере не связано с тем, кто изучает Тору и кто не изучает Тору. Кто-то утверждает, что я недостаточно правый. И об этом говорят те, кто своими действиями обрушивает систему резервистского набора. Если так говорят правые, то кто, по их мнению, будет защищать поселения в Иудее и Самарии? Кто будет этим заниматься? Женщины, у которых по 7 детей, возьмут пистолет и отправятся на защиту поселений? Мы обязаны сделать все для осуществления надлежащего призыва в Цагаль, подчеркнул Юлий Эдельштейн. Исхак Фарзонс, 64 лет, был обвинен в подстрекательстве к насилию в отношении председателя партии о демократии Яира Голана. Обвинительное заключение было подано в мировом суде в Рамле. В нем, в частности, указывается, что около года тому назад, по следам интервью Голана, в котором тот подверг критике политику правительства, обвиняемый опубликовал в социальной сети Facebook пост, и в нем Голан назывался хамасником, который заслуживает пулю в голову. Об этом сообщает корреспондентка Кан Шелли Тапира. И о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов, в Тель-Авиве также 25. В Хайфе 24, в Бершеве 27 и в Эйлате сегодня днем 32 градуса. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров. Температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Канрека.
2: Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер. Поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.

Ну а теперь песня, которую, наверное, знают практически все. «Эбеновое дерево и слоновая кость» – «Ebony and Ivory». Песня Пола Маккартни. Красивейшая песня в исполнении дуэта Пола Маккартни и Стиви Уандера. Эта песня вышла в марте 1982 года. Она возглавляла хит-парады и многих стран. Что касается образов, то в образе бенового дерева предстает африканская темнокожая раса, в образе же слоновой кости европейская белокожая. Песня красивая, мелодия красивая. И, собственно, когда такие музыканты тогда встали на сцене и исполнили этот дуэт, было ясно, что песня эта будет жить. Что и произошло. «Ebony and Ivory». Стиви Вандер, Пол Маккартни.

Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астрид Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горовиц.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «9 жизней и песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

0: дезафинадо.
1: Итак, дезафинадо. Жорж Альберто, дезафинадо, запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Беньямин Нетаньяху некоторое время назад провел совещание, посвященное вопросам безопасности, в комплексе Кирия в Тель-Авиве. В нем участвовали министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба Цахаля генерал-лейтенант Эйяль Замир. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра. Ранее руководство Цахаля указало, что армия подвергла атакам ряд объектов Хизбаллы в Южном Ливане. В течение последнего часа боевики Хизбаллы вновь выпустили по северу Израиля несколько дронов и шаров, начиненных взрывчаткой. Пресс-служба Цахаля сообщила, что наши ВВС перехватили часть таких шаров, другие упали возле границы. Корреспондентка КАН Кармела Минаше передает, что ранее несколько беспилотников Хизбаллы разорвались в непосредственной близости от места расположения подразделений Цахаля в Южном Ливане. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в населенном пункте Араб-эль-Арамша, однако позже выяснилось, что тревога была ложной. Как отмечается, в течение первой половины дня на севере взорвалось несколько дронов и шаров, начиненных взрывчаткой. Обошлось без пострадавших. Попытки правительства воспрепятствовать расследованию событий 7 октября. Шелли Мешель Йогев, чья дочь Либи Коэн Мигури была убита на вечеринке «Нува», заявила в интервью корпорации «Кан», что она считает неприемлемым и недопустимым тот факт, что правительство не дает никаких ответов семьям, потерявшим своих близких. Она, в частности, сказала: по истечении 2 лет и 7 месяцев никто из руководителей страны не вышел с нами на связь. Никто из них не прибыл на шиву или на поминальные церемонии. Министры не желают выслушивать наши вопросы и давать ответы. Глава правительства справедливо уволил многих руководителей сил безопасности и армии, включая начальника генштаба Цахаля, министра обороны и главу общей службы безопасности Шабак. Однако сам он и его министры посчитали, что они могут продолжать исполнять свои обязанности. Они остались на своих прежних местах, и это вызывает лишь одно чувство – разочарование, подчеркнула она. Начальник генерального штаба Цахаля Эйяль Замир принял решение незамедлительно уволить из рядов армии бывшую главу военной прокуратуры генерал-майора Ифат Томер Ярушалми. В заявлении, опубликованном армейской пресс-службой, говорится, что такое решение было принято на фоне затягивания рассмотрения дела с Де Тайман и вследствие тяжести подозрений в отношении Томер Ярушалми. Касательно ее понижения в воинском звании, Замир подчеркнул, что и этот вопрос будет рассмотрен после выяснения всех обстоятельств дела. Как мы уже передавали ранее, комиссия Груниса, занимающаяся назначением высших госчиновников на ответственные посты, не изменила свое мнение относительно назначения военного секретаря премьер-министра Беньямина Нетаньяху генерала Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. После заслушивания свидетельских показаний Ори Аль-Макайса и бывшего командующего оперативным отделом разведки бригадного генерала Гиммел, председатель комиссии Грунис, выступавший против назначения Гофмана, вновь остался в меньшинстве. Остальные члены комиссии указали, что их позиция, которая сводится к тому, что в деятельности Гофмана и в его помыслах не было никаких изъянов, даже укрепилась после проведения слушаний. По следам получения данной информации, глава правительства Беньямин Нетаньяху призвал Высший суд справедливости Багац немедленно отклонить все апелляции, поданные против назначения Романа Гофмана. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. В четверг температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Спонсор этого часа — молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и русскоязычный координатор шести хаевских музеев, а главное для нас арт-лектор Юлия Варенцова с частью второй, темой первой, из предполагаемого цикла о современном и актуальном искусстве «Как понимать современное искусство». Времени понапрасну терять не будем. О четырех художниках предстоит поговорить сегодня, как и в прошлый раз. Я передаю слово Юле. Юль, назовите общее заглавие темы, и, значит, сегодня часть вторая, сразу говорю я. И поехали.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, слушатели. Действительно, мы на прошлой неделе с вами начали говорить о том, как понимать современное искусство. Искусство 20 и 21 века часто странное, абстрактное, непонятное на первый взгляд, через тему сексуальности. Угу. И мы эту тему сегодня продолжаем, но если наш первый разговор был больше про тело, телесность, правду, уязвимость, mm-hmm. границы, то сегодня мы с вами будем говорить про основную тему в искусстве второй половины XX века, которая до сих пор актуальна. Это тема потребления. Mm-hmm. Чтобы понимать контекст, кратко, эта история вообще ярко разворачивается в 60-е, 70-е годы. И в это время мир становится все более коммерческим, визуальным, рекламным. Вывески, супермаркеты и центр современного искусства в этот момент все сильнее смещается в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки. Париж, конечно, остается великим мифом искусства, но новая энергия, новая дерзость, новый рынок — все это происходит в Америке. Наступают новые экономические реалии, мы заглушаем свои эмоции потреблением. И особенно те эмоции, которые у нас логично возникают после войн первых десятилетий. Ну и художники, конечно, быстро понимают, что вопрос не только в том, что мы покупаем, что вопрос гораздо интереснее, что мы хотим. И самое главное, кто формирует наши желания. Откуда мы знаем, да, что нам красиво, что модно, что для нас сексуально, если мы касаемся уж темы сексуальности. И, наверное, еще один вопрос. Мы сами этого хотим или это нам уже продали? Если мы говорим вот конкретно про тему сексуальности, то самым очевидным, самым массовым и одновременно самым неудобным продуктом потребления становится порноиндустрия. И художники, которые сегодня будут, как раз на эту культуру потребления сексуальных образов будут тем или иным образом реагировать. И первый у нас, конечно, будет Энди Уорхол.
0: Кто бы сомневался.
1: Энди Уорхол это не банки супа Кэмпбеллс. И не только. Нам он знаком, конечно же, очень хорошо. Он сам создавал свой образ, он очень популярен. Мерлин Монро, Кока-Кола, все действительно такое растиражируемое, копируемое. Это его фирменный язык. Но мало кто знает, что в 64-м году он снимает фильм. Позиционирует его как порнофильм. Называется он «Blowjob». И длится примерно где-то 34-35 минут. Я попрошу наших слушателей самим перевести название. Все-таки не решусь перевести его на русский язык. Он формально обещает нам этим названием порно и заявляет, но делает очень странную вещь. На протяжении 35 минут мы ничего не видим. Он нам не показывает сам процесс. Мы видим молодого мужчину, лицо, плечи, верхняя часть тела, который, ну, видимо, получает удовольствие все это время. Фильм немой, статичный, черно-белый, очень медленный, и никакого действия не происходит. Что происходит за пределами кадра, нам остается только догадываться. А самое главное, это, наверное, остается в нашем воображении. В конце, где-то на 33-й минуте, парень просто закуривает. Ну, и фильм заканчивается. Что делает Уорхол этим? Он вот эту вот пошлость переводит в более высокий уровень. Он говорит нам, что взгляд — это самое сексуальное, что не само действие, которое нам обещано.
0: Воображение?
1: И взгляд, потому что все-таки мы наблюдаем за взглядом этого молодого человека, который получает удовольствие. И наше ожидание, вот, наша фантазия, наше фантазии. Воображение.
0: Да, конечно, да. Угу.
1: Да, и это вот как раз возвращает нас к вопросу, кто формирует наше желание, как, и в том числе в области сексуальности. Он специально нам дает только название, а все остальное оставляет за кадром. И получается, порно происходит не на экране, а в голове у зрителя. Он берет Уорхол то, что могло бы быть прямым, грубым, потребительским, и превращает этот фильм в исследование взгляда.
0: А он не подсовывает всем зрителям такую фигу? Это в вашей голове это все происходит, как бы. Это не есть такая пощечина, завуалированная тем, кто сидит в зале и что-то себе воображает?
1: Возможно, но возможно и так. Я не знаю, в процессе съемки происходило ли что-то в реальности, но... Самое важное, что он эстетизирует этот процесс. И вот это вот... И говорит нам о взгляде и воображении. Точно так он может говорить не только про сексуальность и про порнографию таким образом. Он может про все, да? Он просто говорит про наши желания, про наше воображение. И как это работает. Он такой некоторый исследователь. Вот здесь это, наверное, важнее, чем...
0: Да, конечно, важнее, конечно. Но, знаете, просто в параллель, поскольку об искусстве мы говорим, совсем другого вида, из другой области искусства, когда Питер Брук великий поставил, значит, «Вишневый сад», это был спектакль, который был в Москве, то там, значит, гастролировал в Москве, там, в общем, заканчивается спектакль, короче, и зрители встают и начинают аплодировать, ну, потому что великий Брук, да, и в этот момент выходит Фирс. И выясняется, что Фирса забыли не только герои этой пьесы, зрители его забыли вместе с ними. И вот это уже такая вот фига, когда да, и вы ничем не лучше. Вот я думаю, что в какой-то степени, да, а вы что подумали? Спрашивает Уорхол.
1: Мне кажется, он здесь этот вопрос не задает. Но, по крайней мере, я так вижу это произведение.
0: Окей, идем дальше. Не, ну, волшебство в том, что каждый зритель что-то понимает по-своему, и автор это уже закладывает.
1: Но вообще я хочу здесь привести факт, что первая порнография коммерческая выходит с 1972 года, и потом в 1974 первый порнографический фильм, касающийся гомосексуальных отношений, выходит. То есть... Такой вот прям массовой коммерциализации порнографии еще нет. Это 64-й год. Но он уже через эту тему работает и показывает нам, ну, что-то, он успевал, что мы хотим сами увидеть.
0: Он успевал
1: первым. Каждый в меру своей испорченности.
0: Вот я думаю, это и есть обращение с некой долей насмешки к зрителю. Ну окей, отлично, да. Factory?
1: Да, это как раз было на Factory произведено. Это фабрика по производству массовых образов, в которой участвовал Энди Уорхол. Создавал сам себя.
0: Вообще, на самом деле, известна его фраза «Я знаменит главным образом своей знаменитостью».
1: Да.
0: В общем...
1: Вообще он такой художник, который, наверное, после Сальвадора Дали, вот он создал себе образ и продвигал свою работу через собственный образ. До этого таких мало встречалось. Сейчас мы уже знаем художника, а потом уже его работы. Имидж художника.
0: Ну, в общем, contemporary art к этому располагает, надо сказать.
1: Конечно. Это маркетинг.
0: А что касается Дали, то, понимаете, Дали же был великолепным художником прежде всего. Потом уже можно сколько угодно выдумывать сюрреализм. Но это всегдашнее. Я не первый раз уже об этом говорю, но хорошо бы уметь рисовать. Обращаясь к современным художникам, которые в большей степени занимаются инсталляциями.
1: Уорхол, между прочим, прекрасно рисовал. Он вообще пришел к нам из рекламной индустрии. Он был иллюстратором. Угу. Он иллюстрировал рекламные вывески, Vogue, когда еще иллюстрировали вручную, поэтому...
0: Хорошо, а если попытаться сформулировать, чем так притягателен для нас или для тех, кто жил в его время, но я думаю, что для нас тоже, Уорхол?
1: Он очень холодный, он очень смотрящий сверху на всю эту ситуацию. Вот это вот его... тиражирование и холодный взгляд на то, на тот феномен потребления, который он показывает вот именно своими работами, копированием, перепроизводством, это очень умный и тонкий подход. чтобы показать нам проблемы той эпохи, которая коммерциализирована, которая заглушает свои желания, которая не видит каких-то вещей.
0: Он циник?
1: Да, очень.
0: Окей.
1: Но он вот этой вот холодностью и объективностью, он как бы дает нам право анализировать это искусство.
0: Годы его работы, в общем, это примерно...
1: 60-е, 70-е, наверное, да.
0: То есть это то время, когда позитив некоторым образом уже отзвучал, хиппи свое отходили, вот, и начали появляться... ну, кстати сказать, это очень совпадает с тем, как литераторы начали говорить в 70-е о том, что что-то произошло. Что-то произошло в моральном плане, что-то произошло с человеком. Когда все набили карманы и дома посудомоечными машинами, дальше-то нужно было жить, а с чем? Вот эту пустоту видел Уорхол. Но эту пустоту видели и писатели того времени. Так здесь смыкаются разные искусства.
1: Да, все искусство, вот это вот...
0: поздних 60-х, начало 60-х.
1: Вторая половина 20 века, когда да. мы еще на стыке вот этих половин 20 века.
0: Там еще было 50-е, когда там война еще... закончилась, и было да. хорошо, потому что можно покупать телевизоры первые. Но уже Энтони Бёрджесс в одном из ранних романов пишет, что там последний кадр очень эффектный. Значит, там происходит убийство, но его не слышно, потому что работает телевизор очень громко, по которому идет детектив, и там стреляют громче. Вот символика этого общества, которое показал с изнанки Уорхол. А может, и не с изнанки.
1: С точки зрения искусства, развития вот искусства 20 века, сначала, после войны, 40-е годы особенно, да, это абстрактный экспрессионизм Нью-Йорка. Это когда мы начинаем молча, через отсутствие образа, говорить про эмоции, которые нам пришлось пережить, или которые мы до сих пор переживаем после страшных событий. Потом начинается минимализм, да? Угу. А потом уже начинается рефлексия вот как раз на эпоху потребления.
0: Да. Да.
1: И потом уже на пустоту. И художники прекрасно видят, что вся эта эпоха заглушает наши... Она больше не говорит с нами про эмоции. Она их формирует, она их искажает, возможно.
0: Окей. Okay. Да, и вот от имени, так сказать, чутких и, ну, предвидящих. Вот сейчас можно назвать десяток произведений литературных, которые... уже тоже стояли на старте и предвидели то будущее, которое мы получили. Уорхол один из тех, кто в живописи это увидел. Ну, не знаю, можно ли говорить о нем как о живописце. Уорхол многогранен, и, наверное, так сказать, слово художника для него это и фильм, и, так сказать, все, что он делал. Как бы. Вот. Хотите ли, чтобы мы заполировали Уорхола композицией, которую вы же и подобрали?
1: Конечно. I feel love.
0: По какому принципу вы, извините, Дону Саммер сюда подсоединили?
1: Мне показалось, что это было бы прекрасным саундтреком к тому кинофильму 35-минутному, который мы обсуждали.
0: Да, по-моему, вы абсолютно точно в данном случае...
1: Я не вижу, но я чувствую.
0: Да, I feel love, говорит Дона Саммер. Поехали.

0: Итак, в студии у нас Юлия Варенцова. Говорим о современном искусстве. Говорили о 70-х, когда властвовал думами Энди Уорхол. И это было время, когда массово писатели и художники обнаружили в сердцевине души пустоту. Дома, так сказать, блистали телевизорами, кофемолками, значит, стиральными машинами и прочее. Но удовлетворить что-то, что произошло в душе... в связи с этим консюмеризмом было тяжело, если вообще возможно. Потом были, потом было хуже, а потом пришли, Юля сказала,
1: тревожные 90-е.
0: И вот о тревожных 90-х в лице Сары Лукас.
1: Да, Сара Лукас. Ее совершенно иной взгляд на всю эту ситуацию с потреблением сексуальных образов. А Сара Лукас кто такая? Британская художница. Входит в круг Young British Artists. Их нужно обязательно знать, если вы современным искусством интересуетесь. Потому что это очень молодые британские, уже, правда, не очень молодые. 90-е это были у нас давно. Громкие, скандальные, очень медийные, раскрученные Чарльзом Саачи. Мы уже немного говорили о Young British Artists через Трейси Эмин и ее знаменитую работу «My Bed», «Кровать».
0: Да.
1: «Моя кровать». Но там была личная уязвимость, тревожность, как на ладони. Вот этот почти бытовой хаос 90-х, который становится музейным объектом. Сара Лукас действует совершенно иначе. Она, кстати, Трейси Эмин очень хорошая подруга. У них даже свой магазин какой-то был... с их символикой. А Сара Лукас, она не выворачивает уязвимость, она возвращает женщине контроль через сарказм, через гиперболизированную пошлость, через очень грубые, смешные, эпатажные работы. Посмотрите ее работы. Любая из них, она очень иронична и действительно интересна. Что она делает? Она просто берет язык, которым обычно говорят о женском теле. Она такая феминистка, получается. Язык берет мужской, пошлый, порнографический, потребительский и возвращает его обратно через свой фирменный сарказм, через грубость. Она как будто бы говорит, вы хотите пошлости, тогда я вам покажу, что такое настоящая пошлость. Только смотреть на нее будет не так уж теперь удобно. То есть она тоже работает с темой порнографии, но... несколько иначе. Если мужчины в нашей программе сегодня, мужчины-художники, которых мы будем затрагивать, они словно эстетизируют вот этот вот продукт эпохи потребления, то женщина, Сара Лукас, в данной ситуации у нас есть, она как будто бы наоборот иронизирует. Она не эстетизирует. У нее есть работа 99-го года, которая была выставлена в Tate Modern, она называется «Wonker». Наверное, ну, более-менее прилично можно перевести ее как «Анонист». Это огромная мастурбирующая рука, а напротив нее пустой стул. Эта работа в нескольких версиях существует. Вот самая такая, наверное, известная, это большого размера. И это такая смесь юмора, унижения, сексуальности, бытовой туповатости. Она вообще работает... с низменной такой культурой, невысокой. Работа антиэротическая, но смешная. И она буквально в лоб нам демонстрирует всем известный жест, привычку. Не сексуальность, а зависимость от жеста. И в этот момент весь пафос мужского желания рассыпается.
0: А могу спросить еще об одной картине, там, где две дыни и упаковка копченой рыбы? Одна из ее...
1: Я не помню ее название. У нее очень много вообще работ. Они похожи друг на друга. И часто она делает работы из бытового хлама. Стулья, колготки, сигареты, еды, старая мебель. Она этим просто показывает, что сексуальность — это не возвышенное чувство, не только красивая картинка. Это еще и быт, мусор, привычки. И суть ее работы, она в целом одна и та же, да?
0: Так это, в общем, действительно на Трейси Эмин похоже, как бы, в какой-то степени. Ну, вот это вот и есть My Bet, а вот это вот есть наши все, вот как бы, ну...
1: Нет-нет, Эмин, она как будто бы кричит. Она кричит о боли. А это смеется. Но у них разная тематика. Разная тематика. Сара Лукас работает с темой феминизма, с темой мужское-женское, через вот эти вот бытовые грубые метафоры, аллюзии. И продукт, порнопродукт у нее как инструмент, да, поговорить об этом. А Трейси Эмин, она работает с темой душевной уязвимости, с темой того, что произошло с нашим поколением в 90-е, но только несколько сексуализировано тоже, да, через My Bad. Но там не только про
0: секс. То есть вы
1: там...
0: хотите что, сказать, что в этом плане Эмин язык Эмин серьезнее?
1: Это смотря какая тема вас больше трогает. Наверное, он более печальный.
0: Окей. Но если Сара Лукас выступает, например, очень часто, да, вот с позиции иронии, с позиции даже гротеска, наверное, можно сказать, я потом наткнулся на такое замечание, что она, скажем, подписал манифест против отделения Шотландии, значит, в числе прочих художников. Ну, Шотландии я бы тоже не советовал отделяться, это правильно. Я вот думаю, если художник все время выставляет себя таким довольно жестко и грубо смеющимся, ироничным, будут ли у него шансы, что вот в те моменты, когда он становится серьезным и подписывает, например, политический документ, к нему отнесутся соответственно? Это, я не знаю, я многоточие пусть.
1: Я честно вам скажу, я не очень разбираюсь в этих политических историях, особенно британских.
0: Вопрос такой, как бы, вот если художник себя позиционирует так, я грубый иронист, я насмешник, я перевертыш, а потом он пытается поговорить о чем-то серьезном. Вряд ли ему удастся заставить нас принять его всерьез.
1: Она и не говорит с нами изначально чем-то. Она не хочет поменять свою тактику. Это ее стиль изначальный. Через дерзкость, через прямоту, через смелость и сарказм говорить с нами о чем-то. О чем мы уже сами решаем, о чем она с нами говорит. Я просто даю подсказку, да? Я говорю о том, что вот это вот разговор о возврате контроля.
0: Хорошо. В возврате контроля. Ну, я хранитель времени.
1: Через сарказм, да.
0: Нам нужно оставить... Я понимаю, даже я уже понимаю, что композиция Blur Girls and Boys, в общем, вполне хорошо иллюстрирует то, что делала Сара Лукас. Слушаем, возвращаемся.

0: Юлия Варенцова, ну что, у нас такой, значит, культурный пласт открывается замечательный. Вот про Энди Уорхола и Сару Лукас мы уже поговорили. Пойдемте дальше, это студии важные, этих людей надо знать. Роберт Мэплторп.
1: Роберт Мэплторп. Снова мужчина в нашем разговоре о современном искусстве, но уже не художник поп-арт, а фотограф. И снова это Нью-Йорк, 70-е, 80-е, пост-уорхольный Нью-Йорк, студию 54, панк, сексуальная революция, гей-культура Манхэттена. Он работает с фотографией, которая к этому моменту уже становится полноценным художественным языком. И через этот язык он показывает нам контекст, его окружающий. Вы, скорее всего, работы его видели. Он часто делал портреты знаменитостей в своем фирменном черно-белом стиле. Но также в его творчестве встречаются кожаные мужчины, БДСМ, фетиш, цветы, чернокожие, обнаженные тела. Ну и, конечно же, селебрити, как я уже сказала. Одна из самых его скандальных линий — это серия, которая называется «BDSM X Portfolio». Это конец 70-х. И это серия фотографий, которая связана с табуированными сексуальными практиками. Я вот на своей лекции показывала одну из его работ этой серии, где композиция выстроена за счет двух мужчин. Один из них стоит на коленях, оба в садомазо-костюмах, и перед ним стоит напротив другой мужчина, и совершается акт семиизвержения, возможно, я не знаю. Ну, такая очень-очень пошлая, скандальная фотография, казалось бы, должна быть. Но мы вообще этого не замечаем. У него очень красивые фотографии, и из-за этой красоты пошлость стирается. Это, собственно, и есть смысл его работы и важный жест. Он берет то, что общество считает маргинальным, неприличным, скандальным, и снимает это так, как будто перед нами античная скульптура или классический портрет. За счет света, за счет тени, за счет композиции, за счет использования черно-белой фотографии именно, которая подчеркивает композицию. Мы словно смотрим на какую-то ренессансную работу или на античную и не видим того, что происходит, и не видим это низменным.
0: Ну, у меня как бы... среднего, глубоко среднего, значит, зрителя, в общем, возникает ощущение, что на самом-то деле Мэплторп просто мощный профи. И просто замечательное дело работы. Его ни в чем другом упрекнуть нельзя. Или можно упрекнуть его вместе с Набоковым, например, да, который пишет «Лолиту» так, что заурядный порнографический роман превращается в блистательное произведение искусства. Никто никогда, если у него мозги есть, не расценивал «Лолиту» как порно-роман. Потому что он так написан. Потому что Мэплторп так снимает. Вот
1: Но Мэплторп делает это умышленно. Плюс он одним из первых вводит гомосексуальную культуру, возводит это в ранг искусства. Или какие-то запретные тематики берет. Он специально использует свой фотоязык и сочетает ее вот с этой темой. Но это не провокация. Это... Сложный вопрос. Где заканчивается порнография, начинается искусство? Где заканчивается пошлость и начинается красота? Он берет и снова, как и Уорхол. Но Уорхол, наверное, задает больше вопрос, да, нам о смысле, а этот эстетизирует и убирает пошлость. Он говорит, секс — это красиво, какой бы форме это ни было.
0: Слушайте, вопрос здесь только в результате. Если ты смотришь, и это тебя как человека, как зрителя не отворачивает от того, на что ты смотришь, то значит, ему удалось. Значит, его искусство на таком высоком уровне, что он заставил тебя не замечать, скажем, скандальности сюжета. Потому что я думаю, что разговор про Мэплторп — это больше разговор про искусство, чем про социальность. Уже даже у Сары Лукас я бы считал, что там высказывание, социальная активность высказывания отчасти замещает художественный талант. Хотя он есть там и так далее. Но вот у Мэплторпа точно его гениальное умение снимать не смутит никого, даже если сюжет самый-самый провокационный и скандальный. уж очень хорошо снимал.
1: Он прекрасно снимал. И я попрошу здесь наших слушателей открыть фотографии Мэпплторпа и просто насладиться этой красотой и заметить за собой, что вы не замечаете никакого неприятного для себя сюжета, даже если он может там вызвать какие-то эмоции, отторжение, может быть, даже.
0: Я с этим глубоко согласен. Опять же, я все мои понимания идут через литературу. И там такая же абсолютная история. Если мастер владеет словом так, что ты ценишь это слово и следишь за ним, а не за скандальным сюжетом, значит, любой сюжет тебе годится. И этот тоже. Если снимает Мэпплторп, любой сюжет зайдет. Если снимает кто-то другой, хуже. Вот тогда и возникнет... возникнет скандал, потому что это будет неприятно.
1: Да?
0: Я думаю, что как раз Мэпплторп на этом фоне, он самый, он столь же провокативен, но самый понятный из художников, потому что он очень хорошо делал свое дело.
1: Очень, да. Но он не про провокацию. Он действительно про размышления о границах. О границе вот этой вот.
0: Да,
1: где искусство, где пошлость.
0: Поэтому-то интересно, что он-то в своем искусстве пошлость преодолевает. Вопрос он при этом может поставить.
1: Хорошо, что у него получилось. Иначе бы мы его не видели во всех музеях. Я была на его выставке в Стокгольме, мне кажется, больше 10 лет назад. И он прекрасен, действительно.
0: Если бы у него не получилось, его не нужно было бы выставлять. Он...
1: Хорошо, что получилось.
0: Счастливый случай, понимаете? У него получилось. Потому что, в общем, здесь-то искусство, мне кажется, вообще не про что, оно про как. Если у тебя хватило мастерства, какая разница, о чем ты мне рассказал, если ты меня заворожил?
1: Не обязательно мастерство, я всегда об этом говорю, потому что мы все-таки про современное с вами актуальное искусство. Если у тебя получилось вызвать эмоцию или размышление, или это дало тебе почву для каких-то размышлений в целом, если ты видишь несколько смыслов, если ты вообще ходишь, думаешь, то это может быть искусством. Поэтому и у Сары Лукас это искусство, и у Мэпплторпа искусство, и ренессансная любая картина, работа классика тоже искусство, естественно. Просто
0: там же
1: современно
0: тоже...
1: немного больше наподумать.
0: Знаете, наподумать, мне кажется, ведь там совершался в эпоху Ренессанса тоже совершался отход от традиций, от приемлемого. Потому что кто-то рисовал там Христа и библейские сюжеты определенным способом, а кто-то начинал отходить и, может быть, получал такие же оплеухи, грубо говоря, как и современные художники. Потому что трансформировать какой-то образ в другой, неканонический, это было такое же прегрешение, как сегодня выставить мастурбирующую руку.
1: Конечно, все великие художники — это художники, актуальные своему времени.
0: Совершенно верно.
1: Конечно, да.
0: Термин «актуальный художник» — это термин, годный для любого времени, для любого художника. Он или актуальный, или он никакой.
1: Но все-таки современное искусство говорит с нами на нашем языке. И почему мне нравится его объяснять? Потому что на самом деле вот через тему сексуальности, денег, моды, чего угодно, понятных нам сейчас современникам вещей, очень легко вскрыть смысл. А смысл всегда заложен в идее, а не в сюжете.
0: Как вам сказать? Я вот тут сейчас поймал себя на том, что я тут говорил про художников Ренессанса, которые там рисовали Иисуса определенным образом. И посмотрю, вот у вас Depeche Mode, Personal Jesus после Мэпплторпа. Мы совпали. Я думаю, что вполне себе можем позволить... послушать.
1: Да. Я объясню, почему.
0: Конечно,
1: я выбрала.
0: Давайте.
1: Потому что у Мэпплторпа тело часто выглядит как икона современного мира. Такая завораживающая. И там и в его творчестве, и в песне Depeche Mode есть смесь желания, власти, ритуала и поклонения. Поэтому
0: Personal Jesus. Слушаем, поехали.

Так, в студии Юлия Варенцова, арт-лектор. Говорим о современном актуальном искусстве. Уже было очень интересно про Энди Уорхола, Сару Лукас и Роберта Мэпплторпа. Сейчас будет еще интереснее про Пола Маккарти.

0: дали ей свое название «Медиа», начали использовать название «Батплаг». На русский переводится как «анальная пробка». Хотя официальное название остается
1: «Дерево».
0: Да. Что вообще такое Вандомская площадь в Париже? Это где этот арт-объект был установлен? Это роскошная, историческая, очень дорогая точка Парижа. Рядом отель «Риц», бутики, вся имперская, снова буржуазная, слово употреблю, красота, парадное пространство, где все говорит вкус, деньги, история, престиж. И вдруг посреди этого идеального пространства появляется такая огромная зеленая надувная форма. Вроде бы елка, вроде бы минималистическая скульптура. Ну или праздничный символ, или рекламный объект. Но начинается скандал, Маккарти вообще ударили на улице. Саму работу повредили, вандалы перерезали ее, в итоге она, по-моему, 12 дней простояла и сдулась. И, естественно, остатки этой скульптуры убрали. Слава богу, наверное, она была не очень дорогая, судя по материалу. Но... Маккарти обрадовался. В этом и замысел был. Он показывает, как общество само придумало скандал, само там что-то увидело в этой абстрактной форме и само же заскандалило.
1: А это было целью?
0: Естественно, он здесь провокативное произведение искусства. Естественно, он действительно делает форму анальной пробки. Никакая не абстрактная. Но она очень напоминает нам елку. Вообще Маккарти художник, который работает с темой власти и с темой потребления. Елку он использует здесь как символ праздника, во-первых, такого вроде бы как светлого трогательного праздника, но праздника, о котором мы забыли, как о чем-то таком семейном, о чем-то святом, может быть, где-то, да? А несемся потреблять, потому что что мы делаем перед праздниками? Мы скупаем все.
1: Конечно.
0: Мы
1: это называется готовиться
0: ведем
1: к празднику.
0: Себя как дети, не знающие границ. И это очень хорошо показывает нам, как потребление имеет над нами власть и давление. И отсюда берется и елка, смешанная с анальной пробкой. Давление и власть, и праздник, как символ потребления, а не чего-то детского, трогательного, наивного, где мы верим в чудеса.
1: А вы знаете, я когда изучал и смотрел Пола Маккарти, я наткнулся на такое любопытное сравнение, что он, в общем, все свои объекты делает при помощи кетчупа и шоколада. То есть, как бы, вместо живой крови. И, да. И здесь была проведена параллель с Крисом Бурденом, который относится к шок-арту и который всерьез прострелил себе руку на одной из своих замечательных... перформансов на одном из замечательных. Uh-huh. Вот. И это было, вот, так сказать, Бурден доводил это все до такого, ну, уже жизненно верного конца. Маккарти в этом плане немножко работает как бы в нарочито облегченной манере. Немножко, а в нарочито облегченной, потому что у него нет крови, у него всегда кетчуп, у него нет выделений каких-то, у него всегда шоколад.
0: У него все очень всегда праздничный, по-детски.
1: Да.
0: Но мне кажется, он больше похож здесь на Сару Лукас, на самом деле. Только если Сара Лукас
1: да.
0: это такое более феминистичное искусство, да, то мужское и женское искусство в любую эпоху очень сильно отличается. Потому что женщина, даже если она говорит с мужчиной-художником на одном языке, она всегда говорит что-то про внутренний мир. А мужчина может использовать те же образы, мужчина-художник, но он как бы сверху смотрит на ситуацию более глобально. Вот в этом, наверное, отличие Сары Лукас от Пола Маккарти. Маккарти, он в целом смотрит на эпоху потребления, вот, власти, происходящего с нами, а Лукас сосредотачивается только на одной теме.
1: Может быть. Во всяком случае, Маккарти довольно плодовитый

0: товарищей. У него много всяких интересных вещей и вывертов, как бы, существует.
1: Ну вот «Шоколадная фабрика» еще нравится.
0: Ну, можно вот, может быть, в этом смотреть. Есть какая-то, да, какая-то клевость в том, что он все это делает действительно, пытаясь сделать скорее анекдот из этой истории, нежели какую-то травматичную вещь, как в «Шокарте», например.
1: Ну, естественно. Естественно.
0: Что тоже приятно, потому что лучше получить в праздник такую насмешку, как это дерево, чем производить какие-то эксперименты над...
1: Ну, Шокарт говорит не совсем о потреблении.
0: Нет, потому Шокарт что... не говорит о потреблении, но он действует всерьез.
1: Я просто вспоминаю сейчас всех художников, которые тем или иным, или иным образом затрагивают... вопросы эпохи потребления, нет, нет, и вы... там всегда практически используются очень простые материалы, очень несложные конструкции. Когда ты делаешь эксперименты над телом, как в Шокарте, или ставишь сложные перформансы, как Марина Абрамович, которую мы обсуждали, там уже тема не насмешки над тем, как мы потребляем и заглушаем свои эмоции. Там более серьезная история идет.
0: Абсолютно согласен. Сегодня говорили о потреблении, поэтому вот и заканчиваем вполне симпатичным Полом Маккарти. Так, значит, у нас в завершении будет композиция «Losing My Religion». Я просто помню, что однажды Михаил Козырев, замечательный ведущий, он сказал кому-то из своих гостей, что он интересовался, что это значит, а на самом деле это значит, что я теряю терпение. Вот это выражение. To lose my religion, это значит, на самом деле, просторечие, терять терпение.
1: Мне кажется, опять-таки, здесь как в художественном искусстве, да, здесь... Как ты сам для себя поймешь? Кто-то религию теряет, кто-то терпение, кто-то границы.
0: Окей. Выбор зависит таким образом от нас. Ну что, я терпеть не могу многое из эстетики contemporary арта, но слушал бы и слушал, потому что ужасно интересно. И большое спасибо арт-лектору Юлии Варенцовой. Давайте продолжать. Я думаю, что и я просвещаюсь, и вместе со мной, я очень сильно надеюсь, просвещается еще энное число людей, потому что просто ты открываешь для себя новых художников, новые формы восприятия и отображения мира. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харюк. Мы слушаем композицию из ассоциативного ряда. Я в конце передачи уже, значит, связан...
1: Моего ассоциативного ряда.
0: Да, да, связан с Маккарти. В чем ваша была задумка? Почему эта композиция?
1: Мне кажется, она очень подходит как саундтрек к празднику. И вот я представляю себе, как эта надувная пробка сдувается... перед Рождеством на главной площади Парижа.
0: Ну что?
1: Вот, мне кажется, подходит.
0: Согласен. Слушаем. Пока. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: До Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Мадам. Уже...
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2X и UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Намечаемое соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Кандидат в депутаты от Еш-Атид на предстоящих выборах в Кнессет, генерал-майор запаса Ноам Тибон, заявил, что, по его мнению, предстоящая сделка между Вашингтоном и Тегераном не будет отвечать интересам Иерусалима. Он, в частности, подчеркнул: «Я не увидел в этом соглашении пункта, который бы касался иранских баллистических ракет. Я также не увидел пункта, который бы касался проблем, связанных с обогащенным ураном. Если все это так и не будет урегулировано, то недалек тот час, когда нам придется вновь прибегать к военным действиям, но только уже в гораздо более тяжелых для нас условиях», указал отставной генерал в интервью корпорации «Кан». Бывший глава правительства и нынешний лидер партии «Баяхат» Нафтали Беннет посетил место падения шара, начиненного взрывчаткой, в городе Кириат-Шмона. Он подверг резкой критике политику нынешнего правительства. Беннет, в частности, сказал: «Я не помню такого, чтобы солдат отправляли на поле боя, однако при этом запрещали им наносить удары по базам врага. Я не помню ничего подобного. Нынешнее руководство страны говорит солдатам: тому, кто пришел тебя убить, не причиняй никакого ущерба. Именно поэтому я говорю со всей ясностью и определенностью: когда дети в городе Кириат-Шмона вынуждены прятаться под партами, а плот Хизбаллы квартал Дахия в Бейруте должен содрогнуться», подчеркнул Нафтали Беннет. Его слова приводит корреспондентка КАН Орли Алкалай. Некоторое время назад из Ливана поступили сообщения о массированных атаках Цагаля на юге страны. Корреспондент КАН Гай Майян передает, что источники, близкие к Хизбалле, указывают, что начиная с утренних часов было осуществлено не менее 20 атак, в том числе по деревне Йохмур, которая расположена в районе Абуфор. В Цагале подчеркивают, что нет никаких ограничений, которые бы касались нанесения ударов по разным районам Ливана, включая долину Бекаа и Бейрут. Между тем, сухопутные подразделения Цагаля продолжают теснить террористов Хизбаллы, вынуждая их отступать на север Ливана. Таким образом, Цагаль пытается ликвидировать угрозу проникновения боевиков Хизбаллы в населенные пункты, расположенные на севере Израиля. Об этом сообщает корреспондентка КАН Кармела Менаше. Служба тыла намеревается распространить среди граждан новые инструкции, касающиеся угроз ракетных обстрелов и запусков из Ливана беспилотников со взрывчаткой, как только это станет возможным. В приложении, в частности, будет отмечено: угроза из Ливана, приблизьтесь к защищенному помещению. Данные инструкции будут опубликованы и на страницах службы тыла в социальных сетях. В населенных пунктах, прилегающих к линии соприкосновения, такие предупреждения будут публиковаться за считанные секунды до задействования сигналов воздушной тревоги. В других районах Израиля такой временной промежуток составит около 2 минут. В службе тыла подчеркивают, что иногда бывают случаи, когда сигналы воздушной тревоги звучат без предварительного оповещения, и наоборот, когда предварительное оповещение поступает, а сигнал тревоги не звучит. Как мы уже передавали ранее, начальник генерального штаба Цагаля Эйаль Замир принял решение незамедлительно уволить из рядов армии бывшую главу военной прокуратуры генерал-майора Ифат Томер Ярушалми. В заявлении, опубликованном армейской пресс-службой, говорится, что такое решение было принято на фоне затягивания рассмотрения дела СД Тайман и вследствие тяжести подозрений в отношении Томер Ярушалми. Касательно ее понижения в воинском звании, Замир подчеркнул, что и этот вопрос будет рассмотрен после выяснения всех обстоятельств дела. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. В четверг температура немного понизится. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее, в Бершеве 27 и в Эйлате завтра днем ожидается 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни, о ваших правах и о том, как не растеряться в непростой ситуации. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. А теперь к первой теме. Сегодня начнем с темы, с которой многие сталкиваются неожиданно. Когда близкому человеку уже в силу возраста тяжело самостоятельно добраться до врача, возникает вопрос, а что вообще делать дальше? Можно ли получить медицинское обслуживание на дому через больничную кассу? И кто имеет на это право? Поводом для разговора стала история нашей радиослушательницы Дины, с которой она поделилась в одном из наших прошлых эфиров в рубрике «Вопросов и ответов». А вместе с Диной в эфире поднимется и Светлана Фишер, директор отдела медицинских услуг на дому Центрального округа больничной кассы «Лямид». Именно со Светланой мы уже попробуем понять, как устроена эта система и что можно делать в подобных ситуациях. Дина, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Светлана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Дина, расскажите, пожалуйста, нам, что именно произошло и почему вам необходимо получить помощь на дому?
1: Моя мама, ей 86, скоро будет 87 лет. Она колясничает, это на коляске, она не ходячая. У нее 24 часа есть метапеллет дома. Вот. И когда мама, например, бывает такие состояния, что плохо себя чувствует, может быть, надо прослушать легкие или что-то там, взять анализы, прийти просто проверить, или вы попросили как-то, она плохо ходит, чтобы помогли с физиотерапией. Никаких, нету никаких как бы отзывов, как бы нету никакой помощи.
0: Дина, куда вы обращались в больничной кассе? К кому?
1: Мы приходили в Кирьят-Малахи. У нас есть больничная касса в Кирьят-Малахи.
0: Дина, я правильно понимаю, вы также находитесь в больничной кассе «Лиомид», как и наш...
1: Нет, я нахожусь в Макаби. Я живу в Хулуне, я не живу в Кирьят-Малахи, но мы часто посещаем маму.
0: А мама в больничной кассе?
1: Она в «Лиомид» как приехала в Израиль. 30 с лишним лет она...
0: Я думала, что я ошиблась. Нет, все правильно. Мама в больничной кассе «Лиомид». Скажите, пожалуйста, последний раз, когда мы с вами разговаривали по телефону, я попросила вас позвонить на горячую линию больничной кассы «Лиомид» и попросить предоставить маме уход на дому вот в том ключе, в котором больничная касса предоставляет. Это посещение врача, возможно, физиотерапия, это какие-то анализы, возможно, помощь социального работника. Что вам ответили, когда вы позвонили?
1: Нам ответили, что никаких вызовов они не принимают. Если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь в Натали. И стоит это иштатпут от СМИ, как бы свое участие, 51 шекель. Вот, и все. Они сказали, что нету никаких обслуживаний для мамы, нету на дому. Ничто. Как хотите, так и привозите ее. Ее привезти, спуститься со второго этажа без лифта невозможно.
0: Светлана, вот такая у нас ситуация. Давайте начнем вначале с общего. Что вообще такое отделение непрерывного ухода на дому, простыми словами?
2: Да. Простыми словами, это патронажная служба, одна из служб, один из видов услуг, которые наша больничная касса предоставляет на дому. И, в принципе, есть немножко небольшие различия между округами, как бы
0: центральным и южным, то есть тоже как бы
2: путь, так. Да. Допустим, я руковожу центральным округом, и у меня немножко другое отделение внутри округа по персоналу, по регионам. Кировской. Но, в принципе, схожесть в том, что есть разделение, есть региональный патронажный персонал, который состоит из врача, медсестры, соцработника, физиотерапевта. Есть еще дополнительные службы, которые мы можем в случае необходимости задействовать. Эта услуга вот, отделения медицинского ухода непрерывного на дому, она, в принципе, оказывается людям с ограниченными возможностями в передвижении, которые не в состоянии выйти из дома самостоятельно, либо с помощью посторонних людей. Опять же, допустим, вот как мы говорим, колясочники.
3: Так.
2: Есть люди, которые, возможно, что он перемещается с помощью коляски, и он больше часть времени находится вне дома. Есть люди, которые они просто привязаны к дому, и ни в каких условиях их невозможно вывести к врачу. Естественно, что такие люди, которые не могут оставить дом ни при каком условии, они первые на очереди для того, чтобы быть принятыми в эти рамки этой службы. И люди, которые еще хоть как-то могут добраться до поликлиники, они как бы немножко стоят во второй очереди, скажем так.
0: А кто обычно принимает решение о подключении к такой помощи?
2: Окей. У нас, опять же, в зависимости от округа, как правило, ситуация такая. У нас есть внутренние распоряжения, у нас есть внутренние наши нуалим. Как правило, высылается персонал, врач или медсестра, или врач и медсестра, которые приходят на дом к пациенту, и они, собственно, делают оценку его состояния. Они проверяют, насколько действительно человек ограничен рамками дома, он не в состоянии выйти. Почему это важно? Потому что не всегда необходимо завести такого человека именно в рамки отделения непрерывного ухода. Потому что, как я сказала, у нас есть еще службы. Допустим, человеку иногда нужно, да, он редко выходит из дома, но то, что ему нужно, это всего лишь там раз в какой-то период времени сделать анализы. У нас есть несколько вариантов послать к нему тот или иной персонал, который без всякого отношения находится он в службе ухода, вот в Омкере, или он не находится. Можно послать медсестру из поликлиники. У нас есть масса поставщики услуг медицинских, которых больничная касса с ними по договоренности работает. У нас есть масса вариантов решить проблемы. Масса вариантов отправить, допустим, без всякой связи с Омкером, отправить на дом к пациенту физиотераписта, который может провести курс лечения. То есть у нас есть действительно очень много вариантов. Есть, конечно...
4: Извиняюсь, это у нас, это где у нас? Это под Холим Леумит это есть? Или вы именно имеете в виду, в каком регионе это?
2: Это в больничной кассе Леумит. Все есть в любом регионе. Просто немножко принятие решений, они немножко на разных уровнях в разных регионах. Но в конце концов... тот, кто принимает это решение, это тот персонал, который пришел и увидел этого больного.
0: Светлана, а можно и такой вопрос? Вот, допустим, если у нас есть ситуация, семья считает, что пожилому человеку либо человеку с ограниченными возможностями действительно нужна помощь, но, допустим, семейный врач этого человека отказывается. В такой ситуации можно как-то спорить, куда нужно обратиться,
2: да,
0: чтобы
2: можно
0: это...
2: Если отказывается семейный врач, который тем более и не видел пациента, или возможно, что он не согласен с данным решением, всегда можно обратиться к человеку вот на такой должности, как я, для того, чтобы оспорить это решение. То есть в каждом округе у меня есть параллельные мне по округам представители. то есть руководители, которые, как последняя инстанция, они могут этот вопрос решить. У нас есть в каждом округе существует такая должность, как гериатр окружной. Это тоже возможность обратиться и оспорить. И, как правило, если действительно есть показания, вы поймите, что на все должны быть показания. Mm-hmm. Это как назначение лекарства. Возможно, что вы просите то или иное лекарство, но оно не подходит вам либо по показаниям, либо по состоянию здоровья, либо по каким-то причинам. То есть должны быть объективные индикации для того, чтобы человек мог получить ту или иную услугу. Все услуги, я замечу, что все услуги, которые мы даем на дому, они все бесплатные. То, что Дина упомянула обращение в Хеврат Натали с самоучастием,
0: с личным участием, да.
2: Это действительно, я вам скажу, это как бы поддержка всех наших ресурсов, которые мы даем, в те часы, когда наш персонал не работает.
0: Я немножко расширю, Светлана. Да, действительно, речь идет, во-первых, обо всех больничных кассах. У всех больничных кассах есть определенные соглашения с разными такими компаниями, как Натали.
2: Да, да.
0: И действительно, если больничная касса не принимает, потому что это время неприема, ночь, допустим, вечер, либо какие-то праздники, мы можем вызвать врача на дом, и врач приезжает не который работник считается больничной кассы, а именно вот такой компании, как Натали. И это действительно стоит личное участие. То есть в такой ситуации мы действительно должны заплатить личное участие за приезд такого врача. Да. Скажите, пожалуйста, вот я не знаю, я где-то упустила, а вы можете точно назвать, какие вообще специалисты входят в такую систему сопровождения? Кроме врача, кто еще?
2: Врач, медсестра, соцработник, физиотерапевт. Это, собственно, ядро вот, отделения медицинского ухода на дому, Гомкера. Это ядро базовое. В момент, что мы видим, что человек нуждается в дополнительных каких-то многопрофильном персонале, дополнительном, это может быть репульбоистук, трудотерапия, это может быть клинаитикшорот, спичтерапия, это может быть диетолог, это может быть консультация рукех, фармацевтическая консультация. Мы можем это все организовать в дополнение. Это не постоянный цепь этих единиц функциональных, но они работают с нами, и мы, конечно же, можем и эти опции задействовать.
0: Понятно. Спасибо огромное, Светлана, за этот эфир, а мы немножко продолжим разговаривать вместе с Диной. Спасибо огромное, что вы присоединились к нам. До свидания.
2: До свидания.
0: Дин, во-первых, я надеюсь, вы услышали, как это выглядит, и что я хочу вам предложить. С учетом, что Светлана у нас выступала от Центрального округа, а мама у вас относится к Южному округу, мы вместе с вами сделаем запрос в больничную кассу Леомид именно Южного округа и попросим разобраться в ситуации. Договорились?
4: Я буду очень рада. Спасибо
0: Тогда
4: большое.
0: Тогда мы свяжемся уже вне эфира и этот момент обсудим уже отдельно от эфира. И, конечно
4: Хорошо.
0: Же, будем следить за вашей ситуацией с мамой.
4: Спасибо большое, Татьяна. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
4: Вам тоже.
0: Иногда человеку нужна не только медицинская помощь, но и просто нормальное человеческое отношение. И именно с этим у многих потом связаны самые тяжелые воспоминания. Ольга – израильский блогер, пишущая о жизни в Израиле, поделилась на своей странице в социальной сети историей о том, через что ей пришлось пройти во время получения медицинской помощи. И, естественно, о том, как тяжело теперь ей это воспоминать. Мы пригласили ее к нам в эфир, чтобы поговорить об этом. А после Ольги вместе с Марком Концинельсоном, главой Департамента медицинского туризма Федерации торговых палат Израиля, попробуем посмотреть на эту проблему шире. Поговорим о том, насколько подобные ситуации вообще распространены, где проходит граница между профессиональной ошибкой, перегрузкой системы и уже, наверное, недопустимым отношением к пациенту. Ольга, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Марк, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы сегодня с нами в эфире. Ольга, вопрос первый к вам. Что именно заставило вас написать об этом публично?
5: Вы знаете, заставило меня то, что я в первый раз за 14 лет проживания в Израиле сталкиваюсь с таким отношением. Хоть я и частый гость в поликлиниках, вот, но первый раз я с таким столкнулась, поэтому плюс я блогер, я должна освещать различные темы, да, проживания в Израиле, вот, и поэтому я решила это важно рассказать.
0: Так. Ну, вас очень, знаете, что впечатлило, что вы, несмотря на то, что вам было очень это тяжело, вы немножечко решили приукрасить всю ситуацию и даже одели корону.
5: Да, я дело в том, что те, кто на меня подписан, знают, что мой формат, он очень юмористический. Да. И все мои подписчики это поняли. Конечно, я получила очень много хейта за это, и называли меня сумасшедшей, какой только угодно, и вот всему помешала корона. Но в основном люди, вот что я заметила, писали, что не верим. Такого не может быть в Израиле. Там, езжайте там обратно, да, откуда... В общем, вот эти все фразы я услышала, хотя я очень люблю медицину Израиля, я очень считаю, что я переехала в Израиль, потому что я его люблю и все, что с этим связано. Вот. Но так случилось, попался мне такой врач.
0: Скажите, а вот прошла уже неделя, насколько я понимаю, вы пытались пожаловаться каким-то образом или вот только выпустив пар в социальных сетях, в принципе, это закончилось?
5: Знаете, я такой человек, что мне очень жалко людей, я не стала жаловаться, все же это дело не касается жизни и смерти, не что-то, сверхъестественное. Поэтому я не стала жаловаться, я как бы пожалела врача, не хочу ему создавать проблем. Вот такой вот мой характер.
0: Скажите, а вот посмотря на всю эту ситуацию в общем, что бы вам хотелось изменить в системе здравоохранения Израиля?
5: Вы знаете, что, ну вот так как мне это первый раз вообще попалась такая ситуация, в принципе, меня... Относительно все устраивает. Единственное, что, конечно, очень важно, это раннее предупреждение любых заболеваний. То есть здесь уже, да, лечат, как вот мне показалось, да, из моего опыта. Лечат уже, когда вот все. Когда уже действительно прям срочно надо лечить. А для того, чтобы предупредить какое-то заболевание, вот тут надо, конечно, побегать и очереди ждать огромные, длинные. Вот это проблема.
0: Да, наверное, очереди это у нас действительно самая, наверное, самая большая проблема в Израиле. Причем независимо от какой больничной кассы, если нам нужна очередь к специалисту, то мы можем, конечно же, ожидать и по полугода. И
5: Поэтому мы пользуемся страховками различными, у кого есть возможность, конечно. Они, конечно, помогают.
0: Кстати, да-да-да, я вас слушаю.
5: Вот, а так просто людям, которые платят вот обычные взносы в больничную кассу, конечно, им приходится ждать долгие очереди.
0: Вы знаете, вот тут в последнее время я разбираю ситуацию, просто вот расскажу, у меня сейчас всплыло в голове, связанное с гериатрами, с врачами для пожилых людей. И вот пожилые люди вынуждены, чтобы прийти к врачу, к гериатру, приходится ждать минимум полгода. А почему минимум полгода? Потому что если мы говорим о пожилых людях, которым нужен именно русскоязычный врач, то, к сожалению, в русскоязычных врачей очень мало в нашей стране, поэтому, конечно, ожидания большие. Но в такой ситуации подключается огромнейшая система частных врачей-гериаторов, и тут, пожалуйста, прям аж целая просто скатерть-самобранка этих гериаторов, но, к моему большому сожалению, такой прием у врача-гериатора стоит просто сумасшедшие деньги для пожилых людей, а если мы говорим в размере пособия по старости социальной надбавкой, то 50% от этого пособия. То есть для пожилого человека такого, конечно, пройти к врачу, это очень достаточно тяжело. Ольга, я очень надеюсь, что вот этот негативный опыт, который вы получили на прошлой неделе, останется одним единственным негативным опытом при общении с нашими врачами, из которых 100% есть огромное количество специалистов, душевных и хороших врачей. И я очень надеюсь, что больше такого у вас не повторится.
5: Спасибо большое. Я знаю, что это было исключение из правил. Я уверена в этом. И... Всего вам хорошего, спасибо большое.
0: Всего доброго вам.
5: До свидания.
0: Марк, а вот к вам у меня сразу такой каверзный вопрос. Вы в первую очередь занимаетесь не только израильской медициной, но еще туристической областью. Как относятся врачи в Израиле в таких ситуациях к туристам?
3: Одна из причин, почему я горжусь израильской медициной и израильскими врачами, это то, что они совершенно не смотрят ни на вероисповедание, ни на национальность, ни на цвет кожи. И относятся ко всем совершенно одинаково. Иудеи, христиане, мусульмане и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, есть тенденция, если уже немножко копнуть глубже, конечно, есть разница, когда прийти к врачу, и это неважно, турист, иностранный пациент или местный гражданин, когда приходят к врачу частным образом, и когда приходят к этому же врачу через больничную кассу, отношения у врачей, конечно, разные, потому что частным образом платят больше, и врач более внимателен. Но, с другой стороны, он должен отработать те деньги, которые ему платят. Есть такое, но это человеческая психология. Это не связано с израильской медициной, это связано просто с людьми.
0: Марк, среди ваших пациентов вы иногда получали жалоб? Вот так вот, чтобы...
3: Подобного рода нет. Ну, дело в том, что мы же всегда подбираем врачей очень скрупулезно. Mm-hmm. И у меня всегда подход и модель общения с врачами и выбора врача, она состоит 50% из высокого профессионализма доктора, а второе, чтобы этот доктор был хорошим человеком. Потому что я считаю, хорошие доктора — это... состоят из двух сочетаний – хороший человек и хороший специалист. И поэтому у нас таких ситуаций практически не бывает. Конечно, могут быть придирчивые пациенты, и что-то где-то, меньше времени, может, кто-то уделил, но мы всегда стараемся это как-то восполнить, нам с этим проще. В больничных кассах в таких ситуациях пациентам, конечно же, сложнее, но, к счастью, я вот перед нашим эфиром пообщался с врачами, посмотрел соцсети, таких ситуаций, как и Ольга сама сказала, таких ситуаций некорректного общения с пациентами, их очень мало, очень редко. Плюс мы понимаем, вы понимаете, еще есть психология пациента. Некоторые, как Ольга, вошла в стресс, она была в панике. Возможно, я сейчас очень так субъективно это сужу, я там не был, не разговаривал с тем врачом. Возможно, из-за того, что она была в стрессе и боялась, она восприняла все, что он говорил, намного более остро, чем было на самом деле. Безусловно, она права, что доктор должен был быть более мягким, успокоить ее, почувствовать пациента, и это часть из обязанностей врача, а не только помочь ей решить ее проблему, а я так понимаю, что там все решено, потому что по этому поводу нету никаких жалоб, и это самое главное, что он ей помог. Вот. Возможно, тут, знаете, как бы эмоциональная составляющая пациента. Поэтому на такие процедуры всегда желательно приходить с кем-то из сопровождающих, чтобы потом вышли близкие, там, как-то соучаствовал и сочувствовал тому, что произошло, и как бы был рядом, когда человеку больно, неприятно и так далее.
0: Марк, а как вы относитесь к рекомендациям? Они стоит верить рекомендациям? Вот говорить, вот этот доктор хороший, а вот этот доктор, допустим, не очень.
3: Конечно, обязательно принимать во внимание рекомендации как самих врачей, так и пациентов. Очень важно заходить в интернет, в соцсети, проверять, читать, смотреть. Составляющие поиска доктора должны быть из первого – это прочитать его резюме на сайтах. Всегда много разных сайтов, где пишут информацию о враче, где учился, какой стаж и так далее. Потом отзывы, если есть в соцсетях и вообще на сайтах врачей. И рекомендации личные пациентов, знакомых, врачей. Это очень важно для того, чтобы принять решение, идти к этому доктору или не идти. Особенно, когда речь идет о частной консультации, когда люди, если нет страховки и нужно выложить больше 1000 шекелей, обязательно нужно пойти к тому, кому, который окажет всю ту услугу, на которую пациент хочет решить проблему.
0: Марк, а вот такой же вопрос, как и Ольге. Как вы считаете, что в нашей системе здравоохранения нужно поменять?
3: Ей нужно получить несколько миллиардов шекелей. И все те врачи, которые работают частным образом, как вы сказали, получить очередь гериатру через больничную кассу, особенно русскоязычного, большая проблема. Но если обратиться частным образом, то найти такого гериатра очень легко и быстро. О чем это говорит? О том, что не хватает часов или ставок в системе здравоохранения. Может быть, нужно поднять зарплаты врачам в тех сферах, где не хватает этих врачей. Они же есть. Их не то, что нету. Эти врачи есть. Просто их недостаточно в системе здравоохранения в качестве работников больничных касс и больниц. Надо дать больше денег, и это самая большая проблема. Надо дать, и это не очень большие деньги для Израиля. Надо дать больше денег, чтобы было больше врачей, или эти врачи, которые работают, давали, увеличили ставки, увеличили количество часов в больничных кассах, и тогда у нас проблема решится значительно. А, к сожалению, этого не происходит. И в системе здравоохранения в Израиле сейчас острый финансовый кризис из-за войны, из-за всего того, что у нас происходит сейчас с нашей безопасностью. И поэтому будет еще хуже. И тем более русскоязычные врачи все больше и больше с Алии начала 90-х уходят на пенсию. И мы это прямо видим, что этих врачей все меньше и меньше и меньше. И это большая проблема. А врачи, которые приехали вот из последних волн репатриации, их не такое количество, и мы их не так ощущаем. Вот поэтому Минздраву надо проснуться, и Минфину нужно сделать все, чтобы они помогли системе здравоохранения. Потому что у нас будет сложнее значительно. Это, знаете, плюс маленькой страны, что 50, 60, даже 100 километров можно поехать, но я уже преувеличиваю 100 километров. Но в радиусе 50 километров, по крайней мере, центр страны, ты можешь добраться до доктора. Это у кого есть транспорт или общественный транспорт туда может тебя довезти. Вот. И это плюс маленькой страны. И это нас еще как-то компенсирует. А иначе как бы у нас была бы большая проблема с доступом к быстрым относительно доступом к врачам, специалистам.
0: Марк, спасибо вам огромное большое за этот эфир и спасибо, что прокомментировали ситуацию с Ольгой.
3: Всегда рад. Спасибо.
0: Всего
3: вам.
0: Доброго. До свидания.
3: До свидания.
0: И раз уж мы заговорили о правах пациентов, мне кажется очень важным отдельно обговорить одну вещь. Очень многие люди уверены, что жаловаться бесполезно, что система все равно прикроет своих, что никто не станет разбираться, что это только потратит нервы и время. Особенно пожилые люди очень часто боятся жаловаться. Кто-то боится испортить отношения с врачом, кто-то переживает, что потом к нему будут хуже относиться, а кто-то просто не знает, что у пациента вообще есть право требовать и жаловаться в подобных ситуациях. В Израиле при Министерстве здравоохранения существует официальный механизм подачи жалоб на медицинский персонал. И речь идет не только о врачах. Жалобу можно подать и в случаях, когда есть подозрение на непрофессиональное, недобросовестное или неподходящее поведение любых медицинских работников. Причем важно понимать, речь не только идет про грубые медицинские ошибки, которые, к сожалению, все-таки иногда случаются. Бывает, что человек выходит после приема с таким ощущением, что ему не то, чтобы не помогли, но и с каким-то, возможно, при общении с тем или иным сотрудником больничной кассы либо другого учреждения было ощущение, что просто полное отсутствие какого-то человеческого отношения. И даже это в некоторых случаях может быть стать предметом проверки от Министерства здравоохранения. Смотрите, жалобу может подать практически любой человек. И не обязательно только тот пациент, который чувствует себя каким-то образом пострадавшим. Это может сделать и родственник, и сопровождающий во время приема, и опекун, или другой представитель пациента. А в отдельных случаях комиссия Министерства здравоохранения, вот только вслушайтесь, вообще может начать проверку самостоятельно. Например, если эта история получила общественный резонанс, то есть кто-то написал, рассказал в социальных сетях, или появилась в СМИ, или просто вот и кто-то позвонил, и оно, как сарафанное радио, распространилось по всем возможным каким-то источникам и добралось до сотрудников Министерства здравоохранения. Даже так, то есть не обязательно, что человек сам пошел и пожаловался. Ну, давайте узнаем, по каким же поводам вообще можно жаловаться. Прежде всего, если есть подозрение на медицинскую или профессиональную халатность. Например, если человеку кажется, что ему поставили неправильный диагноз, не провели необходимые проверки или, допустим, проигнорировали жалобы или допустили серьезную ошибку в лечении. Но не только. Основанием для жалобы может быть и недостойное поведение работника. И здесь важно понимать, речь не идет о том, что врач был, допустим, уставший или вам не улыбнулся. Система здравоохранения действительно перегружена. Но если речь идет об унижении пациента, какой-то агрессии, грубости, неподаваемом отношении или каких-то даже нарушений границ, это уже другая история. Отдельно рассматриваются, между прочим, случаи сексуальных домогательств со стороны медицинского персонала. И еще один важный момент. Многие думают, что жаловаться можно только на врача. Но на самом деле список специалистов гораздо шире. Жалобу можно подавать на врачей, как мы уже сказали, стоматологов, медсестер, медбратьев, психологов, физиотерапевтов, логопедов, диетологов, фармацевтов, работников даже лабораторий, специалистов по медицинской визуализации, эрготерапевтов, помощников врача, гигиенистов, подиатров и многих других лицензированных специалистов системы здравоохранения. То есть речь идет практически обо всей системе медицинских профессий. И причем жалоба может касаться работы специалиста как и в больнице, так и в поликлинике, так и частной клинике, допустим, если мы говорим о стоматологической клинике, о гериатрических учреждениях, как в домах престарелых, или другом любом медицинском учреждении. А что нужно подготовить для подачи жалобы? Во-первых, нужны полные данные заявителя или пострадавшего. Имя, номер удостоверения личности или номер паспорта, если, допустим, удостоверения личности нет и речь не о граждане Израиля. Если жалобу подает не сам пострадавший, потребуется документ, подтверждающий право представлять его интересы. Это может быть доверенность, составленная у адвоката, или другие официальные бумаги, к примеру, если мы говорим об опекунстве. Во-вторых, обязательно нужны контактные данные. Ваш телефон, электронная почта и адрес. Ну а дальше самое главное – максимально подробно описать саму ситуацию. Что произошло, когда произошло, кто участвовал, какие были последствия. И очень желательно указывать имена сотрудников, отделения, даты, время, сохранять документы, если были вам представлены, результаты обследования, если речь об обследовании, если велась какая-то переписка между вами и врачом, допустим, через личный кабинет больничной кассы. Все, что может восстановить картину событий, вам нужно сложить в одну банку. Почему это важно? Потому что очень многие совершают ошибку и на эмоциях, когда только они получили какое-то нехорошее обслуживание, они подают жалобу на эмоциональной основе, то есть без какой-либо конкретики. А ведь комиссия намного будет, от Министерства здравоохранения, комиссия намного будет проще работать, когда есть последовательное описание событий и, конечно же, документы. Ну, подать жалобу можно несколькими способами. Самый удобный на сегодня – это, конечно же, через интернет. На сайте Министерства здравоохранения есть специальная онлайн-форма. Форма называется очень длинно, но ее можно найти на русском языке в Гугле. Форма называется «Подача жалобы уполномоченному по рассмотрению обращений граждан в сфере медицинских профессий или обжалование результатов рассмотрения жалобы». Там при подаче жалобы можно сразу прикрепить документы и отправить обращение. Кроме этого, можно же, конечно же, обратиться в многоканальный центр Министерства здравоохранения «Коля Бриют» по номеру телефона звездочка 5420 или по номеру 08-624-1010. Также, конечно же, можно отправить жалобу обычной почтой в Министерство здравоохранения. Ну и есть возможность подачи жалобы по факсу, что, как оказывается, до сих пор актуально для многих пожилых людей. Что важно понимать, подача жалобы совершенно бесплатна, то есть никакой оплаты за это не требуется. Но есть момент, который важно понимать. То есть если вы подаете жалобу, то эта жалоба не будет анонимной. То есть в процессе проверки на ваше имя может передаться организации или специалисту, на который была подана жалоба. Если же вы хотите сохранить анонимность, это нужно отдельно указать при подаче обращения. Ну, хотя полная анонимность не всегда возможна, потому что всегда по описанию ситуации можно будет понять, о ком идет речь. Но После подачи жалобы обычно в течение примерно где-то 2 недель вам придет подтверждение о получении обращения и номер жалобы. Но иногда, если Министерство здравоохранения видит, что это не совсем жалоба по их сфере, могут ее и передать в другой орган. А дальше начинается уже сбор информации, сама проверка, и срок рассмотрения, как правило, может занимать около 3 месяцев, но иногда и больше, особенно если речь идет о медицинских сложных случаях, когда нужно изучать документы или получать какие-либо профессиональные заключения. Когда вы подаете жалобу, вы можете, конечно же, проверять статус жалобы. В первую очередь это можно проверять через личный кабинет на сайте государственных услуг, либо же по телефону Министерства здравоохранения (5400), назвав номер вашего обращения. Ну и, наверное, самое важное, что хочется сказать в этой теме, жалоба — это не всегда про наказание. Иногда это просто попытка добиться проверки, объяснений, изменений. Возможно, ощущение, что человека хотя бы услышали. Потому что очень часто люди подают жалобы не из желания отомстить, а потому что не хотят, чтобы через такую же ситуацию кто-то прошел еще. Поговорим о слухе. Слух — это у нас же не только про здоровье. Очень часто это еще и про качество жизни. Потому что человек, который начинает хуже слышать, постепенно выпадает из разговоров, начинает избегать общения и просто закрывается от мира. И при этом многие до сих пор уверены, что слуховые аппараты — это либо невероятно дорого, либо слишком сложно. Мы получили сразу 2 вопроса про слуховые аппараты. Первый — о том, как вообще сегодня в Израиле получить слуховой аппарат через больничную кассу. А второй вопрос оказался довольно неожиданным, но о нем мы тоже обязательно поговорим чуть позже. Ну а пока попробуем разобраться, как сегодня в Израиле работает система получения слуховых аппаратов. Первое, что важно знать и понимать, за помощь в финансировании слуховых аппаратов для жителей Израиля, как взрослых, так и детей — отвечают больничные кассы. Да, раньше было разделение. За слуховые аппараты для взрослых людей отвечали больничные кассы, а для детей — Министерство здравоохранения. После Министерства здравоохранения буквально недавно, год назад, передало ответственность за слуховые аппараты для детей также больничным кассам. И для многих даже это оказывается неожиданность, потому что люди часто уверены, что слуховые аппараты — это исключительно частная история, которая стоит огромных денег и никак не связана с государственным медицинским страхованием. Но на практике это не совсем так. Да, полностью бесплатно взрослым слуховые аппараты обычно не предоставляются, но государственная система очень даже существенно участвует в финансировании и иногда существенно снижает стоимость слуховых аппаратов. Допустим, для взрослых старше 18 лет сегодня можно получить участие в финансировании слухового аппарата в размере до 3540 шекелей на каждое ухо. То есть, если мы говорим о паре слуховых аппаратов, то это уже сумма 7080 шекелей. И это довольно важный момент, потому что многие думают, что речь идет про одну общую скидку. Нет, право рассчитывается отдельно на каждое ухо. Такое участие в оплате предоставляется, тут важно отметить, 1 раз в 3,5 года. То есть, если вы получили сегодня аппарат, то новый аппарат вы сможете получить только через 3,5 года. Это очень важный момент, мы на нем обязательно еще остановимся. И вот просто это действительно очень важный момент, и потому что слух — вещь не статичная, у кого-то состояние меняется быстрее, то есть ухудшается, у кого-то аппарат просто перестает подходить. А иногда человек просто понимает, что с выбранной моделью ему неудобно. Смотрите, если произошло существенное ухудшение слуха и вот аппарат, который уже объективно вам не подходит, больничная касса может согласовать замену устройства даже до истечения этих 3,5 лет. То есть правило существует, но бывают исключения по медицинским показаниям. Поэтому если вдруг вы носите слуховой аппарат и вам что-то не нравится, не ждите 3,5 лет окончания. Подойдите к своему врачу, проверьте, а возможно вам дадут разрешение поменять аппарат намного раньше. Ну, а теперь давайте разберемся, как выглядит сам процесс получения слухового аппарата, потому что люди часто теряются на самом первом этапе. Все начинается с обращения к лору, то есть сначала вам нужно прийти к врачу, лору, ухо, горло, нос, который должен оценить ситуацию и выдать направление на проверку слуха. Дальше проводится полноценная аудиологическая проверка в специальном центре. И здесь важно понимать, речь идет не просто о проверке, слышит или не слышит. Специалисты определяют степень снижения слуха, типа нарушения, насколько человеку действительно необходим аппарат и какая категория устройств ему вообще подходит. После этого человек получает рекомендации и начинает следующий этап – подбор самого аппарата. Подбор обычно проводится через специалистов и поставщиков, которые сотрудничают с конкретной больничной кассой. И вот тут многие впервые сталкиваются с тем, насколько разные бывают слуховые аппараты. Есть базовые модели, есть более современные, цифровые, многоканальные, менее заметные, с разными системами шумоподавления, с подключением к телефону и так далее. И тут важно понимать, что, естественно, чем сложнее аппарат, технология, тем выше стоимость. Поэтому люди очень часто удивляются. Подождите, государство же участвует в оплате. Почему мне все равно нужно столько доплачивать? Ответ довольно простой. Государственное участие ограничено определенной суммой. Напомню ее, 3540. А сами аппараты могут стоить значительно дороже. Особенно, если человеку нужен аппарат более высокого уровня или если речь идет о двух шагах одновременно. И тут еще важный момент. Если человек хочет приобрести слуховой аппарат не через поставщика, работающего по договору с больничной кассой, а частным образом, например, в частной какой-нибудь компании, то обязательно нужно проверить с вашей больничной кассой, будут ли они компенсировать или не будут в такой ситуации расходы. Потому что если человек сначала купил аппарат, а потом решил подать документы на возврат, он может неожиданно узнать, что возврата не будет. Поэтому обязательно проверьте, будет ли больничная касса возвращать деньги за аппарат, если вы купили у какого-то частного поставщика. Теперь немножко коротко о различиях между самими кассами. Допустим, в Клолит государство участвует в финансировании даже при обычной страховке, а оставшуюся часть человек доплачивает сам. Но если у человека есть дополнительные страховки, как Клолит Мушлам или Клолит Платинум, появляется дополнительное участие программы до 70% от оставшейся суммы, хоть и с ограничением по размеру. В Макаби тоже есть государственное участие, но размер доплаты зависит от категории аппарата и уровня дополнительной страховки. То же самое и в Леомид. А вот в Миохедет, если есть дополнительное страхование Миохедет Адиф, она может дополнительно покрыть до 80% суммы сверхгосударственной скидки, которую получает пациент. И здесь важно понимать, иногда разница между наличием дополнительной страховки и ее отсутствием может быть очень существенной. Поэтому стоит заранее проверить свои условия, а уже, конечно, не в момент покупки. Теперь коротко еще про детей, потому что здесь ситуация намного лучше, и многие родители об этом просто не знают. Для детей до 18 лет слуховые аппараты входят в государственную корзину медицинских услуг полностью, без личного участия семьи. И это очень важно, потому что хорошие детские аппараты могут стоить действительно дорого. Здесь, правда, тоже существуют сроки замены. Для детей до 6 лет аппарат можно менять раз в 3 года, а для детей от 6 до 18 лет раз в 4 года. Отдельно существуют так называемые FM-системы. Это такие специальные системы, которые помогают ребенку лучше слышать, например, в школе или в детском саду. Для самых маленьких детей такая система предоставляется один раз, а дальше замена возможна раз в 4 года. Ну и еще одна вещь, про которую люди чаще забывают. На слуховые аппараты обычно распространяется гарантия производителя. Но в большинстве случаев она не прикрывает потерю, конечно, аппарата или повреждение устройства. И вот именно здесь у многих начинаются проблемы, потому что аппарат может быть маленьким, дорогим, человек может его потерять, случайно сломать, забыть где-то, особенно если речь идет о пожилых людях или детях. Именно поэтому мы и получили еще один вопрос от радиослушателя. Что делать, если слуховой аппарат потерялся, а положенные 3,5 года для подачи просьбы на новый еще не прошли? Есть ли вообще какие-то решения в такой ситуации и можно ли как-то защитить себя заранее?

0: составления страхового договора. Потому что потом при страховом случае первое, что будут проверять, это была ли оценка с помощью Шамая, оценщика, и есть ли у нас квитанция о покупке. Если мы получили этот слуховой аппарат от Купат Хулима, я рекомендую получить оценку от Шамая.
1: Так.
0: Это делается очень просто. В момент приобретения страховки нужно попросить у страхового агента, чтобы прислали оценщика. Страховка называется «Кенегет кола сикуним». Это значит «от всех рисков». То есть, если я потерял слуховой аппарат, он тоже застрахован. Если я был где-то в путешествии, он тоже застрахован. И если, не дай бог, у меня его украли. То есть, от всех рисков, которые возможны, как технически мы подаем иск. Допустим, мы застраховались, и, не дай бог, произошел страховой случай, мы потеряли свой слуховой аппарат. Нужно зафиксировать. То есть нужно все-таки подойти в полицейский участок, несмотря на то, что мы сами его потеряли, нужно зафиксировать, подать технически жалобу. И с вот этой жалобой мы можем обращаться в страховую компанию за компенсацией. Важно обратить внимание, что есть долевое участие. Как правило, оно в размере 500 шекелей.
1: Вот это вот долевое участие, как платится? Раз в месяц, раз в год? Что это?
0: Долевое участие – это иштатфут ацмит. Это при подаче иска, это та часть, в которой я участвую в иске. Образно говоря,
1: то есть не возвращается, аппарат, получается, да? То есть...
0: Не возвращается, да. То есть если слуховой аппарат, образно говоря, стоит 4000 шекелей, то мне компенсируют 3500. 500 шекелей – мое долевое участие, и 3500 компенсирует страховая компания.
1: А хорошо, сколько вообще вот такая страховка стоит?
0: Если... Страховка имущества базовая стоит около 500 шекелей в год, около 600 шекелей в год. И вот эта добавка за слуховой аппарат может составлять еще 400 шекелей в год. Все зависит от стоимости слухового аппарата. Потому что в последнее время мы встречаем и дорогие очень слуховые аппараты, которые доходят и до 15 тысяч шекелей. Сегодня мы встречаем уже технологию с искусственным интеллектом и с такими всякими новшествами, и аппараты становятся прям дорогими.
1: Понятно. Ярик, спасибо большое. Я надеюсь, наш радиослушатель услышал ваш ответ и подумает о том, чтобы в случае необходимости в следующий раз застраховать свой слуховой аппарат. Спасибо вам за этот комментарий.
0: Всего хорошего.
1: Ну а в завершение этой темы хочу рассказать еще об одной возможности, о которой знают далеко не все. Потому что даже с учетом участия больничных касс, слуховые аппараты для многих людей все равно могут показаться немножко дорогими. Особенно если речь идет о современных моделях, двух аппаратах сразу или ситуации, когда человек по каким-то причинам не смог получить достаточное участие от больничной кассы. В Израиле существует некоммерческая организация Optical Center, которая помогает и детям, и взрослым приобрести слуховые аппараты по субсидированной цене. Проект работает в сотрудничестве с муниципалитетом Иерусалима, а также с организациями Бейт Зусман и Беколь, которые занимаются поддержкой людей и нарушением слуха. Помощь предоставляется разным группам населения по отдельным критериям. Среди них дети и молодежь от 6 до 20 лет, солдаты, взрослые от 20 до 60 лет. И четвертая категория – это люди старше 60 лет. И здесь важно понимать, речь идет не просто о продаже аппаратов там дешевле рынка. Сначала ситуации проверяют право человека на получение помощи и оценивают его ситуацию в плане экономической. И чтобы обратиться в центр, нужно заранее записаться по телефону. Номер телефона 02-630-3206. Я повторю, 02-630-3206. Телефонный центр работает с воскресенья по четверг с 9 утра до 6 вечера. После записи вас пригласят на встречу, на которую нужно будет принести направление или рецепт от лор-врача, результаты последних проверок слуха, документы, связанные с вашим материальным положением. А после этого в центре проводится, конечно же, профессиональная проверка слуха, и уже человеку подбирают слуховой аппарат по субсидированной стоимости. И, наверное, самое важное для многих – стоимость личного участия. Сегодня слуховой аппарат от некоммерческой организации можно получить с участием до 1500 шекелей. А если сравнивать эти цены на рынке, где хорошие аппараты могут стоить многие тысячи шекелей, становится понятно, почему для части семей такая помощь может оказаться действительно значимой. При этом важно

напомнить, что организация предоставляет слуховые аппараты в соответствии с вашим экономическим и финансовым положением, и право на эту помощь проверяется индивидуально. В завершение программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила Мирьям Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
5: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2 CUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Командование Цахаля сообщило о завершении широкомасштабной операции по уничтожению террористической инфраструктуры в районе Бейт-Ханун в северной части сектора Газа. Пресс-служба Цахаля указала, что в течение последних месяцев были обнаружены и ликвидированы различные объекты вдоль линии не менее чем в 11 километров. Речь идет в том числе о подземных коммуникациях к востоку от так называемой «желтой линии». Уничтожены и сотни наземных террористических объектов. В армии отмечают, что этот район в течение долгих лет был одним из центральных оплотов Хамаса. Многие объекты, которые использовались террористами, находились под жилыми зданиями. Как стало известно, сотрудники полиции и общей службы безопасности Шабака вскрыли террористическую сеть палестинской группировки «Народный фронт» в Восточном Иерусалиме. Руководство этой сетью осуществлялось из Франции. В ноябре и декабре минувшего года были задержаны 5 жителей Восточного Иерусалима. Они подозреваются в том, что они были завербованы активистом данной организации Салахом Хамури, проживавшим во Франции. Он занимался планированием терактов против Израиля. В прошлом он был замешан в подготовке покушения на раввина Увадью Юсефа. Двоим задержанным по подозрению в подготовке терактов уже были предъявлены соответствующие обвинения. В ходе операции, проводившейся военнослужащими 50-го полка Цахаля в лагере беженцев в Джанине, палестинский подросток бросил камни в наших солдат. Военнослужащие открыли по нему огонь и застрелили его. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Хаим Голдидж и Омер Шахар. Как мы уже передавали ранее, бывший глава правительства и нынешний лидер партии Баяхат Нафтали Беннет посетил место падения шара, начиненного взрывчаткой, в городе Кирьят-Шмуна. Он подверг резкой критике политику нынешнего правительства. Беннет, в частности, сказал: «Я не помню такого, чтобы солдат отправляли на поле боя, однако при этом запрещали им наносить удары по базам врага. Я не помню ничего подобного. Нынешнее руководство страны говорит солдатам: тому, кто пришел тебя убить, не причиняй никакого вреда. Именно поэтому я говорю со всей ясностью и определенностью: когда дети в городе Кирьят-Шмуна вынуждены прятаться под партами, а плот Хизбаллы, квартал Дахия в Бейруте, должен содрогнуться», подчеркнул Нафтали Беннет. Его слова приводит корреспондентка Кан Орли Алкалай. Некоторое время назад из Ливана поступили сообщения о массированных атаках Цахаля на юге страны. Корреспондент Кан Бет Гай Майян передает, что источники, близкие к Хизбалле, указывают, что начиная с утренних часов было осуществлено не менее 20 атак, в том числе по деревне Йохмур, которая расположена в районе Абуфор. В Цахале подчеркивают, что нет никаких ограничений, которые бы касались нанесения ударов по разным районам Ливана, включая долину Бекаа и Бейрут. Между тем, сухопутные подразделения Цахаля продолжают теснить террористов Хизбаллы, вынуждая их отступать на север Ливана. Таким образом, Цахаль пытается ликвидировать угрозу проникновения боевиков Хизбаллы в населенные пункты, расположенные на севере Израиля. Об этом сообщает корреспондентка Кан Кармела Минаше. Несколько минут тому назад сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере страны в районе населенного пункта Малкия в связи с проникновением в наше воздушное пространство вражеского беспилотника. Он был сбит нашими ПВО. Инцидент завершен. К другим темам. Государственный контролер Матаньяху Энгельман указал в своем отчете на существенные недостатки в деле подготовки правительственных структур к возможным кибератакам. В свете угроз, исходящих от Ирана, указал Энгельман, правительство обязано подготовиться должным образом к такому варианту развития событий. Он также отметил, что многие госучреждения не обладают необходимыми средствами киберзащиты. Среди прочего, существенные недостатки в данной сфере были выявлены в том числе и в Министерстве строительства и планирования. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горных районах. В четверг температура немного понизится, в пятницу без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем 25 градусов, в Хайфе 24. В Галилее и в Бершеве 27, и в Эйлате завтра днем 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Ну, 18 часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. В частности, о том, что ЦАЛЬ срочно призывает резервистов на фоне расширения операции в Ливане после усилившихся угроз дронов террористической организации «Хизбалла». В Кирьят-Шмона и приграничных поселках на севере отменены школьные подвозки. Часть школ перешла на удаленную учебу по Зуму. Иран угрожает Соединенным Штатам и Израилю новым ударом. Заявляет, что может заблокировать экспорт нефти из региона. Глава Шабака Давид Зинья, согласно публикации корпорации КАН, встретился в Объединенных Арабских Эмиратах с Мухаммадом Дахланом и представителями антихамасовских кланов. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Армия расширяет свои действия в Ливане на фоне резкого роста атак Хизбаллы с применением ударных дронов. Армия начала срочный призыв резервистов для расширения операции за желтой линией, так называемой линией прекращения огня. О том, что происходит на севере, главный вопрос, на самом деле, сейчас готовимся ли мы к ограниченной операции против инфраструктуры Хизбаллы или Северный фронт. Движется к новой полномасштабной войне. Об этом поговорим с Сергеем Услендером, военным обозревателем. Сергей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
2: Как вы можете прокомментировать этот срочный призыв резервистов именно сейчас на фоне сообщения о том, что армия перешла желтую линию и наземным образом продвигается в Ливане?
3: Ну, других вариантов нет, поскольку, я так понимаю, нам там не сильно разрешают американцы наносить удары по всей глубине территории Ливана. Значит, в армейском руководстве, наверное, по согласованию с политическим, приняли решение расширять пределы буферной зоны, чтобы отодвигать ее от границы. Потому что дроны Хизбаллы все чаще залетают на израильскую территорию. Для того, чтобы им эффективно противостоять, нужно увеличивать глубину буферной зоны, создавая при этом еще и килл-зону, это от границы буферной вглубь территории Ливана, с тем, чтобы вот этого оптоволокна не хватало дотянуться, ну, хотя бы до израильских поселений на границе. Я уж не говорю там про саму буферную зону. Для этого нужно много людей, поэтому армия сейчас вот рассылает сапшмоны, и я знаю, что часть резервистов, которые недавно были демобилизованы, опять возвращаются в свои части.
2: Интересно, почему именно угроза этих беспилотников, ударных дронов Хизбаллы, она стала до такой степени болезненной для армии? Мы многократно в эфирах возвращаемся к этой теме, и, к сожалению, уже не первый день был начат фраза «разрешено к публикации», «гибнут солдаты», эти дроны атакуют и гражданских тоже, днем и ночью. Есть решение, оно, что называется, в дороге? Или здесь, можно сказать, бессильная армия, по сути?
3: Нет, нельзя сказать, что армия бессильна, но и не существует такого решения, скажем так. Существует множество разного рода таких паллиативных методов, вроде тех же сетей, вроде дробовиков, прицелов, пидьон и так далее. Но еще раз, все это паллиатив. Противостоять дронам на оптоволокне, FPV, маленьким, незаметным, которых почти невозможно обнаружить, пока его не увидишь глазами. А если ты его увидел глазами, то считаешь, что ты уже не успел. Вот это все создает проблему. Надо обязательно отметить, что пока проблема дронов Хизбаллы, так это сейчас не цинично прозвучит, несмотря на потери, не носит такого драматического характера. То, что мы наблюдаем, скажем, в украинской войне, да, этот кошмар, там, киллзона, где на протяжении 20 километров в обе стороны от линии соприкосновения просто ничего не выживает. В принципе, такого у нас пока нет, слава богу. То есть у Хизбаллы, видимо, пока не хватает ресурсов, но очевидно, что она начнет масштабировать. Там главная проблема Хизбаллы, насколько я понимаю, это в отсутствии опытных операторов дронов и большого количества опытных операторов. Но это можно нарастить, это не такая уж и великая проблема. Да, обучение управлению спиридроном занимает, ну, месяц, ну, полтора максимум. Это не водить.
2: Ну, как совершенствоваться Хизбалле, понятно, вопрос, что делать нам, что делать израильской армии, и делает ли это что-то для того, чтобы это, скажем так, противодействие, противоядие, да, было найдено, оно было эффективным.
3: Ну, еще раз, на данный момент, вот на основе опыта украинской войны, мы не видим эффективного решения. Ни Украина, ни Россия пока такого не придумали. Существует разного рода паллиатив, это, там, еще раз я повторю, сетки, там, дробовики, вот всякие такие средства, которыми можно укрываться, отбиваться от дронов, маскироваться, там, и так далее.
2: Пока четкого универсального такого решения средства. Нет.
3: Да, вот как в свое время придумали железный купол, который, да, почти нивелировал ракетные возможности террористов. Не совсем, но почти. Так вот, такого решения пока нет, и оно маловероятно, что появится. Возможно, что-то придумают по части радиоэлектронной борьбы, но вся проблема дронов на оптоволокне, что они ей не подвержены. Может быть, что-то придумают, но пока, вот, пока в этом направлении ведутся разработки, но они еще пока не настолько эффективны.
2: С одной стороны, призывают резервистов. Армия расширяет интенсивность военных действий и зону военных действий. С другой стороны, есть ощущение по-прежнему, может быть, оно уже не релевантно, не актуально на данный момент, что армия все еще чувствует себя со связанными руками, что называется, за линию прекращения огня и за продолжение, да, пролонгации временного перемирия, за позиции Америки, или эта ситуация уже изменилась?
3: Нет, пока не изменилось, пока не особо наблюдается такое увеличение мощи и интенсивности наших ударов по всей территории Ливана, потому что, например, одним из решений, как минимум временных, было бы создание вот такой мертвой зоны, километров на 30 от границы буферной, чтобы там ничего живого не было, и, соответственно, они не могли бы использовать их FPV-дроны против нас на оптоволокне, потому что будет просто не хватать длины этих катушек. Но поскольку нам не дают возможности наносить удары, то Хизбалла потихонечку начинает, как бы сказать, восстанавливаться. Пока не такими темпами, которые бы там прям всех пугали, но в целом она потихоньку этим занимается. Поэтому вот сейчас, к сожалению, отсутствие возможности наносить полноценные удары по инфраструктуре Хизбаллы приводит вот к таким печальным последствиям.
2: Сергей, главный вопрос. Вот по состоянию на данный момент есть впечатление, что этот Северный фронт все еще можно стабилизировать дипломатическими путями, как то пытались сделать до сих пор, как на том продолжает настаивать Вашингтон в том числе, или, по сути, военная эскалация кажется неизбежной?
3: Как по мне, она кажется неизбежной, потому что все попытки договориться с правительством Ливана – это отличная история, за исключением того, что Хизбалла в этом уравнении просто никак не участвует. Разоружить Хизбаллу невозможно военными способами, имеется в виду, государство Ливан не может это сделать. Значит, остается два способа. Либо запустить туда сирийцев, да, вот то, что как бы Джулани прям спит и видит, чтобы ввести туда свои отряды. Но это приведет к чудовищной резне, и мы потом не отмоемся от этого, я не знаю, на протяжении какого времени. Это там Сабра и Шатила показываются просто абсолютно таким детским эпизодом на фоне всего этого, то, что там случится. Либо делать это самим, но самим нам особо не дают. Ну и, в принципе, разоружить Хизбаллу, это нужно оккупировать всю территорию Ливана, включая долину Бека. Это тоже невозможно. Значит, остается вот пока так вот воевать в таких условиях и ждать, чем закончится история с Ираном. Крушение иранского режима привело бы к улучшению ситуации на Северном фронте, но пока это тоже,
2: да, пока сценарий, да, не кажется реалистичным. Сергей Услендер, военный обозреватель, я благодарю. Спасибо большое за комментарий.
3: Спасибо, хорошего вечера.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Из-за атак дронов Хизбаллы, о которых мы сейчас говорили, за опасение расширения боевых действий в Ливане, которые уже происходят, командование тыла ужесточило ограничения в приграничных районах. На севере отменены школьные подвозки. Часть школ в Кирьят-Шмуне, в соседних с ним населенных пунктах, перешли на удаленное обучение. Ограничены собрания людей в этом районе, закрыты несколько природных парков. О том, как выглядит сегодня жизнь на севере, в Кирьят-Шмуне, я поговорю с Юлией Коган, жительницей Кирьят-Шмуне. Юлия, здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Какая сейчас обстановка у вас?
4: Ну, напряженная. И я хочу сказать, что не Пикуда Оров закрыл нам школы, А, Илья. Угу. Это важно.
2: Вследствие изменений указания службы тыла, да. Ваша местная власть.
4: Да, то есть никуда у нас там не закрывает школы, ничего. Угу. Это обычно продолжается жизнь, обычно, как обычно.
2: Вот звучит в вашем ответе, да, с акцентированием слова «это важно», да. Вам кажется, что армия, скажем так, недооценивает реальное положение вещей, то что, с чем вы сталкиваетесь ежедневно? Сам факт я того, например, думаю, что школы было принято закрыть, действительно, как вы подчеркнули, не на уровне пикудоров, не на уровне армейского командования, да, а на уровне местного руководства.
4: Да. Я не думаю, что это армия сама, но просто до этих анхайот у нас были тут выпущены ракеты без сирен, и каждый день у нас кипат бордель почти по 3-4 раза. Прямо над нашими головами летают. Я не знаю, куда они запускают их, в Ливан, здесь. Но тревоги нету, сирены нету. То есть выходит кипат бордель, мы слышим. Слышим этот шум, слышим этот бум, и сирены нету. Недавно, 3 месяца назад, по-моему, упала напротив моего дома в субботу в 8 утра без сирены. И даже после того, как упала, не было сирены. И никто не сказал, что это было вообще.
2: Мне кажется, понятие, такое словосочетание «обычная жизнь», то, как мы переводим слово «шигра», да, такое хорошее слово на иврите,
4: да.
2: Не знаю, насколько оно вообще применимо к вашей ситуации, вообще, насколько это возможно, и как эта самая «шигра» выглядит у вас сейчас? Вот так, чтобы все, кто не живет на севере, поняли, как выглядит обычный день человека, который живет в Кирьят-Шмона сегодня.
4: Ну, вот, например, сегодня ночью, не ночью, а в 10 часов вечера, мы не знали, будет садик, не будет садик. Моей дочке почти 2 года, она ходит в садик, и мы не знали. И нам только в 6 утра сказали, что садик будет закрыт. Угу. То есть, и сегодня, например, я ее взяла, у нас тут джимбури, отель работает бесплатно для детей, потому что все закрыто как бы для детей. И вообще тут для детей, для маленьких до 6 лет вообще ничего нет. Но это совсем другое.
2: Как, Юль, как дети воспринимают это? Как дети реагируют?
4: Вот мой ребенок очень начал реагировать. Она не реагировала на эти шумы, на эти бумы, но когда есть сирена, она просто поднимает ручки и хочет на руки. То есть это очень страшно видеть своего ребенка взглядом, что ты не можешь ничего сделать. Тебе ничего, нечего сделать. То есть мы заходим в мамад. И все. То есть ты бессильна в этой ситуации.
2: Есть ощущение другого уровня опасности, мы сейчас об этом говорили с Сергеем Слендером, от дронов, которых, насколько я понимаю, стало больше. Это опасность дрона Хизбаллы по сравнению с, к сожалению, тем, что стало привычным, да, опасность ракетных обстрелов.
4: Да, вчера в Метуле, это находится около Кирьят-Шмоне, упал дрон на крышу дома. И после этого была сирена. И сегодня я разговаривала с жительницей Метулы. Это упало около ее дома. И она сказала, что когда упал этот дрон, и наш дрон израильский летал над ним, чтобы как-то, я не знаю, фотографировать, я в этом не разбираюсь. И над нашим дроном пролетел Хизбаллы дрон. Солдаты начали бежать без сирены. Солдаты начали бежать. Мама, адмиклад. И потому что они заметили дрон Хизбаллы. То есть сирены не было... Ничего не было. Они просто увидели дрон Хизбаллы и начали бежать в сторону Мамада Миклата. А мирные жители, то есть они не знают, это наш дрон, не наш дрон.
2: Я хотела сказать, что, по сути, когда видишь этот объект в воздухе, понять, является ли он вражеским или дружественным, что называется, ну, в общем, невозможно. А ну, опасность да, очень велика и реальна.
4: Да, у нас тут каждый день летает дрон армии. Мы его не видим, но мы его слышим каждый день. То есть... Начинается это с 8 часа вечера и до 6 утра, до 7 утра. Помимо того, мне, как жительница Кирьят-Шмоне, очень страшно, хотя все меня уверяют, что такого не может быть, мне очень страшно, что сюда зайдет Хизбалла и будет повторное 7 октября. Недавно, где-то неделю назад или даже 3 дня назад, они приблизились очень к Гадеру нашему. И никто ничего не сообщил, только потом люди начали сообщать. То есть не армия сообщила, а люди. Это очень страшно, очень-очень.
2: Немало вопросов, надо сказать, вызывает.
4: Да.
2: В связи с этим я как раз бы хотела спросить вас, Что бы вы хотели сказать на эту ситуацию, как житель Кирьят-Шмона, как человек, который живет в этой ситуации, не слушает они, не читает они, а живет. Вот что бы вы хотели сказать тем, кто принимает решения в правительстве, в армии?
4: Чтобы нас увидели, чтобы нас заметили, потому что мы тоже люди живые. У нас тоже есть дети, у нас тоже есть страхи. Мы люди. Такие же, как живут в Тель-Авиве, такие же, как живут в Батьяме, в Мерказе, вообще, по-моему.
2: Скажите, Юлия, есть ли на этом фоне разговоры среди ваших друзей, ваших соседей, возможно, о временном отъезде из города, эвакуации из города?
4: И эвакуации за свой счет. Есть люди, которые могут себе это позволить, mm-hmm. есть люди, которые не могут себе это позволить. Вот у меня сейчас в WhatsApp очень такой спор насчет садика нашего, потому что у нас садик, он не отели, он у нас проти, частный, mm-hmm. и как бы она не должна его закрывать, если нету каких-то анхайот с пикудаороса, да. И mm-hmm. она его закрыла, потому что она сказала, смотрите, я боюсь брать mm-hmm. ответственность за детей. И у нее есть еще две воспитанницы, у которых есть дети, которые учатся в школах, которые Илья закрыла. То есть, mm-hmm. соответственно, если мы привезем наших детей, человек 25, mm-hmm. эти две воспитательницы не придут. Одна воспитательница не сможет никак, ну никак за 15 секунд завести всех детей в Миклад или mm-hmm. Муман.
2: Юлия Коган, жительница Кирьят-Шмона. Я обычно мы в последнее время многие разговоры заканчиваем пожеланием спокойствия. В вашем случае, я думаю, с одной стороны, это особенно актуально, с другой стороны, очень хочется, чтобы эта ситуация имела свое решение, нашла свое решение, причем насколько это возможно, в ближайшее время. Спасибо вам большое, Юлия Коган.
4: Спасибо большое.
2: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются, хотя пока новостей о том, что стороны пришли к соглашению, нет. Есть несколько иные новости. Более того, риторика Ирана стала агрессивной. Все более агрессивной становится верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи. Заговорил снова, так сказать, о конце сионистского режима скоро. Представители КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции, угрожают новыми, более мощными ударами по США и Израилю. В случае возобновления войны возникает главный вопрос. Иран действительно ищет компромисс или использует переговоры просто как паузу перед новым витком конфликта? И с этим вопросом я обращаюсь к Михаилу Бородкину, востоковеду, главному редактору телеграм-канала Oriental Express. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Скажите, как вы объясняете сочетание переговоров с одной стороны и таких более чем агрессивных, ну, хотя, в общем, не удивляющих, да, заявлений иранского лидера?
5: Ну, давайте сразу скажем, что это заявление неизвестно кого, потому что самого mm-hmm. этого лидера никто с 28 февраля так в лицо и не видел, и даже не слышал.
2: То есть, когда делается заявление об его имени, вы с сомнением к этому относитесь?
5: Да, конечно. Я Почему? Не уверен, что он в том состоянии, чтобы mm-hmm. что-нибудь писать или говорить еще раз, потому что мы его с 28 февраля не mm-hmm. видели и не слышали. Mm-hmm. Вот. Так что мы не знаем, в каком он состоянии, насколько он вообще дееспособен, насколько он может что-то говорить, и вообще mm-hmm. жив ли он. Потому что есть мнение, что и его в живых уже давно нет. Mm-hmm. Но, допустим, даже если он есть, неважно. В любом случае...
2: Ну, неважно, кто бы ни говорил от имени лидера, это явно человек, у которого есть доступ к инструментам говорить от имени лидера. Значит, это кто-то из тех, кто принимает решение.
5: Именно, именно. Это в любом случае заявление от имени руководства страны, настоящего руководства страны. Они, на самом деле... Ничего нового нам не сообщили, то есть они всегда занимали очень жесткую позицию. А переговоры, которые они сейчас ведут, вот они в основном сосредоточились на вопросе статуса этого несчастного Ормузского пролива. И вот эту тему они вроде как с американцами практически согласовали. То есть там те утечки в СМИ, которые вот последние дни публикуются, они говорят нам, что Иран и Соединенные Штаты собираются на там 60 дней объявить там полноценное какое-то прекращение огня, и вот за это время пролив будет разблокирован, там американцы снимут свою блокаду иранских портов, дадут иранцам там поторговать нефтью. Эти 60 дней стороны будут обсуждать вот настоящие уже проблемы, mm-hmm. то есть ядерную программу и так далее. Так вот, Пролив-то они, наверное, на эти 60 дней откроют, а по единой программе никаких уступок не будет. Точно так же, как здесь не было раньше. То есть это уже третий раз пытаются нынешняя администрация, значит, действовать, вот, договориться с иранским режимом. Сначала закончилось там 12-дневной войной, потом вот этой вот войной. Ну и сейчас вот третий заход, и он, нет никаких оснований полагать, что он окончится как-то иначе.
2: То да, есть, вопрос тут, да, мне кажется, такой двухступенчатый, да, значит, до вопроса о том, есть ли шанс действительно договориться по сути, то есть вот об этом втором, да, этапе ядерной программы и так далее, есть ли, на ваш взгляд, вот смотря на эту динамику, реальный шанс на то, что в ближайшие дни, может быть, да, мы увидим этот первый этап соглашения, да, с целым рядом сопровождающихся действий, как открытие Ормузского пролива с одной стороны, снятие американской блокады с другой и так далее, то, что в том числе упомянули. То, что казалось совсем недавно, что вот-вот это произойдет, буквально дело часов, а потом стороны начали снова как будто бы отдаляться, взаимно обвинять друг друга и так далее. Вам кажется, что это такая игра перед подписанием, как это часто бывает при таком торге, или действительно, возможно, мы увидим совсем другой сценарий?
5: Мне кажется, что на данный момент это скорее игра, и что вот этот вот, вот это соглашение чисто по проливу, они все-таки, может быть, до него и договорятся. Вот. Но оно будет временным, то есть оно не будет, это будет для нас передышка от войны, а там через какое-то время, скорее всего, снова речь пойдет о возобновлении боевых действий в том или ином формате.
2: А вот вы думаете, через какое, если подумать, да, то есть это действительно может случиться достаточно быстро, ну, как многие полагают, да, пройдет июнь с его мероприятиями, пройдет июль, начало июля, по крайней мере, да, здесь зависимость от Соединенных Штатов, 250 лет и так далее, и как бы возникнет в районе августа, возможно, да, некое такое окно, если не договорятся по ядерной программе, окажется, что не договорятся. Или вам кажется, что возможен вариант, как в Газе, например, вот это промежуточное соглашение, которое в каком-то смысле, возможно, и неплохо для всех сторон, понимая, что нет надежды договориться о главном, и как бы это все зависит на некоторое неопределенное время. Вот как вам кажется?
5: Нет, я думаю, что Трамп хочет прийти к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре с каким-то результатом. Вот. А промежуточное соглашение — это вот такое вот, то есть, когда решился только вопрос пролива и все, это не решение. То есть ему нужно, я думаю, что он, если не будет продвижения на переговорах по поводу ядерной программы, а его не будет, он, я думаю, что он пойдет на какие-то новые силовые действия. Mm-hmm. Да, вот, наверное, действительно начинается второй половины июля.
2: Трудно понять действительно, что происходит в иранском руководстве. Мы даже с вами начали с того, что мы не знаем, жив ли Бучтаба Хамина и в каком он состоянии, так сказать, насколько он в рабочем активном или нет. Но что мы, да, понимаем относительно того, как это выглядит сейчас. Это иранская элита, иранское руководство. Там есть раскол, скажем так, между сторонниками сделки и сторонниками военного пути. Там есть единство среди тех, кто реально находится у руля, и кто находится у руля, вот что мы об этом знаем.
5: У руля находятся генералы корпуса стражи Исламской революции, они узурпировали фактически власть, прикрываясь этим самым Бучтабой Хамине, то ли живым, то ли неживым. И у них внутри себя раскола нету. Они настроены крайне непримиримо, и там ни шагу назад, уступок не будет и так далее. Вот. А вокруг них носится президент Пезешкиан, а сейчас уже и спикер парламента Галибаф, которые говорят ему, давайте хоть что-нибудь сделаем, чтобы хотя бы часть санкций была отменена, потому что иначе наша экономика не выдержит. Но это не раскол элит, потому что элита, которая вот реально правит, то есть генералы, внутри них пока раскола нет. А вот их разногласия с президентом, это как бы разногласие с президентом, но у президента никакой реальной власти нет. Спикер сейчас сумел немного консолидировать, так сказать, свои позиции, но он опирается в основном на выборных чиновников, на депутатов парламента, например, недавно они там ему полномочия подтверждали. Но у них тоже нет особо реальной власти, поэтому вот ситуация такая с этой точки зрения для успеха переговоров, она тоже не очень оптимистична. То есть те, кто хочет воевать или скажем так, не боится, не может, не хочет, но не боится того, что война возобновится. Вот эти люди сейчас находятся по-настоящему находятся у руля, и они уступать не собираются.
2: Да, те, кто хотел бы договориться, они не находятся у руля. Я благодарю вас за комментарий. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Спасибо.
5: Спасибо, всего доброго.
2: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире корпорации «Кан» сегодня было опубликовано сообщение о том, что Израиль вел тайные контакты вокруг того, что называется «Дня после Хамаса» в Газе. Израиль, точнее, глава Шабака Давид Зинин посетил Объединенные Арабские Эмираты, встретился там с Мухаммадом Дахланом, в прошлом лидером Фатха в Газе и человеком, который уже не раз его называли возможным кандидатом на управление сектором, на, так сказать, претензии на власть в Газе после войны. Кроме того, сообщается, что Зинин встречался с представителями кланов в Газе, которые выступают против Хамаса. И все это происходит на фоне попыток Израиля и арабских стран понять, кто сможет контролировать Газу после окончания войны. Вообще, возможно ли там создать некоторую альтернативу Хамасу? Вот, например, не все считают, что Мухаммад Дахлан — это та самая фигура, действительно, которая может стать такой достойной альтернативой, сможет и, главное, захочет. Вот что сказал сегодня в эфире Кан Решет Бет, посол Израиля в Арабских Эмиратах Йоси Шели. Действительно, Дахлан здесь находится, в Эмиратах, это известно, об этом не раз писали, но я не полагаю, что он заинтересован в том, чтобы возвращаться, у него хорошая жизнь, зачем ему отказываться от той хорошей жизни, которую он живет сейчас, ради непонятно каких перспектив в таком месте, как Газа. Так считает Йоси Шели. Интересно, что по этому поводу думает мой собеседник Йоси Амруси, ведущий эксперт Института Мизгов по вопросам нацбезопасности, в прошлом высокопоставленный сотрудник Шабака. Йосем Руси, шалом.
6: Шалом, ערב טוב.
2: עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי, בכיר שבק לשעבר. הנה שמענו את יוסי שלי, שגרינו באמירויות, שטוען כי טוב למוחמד דחלן, איפשהו נמצא כרגע, כן, באמירויות. יש לו חיים טובים, ולמה שיעזוב את החיים הנוחים האלה, כן, לטובת העתיד לא ברור בעזה, כן? אתה מסכים איתו?
6: תראה, אני אתייחס מבט טיפה יותר רחב. תראי, אנחנו במלחמה עם החמאס ברצועת עזה מאוקטובר 23. בוצעה הפסקה במלחמה, שבדרך אגב המלחמה בעיניי נמשכת עד היום, כן? ביצענו הפסקה במלחמה כדי להחזיר את החטופים שלנו וכדי לחתום על אותו הסכם שטראמפ יזם. ההסכם אכן החזיר את החטופים, הסעיף הראשון התממש במלואו. הסעיף השני של פירוק חמאס מנשקו לא מתממש, והחמאס כבר עבר התאריך בו היה אמור להתפרק מנשקו, והוא לא עשה זאת. לכן אנחנו ממשיכים להילחם עם החמאס ברצועת עזה.
2: כלומר, בעצם, רק שאני, כלומר, אתה אומר בעצם שכל השיח הזה, מי יהיה בנהגה בעזה, מי ככה נהגה בעזה ביום שאחרי חמאס, הוא לא רלוונטי, משום שחמאס לא הולך לשום מקום, אין יום שאחרי חמאס, חמאס
6: בעזה. זה קודם כל, החמאס לא התפרק מנשקו. עכשיו, מצד שני, אני חייב לומר, אני זוכר את דחלן היטב עוד מהתקופה של שנות ה-90, שממש התחילו הסכמי אוסלו, ואם את זוכרת היה מה שנקרא עזה ויריחו תחילה, והתקופה מסוימת, קצרה אמנם, אבל תקופה מסוימת באמת עבדנו בשיתוף פעולה מאוד טוב עם הרשות הפלסטינית ברצועת עזה כנגד החמאס, ודחלן היה מראשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שפעלנו באמת יחד עד שהבנו שהאינטרסים של כל צד הם שונים לחלוטין והשיתוף פעולה הזה נחלש מאוד. בהמשך דחלה למעשה עזב את רצועת עזה, אפשר אפילו לומר ברח מרצועת עזה כשהבין שהחמאס עומד להשתלט על הרצועה, ובאמת מאז הוא עושה כסף בעיקר באמירויות, והוא נחשב באמת אחד העזתים העשירים בעולם היום. האם הוא יחזור לעזה או לא, אין לי מושג, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחשוב טיפה רחוק ועם איזושהי אופטימיות, אז במידה ואנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שנצליח לפרק את החמאס מנשקו, ואנחנו תמיד אמרנו לאורך כל המלחמה, שמי שישראל רוצה שישלוט ברצועת עזה, זה פשוט עזתים שלא רוצים להרוג אותנו. אם יש כאלה, ודחלן הוא בין עזה, הוא בין
2: המקום הזה. כי אתה יודע, האינדוקרינציה, מה שנקרא, כן, כל החמאס זה לא רק תנועה, זה לא רק שותפות בתנועה, כן, זה...
6: כן, זה רעיון, אבל לא אכפת לי... בראש ובראשונה
2: זה רעיון, כן, וגם במערכת החינוך הזאתית, אז אתה אומר שימצאו אנשים, כן, שהם לא נגדנו, פחות נגדנו.
6: לא אכפת לי שעזתי יחזיק את רעיון החמאס בראשו, בתנאי שלא יחזיק קלצ'ניקוב. כל עוד הוא מחזיק רק את הרעיון של החמאס, שיחזיק. אבל
2: קלצ'ניקוב הוא חלק מהרעיון הזה. הוא החלק המעשי של הרעיון, יוסי.
6: אז יש לו בעיה, ולכן אנחנו צריך להילחם גם בו. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הסכם כזה או אחר, אחרי פירוק החמאס מנשקו, אנחנו רוצים שעזתים שמאמינים בדו קיום איתנו, שמוכנים לחיות איתנו בשלום, ישלטו ברצועת עזה. זאת דעתי, זה עדיף משלטון צבאי וכל שלטון אחר. אם יש כאלה, דחלן הוא אחד המנהיגים שאולי, אולי, אולי, ואני אומר באמת בהסתייגות, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, אולי יכול לשמש כסוג של מנהיג כזה. להערכתי, אני די מסכים עם יוסי שלי, החיים שלו באמירויות טובים מאוד, הוא דרך אגב פועל לא מעט למען תושבי עזה, חלק מהסיוע האמירתי הוא יוזם אותו מול השלטונות האמירתיים, ולכן אני אומר, להשתעשע עם הרעיון אפשר, האם הוא יתממש, ימים יגידו, אני לא בטוח שזה יקרה.
2: לפי הדיווחים, ישראל גם יוצרת קשר עם חמולות מקומיות כאלה ואחרות בעזה, שמענו את זה גם במהלך המלחמה, לא שעצה מזה מי יודע מה, אתה יודע, כמה המודל הזה ריאלי, כלומר אתה חושב שאותם עזתים בעצם יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי באמת בשליטה של חמולות?
6: אני לא חושב שזה יגיע למצב של שליטה של חמולות, אבל נכון לעכשיו הכלי הזה הוא לא סודי, זה שיש חמולות של משפחות עזתיות שצברו לא מעט כוח וזוכות גם לסיוע ישראלי, גם סמוי וגם גלוי, והם עושים והם עובדים עם צהל, וצהל עובד איתם ומסייע לצהל לשמור על אותם גבולות של הקו הצהוב. זה דבר שמתרחש יום ביומו גם בדרום הרצועה, גם במרכז הרצועה וגם בצפון הרצועה. האם זה יגיע לאותה מתכונת של תפיסה של חלק מהשטח על ידי חמולה כזו או אחרת? לדעתי לא, אבל נכון לעכשיו זה כלי חשוב שיש בידיים של מערכת הביטחון, ואני חושב שחשוב לנצל אותו.
2: בהחלט. נסתפק בדברים האלה. אני מודה לך מאוד על הפרשנות.
6: תודה רבה לך.
2: כן. תודה רבה, יוסי אמרוסי. עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי, בכיר שב"כ לשעבר. תודה רבה. Мой собеседник говорит, что, по сути, надо понимать, прежде всего, в макро, во взгляде на то, что происходит с Газой, там война не закончена, война началась в октябре 23-го года, и, по сути, она продолжается и сейчас. Мы согласились на перемирие для того, чтобы вернуть наших заложников, но Хамас, разумеется, не стал следовать пунктам плана Трампа для Газы, как это и предполагалось. В общем, он отказывается разоружаться, складывать оружие. И поэтому, прежде всего, нужно понимать, что нет дня после Хамаса, Хамас по-прежнему в Газе. Что касается Мухаммеда Дахлана, мы помним его еще со времен 90-х, соглашение Осло, был короткий достаточно период, когда Израиль сотрудничал, в том числе в Газе, с Фатхом, против Хамаса, но это сотрудничество очень быстро закончилось, быстро стало понятно, что у всех игроков здесь очень разные интересы, часто противоположные. Хамас усиливался, в конце концов, как известно, пришел к власти в Газе. Дахлан, по сути, ну, практически сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, и с тех пор он действительно там неплохо живет, он занимается там бизнесом, делает очень хорошие деньги. И здесь мой собеседник согласен с нашим послом в Эмиратах, когда они оба считают, что действительно у Дахлана нет особо поводов сейчас бросать всю эту свою налаженную хорошую жизнь и отправляться в не очень понятные перспективы в Газе. Но если быть оптимистами, говорит Йоси Амруси, если предположить, что удастся разрушить Хамас, те, кто, по сути, в идеале должен находиться у власти в секторе Газа, это те жители Газы, которые, ну, по крайней мере, активно не хотят смерти Израилю, не хотят с нами активно воевать. Понятно, что большой вопрос, есть ли там такие люди, причем в таком достаточном количестве, в такой массе, чтобы из них выросли какие-то местные лидеры. Понятно, что была и имела место, до сих пор продолжается серьезная индоктринация идеями Хамаса, такими, да, радикально антиизраильскими, но все же не все готовы эти идеи воплощать в вооруженную борьбу, так что это ее самоусловно. Вот в идеальной ситуации и из них и нужно находить и, так сказать, выращивать там лидеров. Но что касается вопроса взаимодействия Израиля с местными кланами, так называемыми хамулами, кстати, это одна была из идей, как известно, муссирующаяся очень долгий период времени, попытаться привести этих местных, так сказать, глав этих кланов к власти. Здесь Йоси Амрут считает, что это не то, чтобы эта идея продуктивна, то есть на уровне ежедневного сотрудничества, да, эти кланы, хамулы сотрудничают с армией, потому что касается охраны границ внутренних, которые там проходят, разделительные черты. И это очень хорошо, это очень важный, ценный инструмент, которым мы ежедневно пользуемся, но представить себе, что концепция кланов как руководящих структур в Газе, она вряд ли реалистична, говорит Йоси Амрут. Напомню, ведущий эксперт Института МИЗГов по вопросам нацбезопасности, в прошлом высокопоставленный сотрудник Шабака.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Глава канцелярии, уже прошлый глава канцелярии Бенямин Нетаньяху, Цахи Браверман, вызван на слушание перед, вероятно, предъявлением ему обвинительного заключения по так называемому делу ночной встречи. Прокуратура выдвигает подозрения, обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, воспрепятствовании следствию. В центре этого дела, как известно, находится утверждение бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельдштейна о том, что Браверман якобы предупредил его о секретном расследовании, которое проводится вокруг той самой известной утечки информации. Сам Цахи Браверман, разумеется, все отрицает. Его дело, его адвокаты называют все это дело политически мотивированным. Поговорим об этом, а и не только об этом, с Максимом Гулером, юридическим обозревателем 9 канала. Максим, привет.
7: Добрый вечер, Аня.
2: Ну вот прежде чем мы так подробно сейчас разберем историю с Цахи Браверманом и обвинительным заключением вероятным, были сегодня и хорошие новости, хорошие для Романа Гофмана, генерала Гофмана, разумеется, да. Комиссия Груница уже во второй раз утвердила его кандидатуру на пост главы Моссада, то есть, по сути, оставила свое решение в силе. На твой взгляд, дело сделано, и можно, так сказать, посылать Гофману букеты и поздравления, или Багац может все-таки приостановить такие это назначение?
7: Ну, в теории Багац может, но мне кажется, что поздравления в любом случае нужно посылать, потому что и можно, да, потому что дискреционные полномочия назначения все-таки сосредоточены и находятся в руках Бениамина Нетаньяху. Никакой Багац, в принципе, опять же, теоретически может, но этого делать попросту не будет. Багац не будет подменять свое решение, решение комиссии, потому что именно комиссия, как инстанция, которая действительно выслушивала свидетелей и проверяла эту информацию, причем, как мы уже понимаем, не один, не два и не три раза, еще раз повторно не просто вынесла решение, а сказала, что она укрепилась в своем мнении, что генерал Гофман, то есть в его деяниях, в его порядочности не найдено никаких изъянов. Это три члена комиссии, это Даниэль Лешкевиц, Муше Тари и профессор Талия Айнорн. Конечно же, и опять же, к сожалению, Ашер Грунис, председатель этой комиссии, и имя комиссии тоже Грунис, был опять против, но опять же не совсем, и сказал, что мы можем еще немножечко пообсуждать, и возможно, на место уходящего Дэдди Барнеа 2 июня на заслуженный отпуск надо назначить какого-то временно исполняющего обязанности. Но с этим члены комиссии тоже не согласились. И очень много скандального, на самом деле, выяснилось. Вот в сегодняшнем письме, которое было опубликовано в канцелярии премьер-министра, обратите внимание, да, члены комиссии были шокированы, потому что в ходе слушаний в Багаце три члена комиссии выяснили сами для себя, что юридическая советница правительства передала свое экспертное заключение председателю комиссии. Не в секретариат, как в принципе требует правила, а юрсоветник, ну, это тот человек, который должен следовать правильно. Не только говорить, как правильно, но и сам должен делать правильно. А в документе, в этом самом заключении от 20 марта, который не был предоставлен остальным членам комиссии, и они даже не подозревали его существовании, да, было написано, что он был адресован и передан председателю комиссии и бывшему главе Верховного суда как секретный материал лично в руки. То есть, есть какая-то информация, которую члены комиссии как бы не нашли. Ну и самое важное, да, в чем, в принципе, подозревали или пытались упрекнуть Гофмана, в том, что он точнее, через свои, его подчиненные, да, служащие, военнослужащие 210-й дивизии Башан задействовали в операции использования, да, некого на тот момент несовершеннолетнего Уриэль Макаеса. Так вот, в ходе слушания, я напоминаю, что Богац на прошлой неделе завернул все это дело опять в комиссию и сказал, давайте вы не дослушали, вы вообще не выслушали Уриэль Макаеса, послушайте, что, может быть, он вам что-то расскажет. Так вот, посмотрели 511 страниц распечатки WhatsApp-переписки между Уриэль Макаесом и тем, кто его по факту задействовал. Это майор ЦУР, ограничимся вот этим названием. Так вот, во всех этих 15-11 на этих всех бумажках, на листах, ни разу не упоминается имя Гофмана. Ни разу Эль Макаис с ним не общался. И сам, когда он предстал перед членом комиссии, он сказал, что никогда не контактировал с Романом Гофманом. Следовательно, ну и самое, наверное, интересное, тот самый аффидевит бригадного генерала Гиммель, который еще раз говорит о том, что Гофман не знал, что использует несовершеннолетнего. И когда к нему обратились за такой информацией, и мы вообще задали не тот вопрос, мы сказали, а не использовали твои подчиненные, не сливали ли они совсекретную информацию этому Эль Макаесу, который тот впоследствии публиковал в своем телеграме, или телеграме, которым он управлял. И Гофман ответил нет, но если вы хотите, я проверю. И тогда ему было сказано, что тебе ни в коем случае нельзя это делать, потому что МАХБАМ, это департамент информационной безопасности, входит в состав разведки ОМАН, военной разведки, ведет тайное расследование, и тебе нельзя в него вмешиваться ни в коем случае.
2: Ну, так или иначе, да, я просто хочу, чтобы мы успели поговорить про не менее интересное, но гораздо менее приятное, так сказать, для фигуранта, про Цахи Брайвермана. В общем, в любом случае, да, все, что хорошо кончается, и, судя по всему, для Романа Гофмана, так сказать, его назначение вступит в силу, и эта история закончится позитивно. А вот для Цахи Брайвермана его история, по крайней мере, пока выглядит, в общем, не очень позитивной, да. А насколько серьезным этапом является вызов на вот это вот ШИМО, да, то есть слушание перед предъявлением обвинения? Можно сказать, что прокуратура уже практически приняла это решение о подаче обвинения?
7: Ну, в принципе, решение принято. Закон, уголовно-процессуальный закон гласит буквально следующее. Если обвинитель убежден, что у него есть достаточная доказательная база, он обязан предъявить обвинительное заключение. У него здесь нет какого-то маневра или возможности принимать какое-то иное решение. Просто подать обвинительное заключение. Есть, да, вот этот вот предварительный этап, то самое слушание, которое может быть и в устной форме, а может быть и просто в письменном виде. Адвокат Джек Кен, который представляет интересы Цахи Брайвермана, в принципе, может это сделать, попытаться убедить. Но мне кажется, или во всяком случае, мы должны надеяться, что прокуратура не основывается просто на показаниях или на, скажем, даже это даже не показания. Ведь вся эта история, ночная история, она родилась по факту в ходе журналистского расследования, которое провел в первую очередь ваш коллега Умри Асанайм в своей программе «Будет хорошо» на 11-м телеканале телекорпорации КАН, где Эли Фельдштейн сказал, что да, вот 5 октября 2024 года меня вызвали, я приехал в генштаб Кирья, пришел Цахи Брайверман на -4 этаже, мы отдали свои телефоны помощнику Брайвермана, закрыли машину, закрыли окна, Цахи Брайверман вытащил из пиджака список, там рукой было написано от 5 до 6 имен, среди которых, кстати, теперь, опять же, мы знаем из публикации юрсоветницы, которая сегодня сказала, что будет подавать обвинение, среди этих имен был Ари Розенфельд, тот самый прапорщик, который является уже обвиняемым по делу об утечке секретной информации в издании «Бильд». Эли Фельдштейн сказал, что ему никто не известен, и тогда Брайвермана спрашивает, это как-то связано со мной или с нами, но я могу, если да, я могу помочь это дело погасить. Вот так примерно это было представлено. Брайверман, если я правильно понимаю, все подозрения в свой адрес отрицает. И поэтому хочется надеяться, что у прокуратуры, когда она делает такой шаг, есть что-то больше, чем слово против слова.
2: Об этом, видимо, мы Максим, поговорим уже в следующих выпусках нашей программы. А пока я тебя благодарю, Максим Гуллер, юридический советник, обозреватель 9 канала. Да, это было промо, возможно, дальнейших сценариев. Да, спасибо большое. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.
2: Богац приступил к рассмотрению 5 исков против закрытия армейской радиостанции «Галей Цааль». Судьи сосредоточились не на вопросе, нужна ли Израилю вообще военная радиостанция, а на законности самого процесса решения ее закрыть. В составе комиссии, возможной политической предвзятости членов этой комиссии, в частности, роли министра связи Шлому Кары и скорости, с которой правительство пыталось закрыть армейскую радиостанцию. Так что юридический спор, можно сказать, уже вышел далеко за рамки вопроса вопросы об одной конкретной радиостанции, и речь идет уже о свободе прессы, границе полномочий правительства и так далее. Поговорим об этом с адвокатом Эладом Маном, юридическим советником Ассоциации «Успех содействия справедливому обществу» и экспертом в области коммуникационного права. Ухдин Элад Ман, шалом эрептов.
8: Шалом эрептов, Анна.
2: מה בעצם עומד בלב הדיון בבג"ץ? עצם סגירת גלי צה"ל או תקינות תהליך של סגירת גלי צה"ל?
8: אני חושב ששני הדברים. אולי נעשה קצת סדר לצורך ההתחלה ולטובת המאזינים, ונאמר שגלי צה"ל זאת תחנה ותיקה שמשדרת שידור ציבורי ארצי בישראל, והיא בעצם שידור מקביל לשידור רשות השידור ואחר כך התאגיד שאנחנו משוחחים בו, אבל היא נמצאת בתוך מסגרת פעולה של הצבא. וזה משהו מאוד מאוד חריג ולא נפוץ במדינות שהן מדינות דמוקרטיות. בדרך כלל הצבא אין תחנת שידור שהוא

ведения армии, что является практически уникальным случаем для демократического государства. Это уже второе заседание БАГАЦА было сегодня. В основном поднимались вопросы, требовали очень подробного объяснения, зачем и почему было принято решение закрыть армейскую радиостанцию, с одной стороны, а с другой стороны обсуждали изъяны, о которых говорят податели апелляции, изъяны в этом процессе, во всем, на всей протяженности принятия этого решения. Был также вопрос, который обсуждался, например, достаточно ли действительно было закрыть армейскую радиостанцию решением правительства, или здесь необходимо законодательство. В общем, этот вопрос действительно обсуждается с разных сторон. Что касается вопроса о том, считают ли судьи в принципе, что есть тут проблемы с процедуральной именно, но есть такое впечатление, что судьи еще на прошлом заседании говорили, что есть много-много пунктов в этой процедуре, которые требуют объяснения в процессе принятия этого решения. В частности, например, обсуждалось сегодня позиция министра связи Шлому Кары, но он свою позицию не скрывает. Он считает, что армейскую радиостанцию нужно закрыть. Ну и, наконец, мой собеседник говорит, что даже если БАГАЦ отменит это решение, никто не помешает правительству вернуться к нему в будущем, если, конечно, будущее правительство после выборов будет по-прежнему намерено закрыть армейскую радиостанцию. И это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Мне остается лишь назвать тех, кто со мной сегодня готовил и проводил эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Алексей Демченко, продюсер. Илай Бен Шабат был с нами за звукорежиссерским пультом. Я, Анна Райва Барская, прощаемся с вами. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. До свидания.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
3: Мадам, уже падают листья.
4: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты
5: 03-5-260-260.
6: ካናሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
5: ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት
6: የሚያሰራጨው ዝግጅት እነሆ ጀመረ።

Дан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.

Великий, гениальный, выдающийся. Именно так отзываются об этом пианисте все, кто хоть раз слышал его виртуозное исполнение классических произведений. Сегодня наш герой, тема, о которой пойдет речь, это Святослав Рихтер. В его репертуаре сочинения Баха, Шуберта, Шопена, Листа, Прокофьева, Гайдна. У него был свой индивидуальный подход к музыке. Он чувствовал время, стиль, а, конечно, техника исполнения Рихтера была доведена до абсолютного совершенства. С вами Таня Барская, программа о классической музыке. И сегодня мы слушаем игру Святослава Рихтера, который был не только выдающимся пианистом ушедшего века, но и, конечно, культурным деятелем, который принимал общественную часть в общественной жизни активнейшее участие, основав в свое время даже фестиваль «Декабрьские вечера».

Святослав Рихтер родился в Житомире, потом их семья переехала в Одессу. Там он уже учится играть на фортепиано. Маленького Святослава Рихтера очень привлекал оперный театр. Он даже начинает писать театральные пьесы, мечтая выучиться на дирижера. И 2 года, с 1930-го, он отдал Одесскому дому моряка, куда был принят потом уже в качестве пианиста-концертмейстера, а после этого перешел в местную филармонию. В 1934-м Рихтер выступил со своим первым сольным концертом, исполняя преимущественно музыку Шопена. Вскоре после этого его приняли в Одесский оперный театр «Аккомпаниат».

Надо сказать, что мечта Рихтера о дирижерстве так и не сбылась. Дело в том, что в 1937 году юноша стал студентом Московской консерватории по классу фортепиано, попав к знаменитому Генриху Нейгаузу. Но в ту же осень его отчислили. Причина была следующая. Рихтер просто наотрез отказался заниматься общеобразовательными предметами и вернулся домой, в Одессу. Но, тем не менее, Генрих Нейгауз настоял на своем, и Рихтер вернулся в консерваторию. Дебютом пианиста уже в Москве было выступление в ноябре 40-го года, которое прошло в малом зале родной консерватории, и в его репертуаре, в репертуаре молодого пианиста, была шестая соната Прокофьева, которая исполнялась до этого только самим Прокофьевым. Спустя всего месяц Рихтер дал первый концерт уже в сопровождении оркестра и закончил консерваторию в 1947 году, получив золотую медаль.

В годы войны Святослав Рихтер выступает с концертами не только в Москве, но и в других городах Советского Союза, посещал и блокадный Ленинград, старался радовать соотечественников красивой музыкой, соотечественников, измученных войной, разумеется, и совершенным исполнением старался радовать, что у него, в общем, было всегда. А в репертуаре у Рихтера все чаще звучат новые сочинения, например, седьмая соната для фортепиано Прокофьева, которую он всегда играл непередаваемо.

В биографии Рихтера была одна трагедия, которую он старался скрывать, но, разумеется, его поклонники, любители музыки классической и всего, что было связано с его жизнью, об этом знали. Перед самой оккупацией Одессы семье Рихтеров предложили эвакуироваться, но его мать отказалась. Отца арестовали чекисты, ссылаясь на закон военного времени, и расстреляли только потому, что его отец был немцем по национальности. А мать в это время неожиданно вышла замуж за потомка чиновника царской России, который ненавидел советскую власть. Рихтер в этот момент жил и учился в Москве, ничего об этом не знал, всю войну ожидая встречи со своей матерью. Узнав в итоге о происшедшем, молодой человек очень замкнулся в себе, это была для него катастрофа, и эту боль он испытывал всю жизнь. Он не видел свою мать 20 лет, и встреча их состоялась только тогда, когда Фурцева и Орлова добились разрешения для поездки Святослава Рихтера за границу. И уже позднее об уходе из жизни матери Рихтеру сообщил его отчим уже перед самым выступлением Рихтера в Вене. И вот именно этот концерт, это его выступление стало единственным провалом за всю его жизнь. Он не смог справиться с волнением и сыграть достойно.

Имя Рихтера звучало после войны. Особую известность ему принес третий всесоюзный конкурс, на котором он стал победителем. Его признали лучшим советским пианистом. Далее уже были гастроли и на родине, и в соцстранах. На Запад его не выпускали. Причиной тому стала дружба Святослава Рихтера и попавшего в опалу Бориса Пастернака из Сергея Прокофьева. Музыка Прокофьева была негласно запрещена, но это не мешало Рихтеру выступать с его произведениями. А в 1952 году сбылась его мечта. Он впервые дирижировал на премьере симфонии оркестра, где сольную партию играл Мстислав Ростропович. Что касается Прокофьева, то он даже посвятил Рихтеру свою девятую сонату, и пианист блестяще ее исполнил. Рихтер был первым исполнителем в Советском Союзе, которому вручили престижную премию Грэмми. Его концертная жизнь была очень интенсивной, он давал до 70 концертов в год. Творчество его хранят многочисленные записи, и студийные, и концертные, которые были записаны в период с 1946 по 1994 годы. И, как я уже говорила в начале, Рихтер стал основателем декабрьских вечеров, которые проводились в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Это были тематические фестивали музыки, живописи на них звучало. Популярная классическая музыка, проходила демонстрация картин, которые соответствовали по тематике. И, говоря о Рихтере, наверное, конечно, надо еще сказать безотносительно музыки. Его еще одной большой любовью была живопись. У него была целая коллекция картин и рисунков, которые подарили ему известные художники. У него даже была картина великого Пикассо «Голубь», на которой художник оставил дарственную надпись. Ну а квартира, которая ранее принадлежала Рихтеру, стала музеем с 1999 года, и здесь осталось буквально все так, как было при его жизни. Все вещи на своих местах, рояль с нотами там же, в той же комнате, где репетировал Святослав Теофилович. И сейчас это помещение используют для просмотра киноленты, прослушивания классической музыки. И здесь и хранится оригинал рукописи Прокофьева с той самой девятой сонатой, посвященной Рихтеру. Последний раз Святослав Рихтер выступил на публике в Германии. Это был 1995 год. Ушел он из жизни в Москве 1 августа 1997 года. Святослав Рихтер.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в этот час путешествия в 60-е для начала. В начале 60-х годов прошлого, конечно, уже века, в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились два молодых музыканта, о которых пойдет речь сегодня. Звали их Вацлав Киселевский и Марек Томашевский. Они будут героями, те самые, которые подружились и стали играть вместе, начали совместные репетиции. Надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они стали экспериментировать, и эксперименты были очень интересные, очень удачные, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. Уже 8 марта 1963 года именно фортепианный дуэт, они играли на двух роялях, Марек и Вацек, впервые выступили на польском телевидении, и в них влюбились все.

Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Я хочу напомнить вам имена, которых, я не сомневаюсь, вы помните, знаете. В начале 60-х годов в классе фортепиано профессора Варшавской музыкальной академии Збигнева Джевецкого встретились они, два молодых музыканта. Марик и Вацик. Вацлав Киселевский, Марик Томашевский. Они быстро подружились, вскоре начали совместные репетиции. И надо сказать, что их не привлекало каноническое исполнение классических произведений. Они довольно быстро начали экспериментировать и очень удачно, как показало время. Они исполняли классику в эстрадной и джазовой обработке. И уже 8 марта 1963 года фортепианный дуэт Марик и Вацик впервые выступил на польском телевидении с огромным успехом.

Еще до окончания обучения в музыкальной академии молодой фортепианный дуэт стали приглашать довольно быстро и часто для участия в своих концертах популярные исполнители в Польше: Анна Герман, Эва Демарчик и многие другие. Также Вацлав и Марек, ну, например, сопровождали Марлен Дитрих во время ее гастролей в Польше. Это было очень и очень почетно. В 1966 году на польском телевидении был снят тогда 20-минутный фильм «Тандем». Это был фильм-концерт, в котором Марек и Вацик, как молодые исполнители, показали себя во всей красе. И у вас есть возможность слышать сегодня и те произведения, которые звучали уже в 1966 году.

После окончания учебы в музыкальной академии дуэт Марика и Вацик начал отлично себя проявлять и дальше, активно гастролируя. Сначала в Польше, потом за рубежом. Они объехали с концертами без преувеличения весь мир, и этот весь мир был более чем доволен, радуясь очередным концертам этого удивительного действительно тандема. Они выступали или вдвоем, или в сопровождении эстрадного ансамбля и симфонического оркестра. При выезде за границу Польши название дуэта пришлось несколько поправить. Вацик, который писался через WACEK, стал Вациком, я имею в виду, первая буква изменилась на V, чтобы просто в англоязычных странах правильно произносили его имя. Ну и, конечно, по всему свету, гастролируя, дуэт записывал все новые и новые пластинки, как студийные, так и концертные, а репертуар их обогащался записями тех или иных произведений, характерных для стран, которые они посещали.

Основу репертуара, я думаю, что многие из вас это помнят, у кого-то сохранились, возможно, и сейчас пластинки или диски. Основу репертуара дуэта Марика и Вацика составляла, конечно, классика, но это была классика в эстрадной или джазовой обработке. Это были джазовые стандарты и рэгтаймы. А иногда музыканты, которые были одновременно аранжировщиками, делали все наоборот. Они брали современные популярные мелодии и играли их в классическом стиле. Несколько произведений в репертуаре написали сами музыканты. Одно из них называлось «Ритм времени». Такая, вроде бы, на первый взгляд, несколько монотонная, но завораживающая в итоге мелодия, в основу которой лег ритм тикающих часов. Они продолжали работать, и тем не менее все это оборвало гибель Вацлава Киселевского, Вацика, в 1986 году. Дуэт прекратил свое существование. Марек Томашевский, постоянно проживавший тогда уже во Франции, снизил, конечно, концертную деятельность, начав заниматься преподаванием. Правда, потом, через пару лет после гибели Киселевского, с пианистом, которого звали Мишель Презман, он создал дуэт «Марик и Мишель», даже записал альбом, но все-таки это было уже не то. И первый свой сольный альбом Марик записал только в 2007 году. Марик и Вацик. Марик Томашевский, Вацлав Киселевский.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете повтор программы «На пике событий» с Анной Райан.
2: Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. В частности, о том, что царь срочно призывает резервистов на фоне расширения операции в Ливане после усилившихся угроз дронов террористической организации «Хизбалла». В Кирьят-Шмона и приграничных поселках на севере отменены школьные подвозки. Часть школ перешла на удаленную учебу по Зуму. Иран угрожает Соединенным Штатам и Израилю новым ударом. Заявляет, что может заблокировать экспорт нефти из региона. Глава Шабака Давид Зинни, согласно публикации корпорации КАН, встретился в Объединенных Арабских Эмиратах с Мухаммадом Дахланом и представителями антихамасовских кланов. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
2: Армия расширяет свои действия в Ливане на фоне резкого роста атак Хизбаллы с применением ударных дронов. Армия начала срочный призыв резервистов для расширения операции за желтой линией, так называемой линией прекращения огня. О том, что происходит на севере, главный вопрос, на самом деле, сейчас, готовимся ли мы к ограниченной операции против инфраструктуры Хизбаллы или Северный фронт движется к новой полномасштабной войне. Об этом поговорим с Сергеем Услендером, военным обозревателем. Сергей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
2: Как вы можете прокомментировать этот срочный призыв резервистов именно сейчас на фоне сообщения о том, что армия перешла желтую линию и наземным образом продвигается в Ливане?
3: Ну, других вариантов нет, поскольку, я так понимаю, нам там не сильно разрешают американцы наносить удары по всей глубине территории Ливана. Значит, в армейском руководстве, наверное, по согласованию с политическим, приняли решение расширять пределы буферной зоны, чтобы отодвигать ее от границы. Потому что дроны Хизбаллы все чаще залетают на израильскую территорию. Для того, чтобы им эффективно противостоять, нужно увеличивать глубину буферной зоны, создавая при этом еще и килл-зону, это от границы буферной вглубь территории Ливана, с тем, чтобы вот этого оптоволокна не хватало дотянуться, ну, хотя бы до израильских поселений на границе. Я уж не говорю там про саму буферную зону. Для этого нужно много людей, поэтому армия сейчас вот рассылает сапшмоны, и я знаю, что часть резервистов, которые недавно были демобилизованы, опять возвращаются в свои части.
2: Интересно, почему именно угроза этих беспилотников, ударных дронов Хизбаллы, она стала до такой степени болезненной для армии? Мы многократно в эфирах возвращаемся к этой теме, и, к сожалению, уже не первый день был начат с фразы «разрешено к публикации», «гибнут солдаты», эти дроны атакуют и гражданских тоже, днем и ночью. Есть решение, оно, что называется, в дороге? Или здесь, можно сказать, бессильная армия, по сути?
3: Нет, нельзя сказать, что армия бессильна, но и не существует такого решения, скажем так. Существует множество разного рода таких паллиативных методов, вроде тех же сетей, вроде дробовиков, прицелов, пидьон и так далее. Но еще раз, все это паллиатив. Противостоять дронам на оптоволокне, FPV, маленьким, незаметным, которых почти невозможно обнаружить, пока его не увидишь глазами. А если ты его увидел глазами, то считай, что ты уже не успел. Вот это все создает проблему. Надо обязательно отметить, что пока проблема дронов Хизбаллы, так это сейчас не цинично прозвучит, несмотря на потери, не носит такого драматического характера. То, что мы наблюдаем, скажем, в украинской войне, да, этот кошмар, там, киллзона, где на протяжении 20 километров в обе стороны от линии соприкосновения просто ничего не выживает. В принципе, такого у нас пока нет, слава богу. То есть у Хизбаллы, видимо, пока не хватает ресурсов, но очевидно, что она начнет масштабировать. Там главная проблема Хизбаллы, насколько я понимаю, это в отсутствии опытных операторов дронов и большого количества опытных операторов. Но это можно нарастить, это не такая уж и великая проблема. Да, обучение управлению FPV-дроном занимает, ну, месяц, ну, полтора максимум, это не водить.
2: Не, ну, как совершенствоваться Хизбалле, понятно, вопрос, что делать нам, что делать израильской армии, и делает ли это что-то для того, чтобы это, скажем так, противодействие, противоядие, да, было найдено, оно было эффективным.
3: Ну, еще раз, на данный момент, вот на основе опыта украинской войны, мы не видим эффективного решения. Ни Украина, ни Россия пока такого не придумали. существует разного рода паллиатив, это, там, еще раз я повторю, сетки, там, дробовики, вот всякие такие средства, которыми можно укрываться, отбиваться от дронов, маскироваться, там, и так далее.
2: Пока четкого универсального такого решения средства. Нет.
3: Да, вот как в свое время придумали железный купол, который, да, почти нивелировал ракетные возможности террористов. Не совсем, но почти. Так вот, такого решения пока нет, и оно маловероятно, что появится. Возможно, что-то придумают по части радиоэлектронной борьбы, но вся проблема дронов на оптоволокне, что они ей не подвержены. Может быть, что-то придумают, но пока, вот, пока в этом направлении ведутся разработки, но они еще пока не настолько эффективны.
2: С одной стороны, призывают резервистов. Армия расширяет интенсивность военных действий, зону военных действий. С другой стороны, есть ощущение по-прежнему, может быть, оно уже не релевантно, не актуально на данный момент, что армия все еще чувствует себя со связанными руками, что называется, за линию прекращения огня и за продолжение, да, пролонгации временного перемирия, за позиции Америки, или эта ситуация уже изменилась?
3: Нет, пока не изменилась, пока не особо наблюдается такое увеличение мощи и интенсивности наших ударов по всей территории Ливана, потому что, например, одним из решений, как минимум временных, было бы создание вот такой мертвой зоны, километров на 30 от границы буферной, чтобы там ничего живого не было, и, соответственно, они не могли бы использовать FPV-дроны против нас на оптоволокне, потому что будет просто не хватать длины этих катушек. Но поскольку нам не дают возможности наносить удары, то Хизбалла потихонечку начинает, как бы сказать, восстанавливаться. Пока не такими темпами, которые бы там прям всех пугали, но в целом она потихоньку этим занимается. Поэтому вот сейчас, к сожалению, вот это вот отсутствие возможности наносить полноценные удары по инфраструктуре Хизбаллы приводит вот к таким печальным последствиям.
2: Сергей, главный вопрос. Вот по состоянию на данный момент есть впечатление, что этот Северный фронт все еще можно стабилизировать дипломатическими путями, как то пытались сделать до сих пор, как на том продолжает настаивать Вашингтон в том числе, или, по сути, военная эскалация кажется неизбежной?
3: Как по мне, она кажется неизбежной, потому что все попытки договориться с правительством Ливана – это отличная история, за исключением того, что Хизбалла в этом уравнении просто никак не участвует. Разоружить Хизбаллу невозможно военными способами, имеется в виду, государство Ливан не может это сделать. Значит, остается два способа. Либо запустить туда сирийцев, да, вот то, что как бы Джулани прям спит и видит, чтобы ввести туда свои отряды. Но это приведет к чудовищной резне, и мы потом не отмоемся от этого, я не знаю, на протяжении какого времени. Это там Сабра и Шатила показываются просто абсолютно таким детским эпизодом на фоне всего этого, то, что там случится. Либо делать это самим, но самим нам особо не дают. Ну и, в принципе, разоружить Хизбаллу, это нужно оккупировать всю территорию Ливана, включая долину Бека. Это тоже невозможно. Значит, остается вот пока так вот воевать в таких условиях и ждать, чем закончится история с Ираном. Крушение иранского режима привело бы к улучшению ситуации на Северном фронте, но пока это тоже,
2: да, пока сценарий, да, не кажется реалистичным. Сергей Услендер, военный обозреватель, я благодарю. Спасибо большое за комментарий.
3: Спасибо, хорошего вечера.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Из-за атак дронов Хизбаллы, о которых мы сейчас говорили, за опасения расширения боевых действий в Ливане, которые уже происходят, командование тыла ужесточило ограничения в приграничных районах. На севере отменены школьные подвозки. Часть школ в Кирьят-Шмуне, в соседних с ним населенных пунктах перешли на удаленное обучение. Ограничены собрания людей в этом районе, закрыты несколько природных парков. О том, как выглядит сегодня жизнь на севере, в Кирьят-Шмуна, я поговорю с Юлей Коган, жительницей Кирьят-Шмуны. Юлия, здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Какая сейчас обстановка у вас?
4: Ну, напряженная. И я хочу сказать, что не Пикуда Оров закрыл нам школы, а Илья. Угу. Это важно.
2: Вследствие изменений указаний службы тыла, ваша местная власть приняла такое решение.
4: Да, то есть Пикуда Оров нам не закрывает школы, ничего. Угу. Обычно продолжается жизнь, обычно, как обычно.
2: Звучит в вашем ответе, да, с акцентированием слова «это важно», да. Вам кажется, что армия, скажем так, недооценивает реальное положение вещей, то что, с чем вы сталкиваетесь ежедневно? Сам факт того, например, что школы было принято закрыть, действительно, как вы подчеркнули, не на уровне пекудоров, не на уровне армейского командования, да, а на уровне местного руководства.
4: Да. Я не думаю, что это армия сама, но просто до этих анхайот у нас были тут выпущены ракеты без сирен, и каждый день у нас кипат борзель почти по 3-4 раза. Прямо над нашими головами летают. Я не знаю, куда они запускают их, в Ливан, здесь. Но тревоги нету, сирены нету. То есть выходит кипат борзель, мы слышим. Слышим этот шум, слышим этот бум, и сирены нету. Недавно, 3 месяца назад, по-моему, упала напротив моего дома в субботу в 8 утра без сирены. И даже после того, как упала, не было сирены. И никто не сказал, что это было вообще.
2: Мне кажется, понятие, такое словосочетание «обычная жизнь», то, как мы переводим слово «шигра», да, такое хорошее слово на иврите,
4: да.
2: Не знаю, насколько оно вообще применимо к вашей ситуации, вообще, насколько это возможно, и как эта самая «шигра» выглядит у вас сейчас? Вот так, чтобы все, кто не живет на севере, поняли, как выглядит обычный день человека, который живет в Кирьят-Шмона сегодня.
4: Ну, вот, например, сегодня ночью, не ночью, а в 10 часов вечера, мы не знали, будет садик, не будет садик. Моей дочке почти 2 года, она ходит в садик, и мы не знали. И нам только в 6 утра сказали, что садик будет закрыт. Угу. То есть, и сегодня, например, я ее взяла, у нас тут Джимбури отели работает бесплатно для детей, потому что все закрыто как бы для детей. И вообще тут для детей, для маленьких до 6 лет вообще ничего нет, но это совсем другое.
2: Как, Юль, как дети воспринимают это, как дети реагируют?
4: Вот мой ребенок очень начал реагировать, она не реагировала на эти шумы, на эти бумы, но когда есть сирена, она просто поднимает ручки и хочет на руки. То есть это очень страшно видеть своего ребенка взглядом, что ты не можешь ничего сделать, тебе ничего нечего сделать. То есть мы заходим в мамад, и все. Mm-hmm. То есть ты бессильна в этой ситуации.
2: Есть ощущение другого уровня опасности, мы сейчас об этом говорили с Сергеем Слендером, от дронов, которых, насколько я понимаю, стало больше. Это опасность дронов, Хизбаллы. По сравнению с, к сожалению, тем, что стало привычным, да, опасность ракетных обстрелов.
4: Да, вчера в Метуле, это находится около Кирьят-Шмоне, упал дрон на крышу дома, и после этого была сирена. И сегодня я разговаривала с жительницей Метулы, это упало около ее дома, и она сказала, что когда упал этот дрон, и наш дрон израильский летал над ним, чтобы как-то, я не знаю, фотографировать, я в этом не разбираюсь. И над нашим дроном пролетел Хизбаллы дрон. Солдаты начали бежать, без сирены. Солдаты начали бежать, мама, адмиклад. И потому что они заметили дрон Хизбаллы. То есть сирены не было, ничего не было. Они просто увидели дрон Хизбаллы и начали бежать в сторону Мамада Миклата. А мирные жители, то есть они не знают, это наш дрон, не наш дрон.
2: Да, я хотела сказать, что, по сути, когда видишь этот объект в воздухе, понять, является ли он вражеским или дружественным, что называется, ну, в общем, невозможно. А ну, опасность да, очень тут... велика и реальна.
4: Да, у нас тут каждый день летает дрон армии. Мы его не видим, но мы его слышим каждый день. То есть начинается это с 8 часа вечера и до 6 утра, до 7 утра. Помимо того, мне, как жительница Кирьят-Шмоне, очень страшно, хотя все меня уверяют, что такого не может быть, мне очень страшно, что сюда зайдет Хизбалла и будет повторное 7 октября. Недавно, где-то неделю назад или даже 3 дня назад, они приблизились очень к Гадеру нашему. И никто ничего не сообщил, только потом люди начали сообщать, то есть не армия сообщила, а люди. Это очень страшно, очень-очень.
2: Немало вопросов, надо сказать, вызывает.
4: Да.
2: В связи с этим я как раз бы хотела спросить вас, что бы вы хотели сказать на эту ситуацию, как житель Кирьят-Шмона, как человек, который живет в этой ситуации, не слушает о ней, не читает о ней, живет. Вот что бы вы хотели сказать тем, кто принимает решения в правительстве, в армии?
4: чтобы нас увидели, чтобы нас заметили, потому что мы тоже люди живые. У нас тоже есть дети, у нас тоже есть страхи. Мы люди. Такие же, как живут в Тель-Авиве, такие же, как живут в Батьяме, в Мерказе, вообще в самом.
2: Скажите, Юлия, есть ли на этом фоне разговоры среди ваших друзей, ваших соседей, возможно, о временном отъезде из города, эвакуации из города?
4: И эвакуации за свой счет. Есть люди, которые могут себе это позволить, mm-hmm. есть люди, которые не могут себе это позволить. Вот у меня сейчас в WhatsApp очень такой спор насчет садика нашего, потому что у нас садик, он не отели, он у нас проти, частный, mm-hmm. и как бы она не должна его закрывать, если нету каких-то анхайот с пикуда ороса, да. И mm-hmm. она его закрыла, потому что она сказала, смотрите, я боюсь брать mm-hmm. ответственность за детей. И у нее есть еще две воспитанницы, у которых есть дети, которые учатся в школах, которые Илья закрыла. То есть, mm-hmm. соответственно, если мы привезем наших детей, человек 25, mm-hmm. эти две воспитательницы не придут. Одна воспитательница не сможет никак, ну никак, за 15 секунд завести всех детей в Миклад или mm-hmm. Мумань.
2: Юлия Коган, жительница Кирьят Шмона. Я обычно мы тут в последнее время многие разговоры заканчиваем пожеланием спокойствия. В вашем случае, я думаю, с одной стороны, это особенно актуально, с другой стороны, очень хочется, чтобы эта ситуация имела свое решение, нашла свое решение, причем насколько это возможно, в ближайшее время. Спасибо вам большое, Юлия Коган.
4: Спасибо большое.
2: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном продолжаются, хотя пока новостей о том, что стороны пришли к соглашению, нет. Есть несколько иные новости. Более того, риторика Ирана стала агрессивной. Все более агрессивной становится верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи. Заговорил снова, так сказать, о конце сионистского режима скором. Представители КСИР, Корпуса Стражей Исламской Революции, угрожают новыми, более мощными ударами по США и Израилю. В случае возобновления войны возникает главный вопрос. Иран действительно ищет компромисс или использует переговоры просто как паузу перед новым витком конфликта? И с этим вопросом я обращаюсь к Михаилу Бородкину, востоковеду, главному редактору телеграм-канала Oriental Express. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Скажите, как вы объясняете сочетание переговоров с одной стороны и таких более чем агрессивных, ну хотя, в общем, не удивляющих, да, заявлений иранского лидера?
5: Ну, давайте сразу скажем, что это заявление неизвестно кого, потому что самого угу. этого лидера никто с 28 февраля так в лицо и не видел, и даже не слышал.
2: То есть, когда делается заявление об его имени, вы с сомнением к этому относитесь?
5: Да, конечно. Я Почему? Не уверен, что он в том состоянии, чтобы что-нибудь писать или говорить еще раз, потому что мы его с 28 февраля не угу. видели и не слышали. Угу. Вот. Так что мы не знаем, в каком он состоянии, насколько он вообще дееспособен, насколько он может что-то говорить, и вообще угу. жив ли он. Потому что есть мнение, что и его в живых уже давно нет. Mm-hmm. Но, допустим, даже если он есть, неважно, в любом случае...
2: Ну, это... неважно, кто бы да. ни говорил от имени лидера, это явно человек, да, у которого есть доступ да, к инструментам говорить от имени лидера, значит, кто-то из тех, кто принимает решение.
5: Именно. Это в любом случае заявление от имени руководства страны, настоящего руководства страны. Они, на самом деле, ничего нового нам не сообщили, то есть они всегда занимали очень жесткую позицию. А переговоры, которые они сейчас ведут, вот они в основном сосредоточились на вопросе статуса этого несчастного Ормузского пролива. И вот эту тему они вроде как с американцами практически согласовали. То есть там те утечки в СМИ, которые вот в последние дни публикуются, они говорят нам, что Иран и Соединенные Штаты собираются на там 60 дней объявить там полноценное какое-то прекращение огня, и вот за это время пролив будет разблокирован, там американцы снимут свою блокаду иранских портов, дадут иранцам там поторговать нефтью. Эти 60 дней стороны будут обсуждать вот настоящие уже проблемы, mm-hmm. то есть ядерную программу и так далее. Так вот, пролив-то они, наверное, на эти 60 дней откроют, а по ядерной программе никаких уступок не будет. Точно так же, как здесь не было раньше. То есть это уже третий раз пытаются нынешняя администрация значит, действовать, вот, договориться с иранским режимом. Сначала закончилось там 12-дневной войной, потом вот этой вот войной, ну и сейчас вот третий заход, и он нет никаких оснований полагать, что он окончится как-то иначе.
2: То да, есть, вопрос тут, да, мне кажется, такой двухступенчатый, да, до вопроса о том, есть ли шанс действительно договориться по сути, то есть вот об этом втором, да, этапе ядерной программы и так далее, есть ли, на ваш взгляд, вот смотря на эту динамику, реальный шанс на то, что в ближайшие дни, может быть, да, мы увидим этот первый этап соглашения, да, с целым рядом сопровождающихся действий, как открытие Армунского пролива, с одной стороны, снятие американской блокады, с другой, так далее, то, что в том числе упомянули. То, что казалось совсем недавно, что вот-вот это произойдет, буквально дело часов, а потом стороны начали снова как будто бы отдаляться, взаимно обвинять друг друга и так далее. Вам кажется, что это такая игра перед подписанием, как это часто бывает при таком торге, или действительно, возможно, мы увидим совсем другой сценарий?
5: Мне кажется, что на данный момент это скорее игра, и что вот этот вот, вот это соглашение чисто по проливу, они все-таки, может быть, до него и договорятся. Вот. Но оно будет временным, то есть оно не будет, это будет для нас передышка от войны, а там через какое-то время, скорее всего, снова речь пойдет о возобновлении боевых действий в том или ином формате.
2: А вот вы думаете, через какое, если подумать, да, то есть это действительно может случиться достаточно быстро, ну, как многие полагают, да, пройдет июнь с его мероприятиями, пройдет июль, начало июля, по крайней мере, да, здесь в зависимости от Соединенных Штатов, 250 лет и так далее, и как бы возникнет в районе августа, возможно, да, некое такое окно, если не договорятся по ядерной программе, окажется, что не договорятся. Или вам кажется, что возможен вариант, как в Газе, например, вот это промежуточное соглашение, которое в каком-то смысле, возможно, и неплохо для всех сторон, понимая, что нет надежды договориться о главном, и как бы это все зависит на некоторое неопределенное время. Вот как вам кажется?
5: Нет, я думаю, что Трамп хочет прийти к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре с каким-то результатом. Вот. А промежуточное соглашение – это вот такое вот, то есть, когда решился только вопрос пролива и все, это не решение. То есть, ему нужно, я думаю, что он, если не будет продвижения на переговорах по поводу ядерной программы, а его не будет, он, я думаю, что он пойдет на какие-то новые силовые действия. Mm-hmm. Да, вот, наверное, действительно начинается второй половины июля.
2: Трудно понять действительно, что происходит в иранском руководстве. Мы даже с вами начали с того, что мы не знаем, жив ли Мучтабах именно и в каком он состоянии, так сказать, насколько он в рабочем активном или нет. Но что мы, да, понимаем относительно того, как это выглядит сейчас. Это иранская элита, иранское руководство. Там есть раскол, скажем так, между сторонниками сделки и сторонниками военного пути. Там есть единство среди тех, кто реально находится у руля, и кто находится у руля, вот что мы об этом знаем?
5: У руля находятся генералы корпуса стражи Исламской революции, они узурпировали фактически власть, прикрываясь этим самым Мучтабой Хаменеи, то ли живым, то ли неживым. И у них внутри себя раскола нету. Они настроены крайне непримиримо, и там ни шагу назад, уступок не будет и так далее. Вот. А вокруг них носится президент Пезешкиан, а сейчас уже и спикер парламента Галибаф, которые говорят ему, давайте хоть что-нибудь сделаем, чтобы хотя бы часть санкций была отменена, потому что иначе наша экономика не выдержит. Но это не раскол элит, потому что элита, которая вот реально правит, то есть генералы, они, внутри них пока раскола нет. А вот их разногласия с президентом, это как бы разногласия с президентом, но у президента никакой реальной власти нет. Спикер сейчас сумел немного консолидировать, так сказать, свои позиции, но он опирается в основном на выборных чиновников, на депутатов парламента, например, недавно они там ему полномочия подтверждали. Но у них тоже нет особо реальной власти, поэтому вот ситуация такая с этой точки зрения для успеха переговоров, она тоже не очень оптимистична. То есть те, кто хочет воевать или, скажем так, не боится, не может не хочет, но не боится того, что война возобновится, вот эти люди сейчас находятся по-настоящему находятся у руля, и они уступать не собираются.
2: Да, те, кто хотел бы договориться, они не находятся у руля. Я благодарю вас за комментарий. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Спасибо.
5: Спасибо, всего доброго.
2: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире корпорации КАН сегодня было опубликовано сообщение о том, что Израиль вел тайные контакты вокруг то, что называется «Дня после Хамаса» в Газе. Израиль, точнее, глава Шабака Давид Зинин посетил Объединенные Арабские Эмираты, встретился там с Мухаммадом Дахланом, в прошлом лидером Фатха в Газе и человеком, который уже не раз его называли возможным кандидатом на управление сектором, на, так сказать, претензии на власть в Газе после войны. Кроме того, сообщается, что Зинин встречался с представителем клана в Газе, который выступает против Хамаса. И все это происходит на фоне попыток Израиля и арабских стран понять, кто сможет контролировать Газу после окончания войны. Вообще, возможно ли там создать некоторую альтернативу Хамасу? Вот, например, не все считают, что Мухаммад Дахлан — это та самая фигура, действительно, которая может стать такой достойной альтернативой, сможет и, главное, захочет. Вот что сказал сегодня в эфире Кан Решет Бет посол Израиля в Арабских Эмиратах Йоси Шели. Действительно, Дахлан здесь находится, в Эмиратах, это известно, об этом не раз писали, но я не полагаю, что он заинтересован в том, чтобы возвращаться, у него хорошая жизнь, зачем ему отказываться от той хорошей жизни, которую он живет сейчас, ради непонятно каких перспектив в таком месте, как Газа. Так считает Йоси Шели. Интересно, что по этому поводу думает мой собеседник Йоси Амруси, ведущий эксперт Института Мисгов по вопросам нацбезопасности, в прошлом высокопоставленный сотрудник Шабака. Йоси Амруси, шалом.
6: Шалом, ערב טוב.
2: עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי, בכיר שב"כ לשעבר. הנה, שמענו את יוסי שלי, שגרינו באמירויות, שטוען כי טוב למוחמד דחלן, איפה שהוא נמצא כרגע, כן, באמירויות. יש לו חיים טובים, ולמה שיעזוב את החיים הנוחים האלה, כן, לטובת העתיד לא ברור בעזה, כן? אתה מסכים איתו?
6: תראה, אני אתייחס טיפה, מבט טיפה יותר רחב. תראי, אנחנו במלחמה עם החמאס ברצועת עזה מאוקטובר 23. בוצעה הפסקה במלחמה, שבדרך אגב המלחמה בעיניי נמשכת עד היום, כן? ביצענו הפסקה במלחמה כדי להחזיר את החטופים שלנו וכדי לחתום על אותו הסכם שטראמפ יזם. ההסכם אכן החזיר את החטופים, הסעיף הראשון התממש במלואו. הסעיף השני של פירוק חמאס ונשקו לא מתממש, והחמאס כבר עבר התאריך בו היה אמור להתפרק מנשקו, והוא לא עשה זאת. לכן אנחנו ממשיכים להילחם עם החמאס ברצועת עזה.
2: כלומר, בעצם, רק שאני, כלומר, אתה אומר בעצם שכל השיח הזה, מי יהיה בהנהגה בעזה, מי כך הנהגה בעזה ביום שאחרי חמאס, הוא לא רלוונטי, משום שחמאס לא הולך לשום מקום, אין יום שאחרי חמאס.
6: זה קודם כל, החמאס לא התפרק מנשקו. עכשיו, מצד שני, אני חייב לומר, אני זוכר את דחלן נתאב עוד מהתקופה של שנות ה-90, שממש התחילו הסכמי אוסלו, ואם את זוכרת היה מה שנקרא עזה ויריחו תחילה, והתקופה מסוימת קצרה אמנם, אבל תקופה מסוימת באמת עבדנו בשיתוף פעולה מאוד טוב עם הרשות הפלסטינית ברצועת עזה כנגד החמאס, ודחלן היה מראשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שפעלנו באמת יחד עד שהבנו שהאינטרסים של כל צד הם שונים לחלוטין, והשיתוף פעולה הזה נחלש מאוד. בהמשך דחלן למעשה עזב את רצועת עזה, אפשר אפילו לומר ברח מרצועת עזה, שהבין שהחמאס עומד להשתלט על הרצועה, ובאמת מאז הוא עושה כסף בעיקר באמירויות, והוא נחשב באמת אחד העזתים העשירים בעולם היום. האם הוא יחזור לעזה או לא, אין לי מושג, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחשוב טיפה רחוק ועם איזושהי אופטימיות, אז במידה ואנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שנצליח לפרק את החמאס מנשקו, ואנחנו תמיד אמרנו לאורך כל המלחמה שמי שישראל רוצה שישלוט ברצועת עזה זה פשוט עזתים שלא רוצים להרוג אותנו. אם יש כאלה, ודחלן הוא בין עזה, הוא בין
2: אתה יודע, האינדוקרינציה מה שנקרא, כן, כל החמאס זה לא רק תנועה, זה רק שותפות בתנועה, כן, זה
6: כן, זה רעיון, בראש ובראשונה
2: זה רעיון, כן, וגם במערכת החינוך העזתית, אז אתה אומר שימצאו אנשים, כן, שהם לא נגדנו, פחות נגדנו.
6: לא אכפת לי שהעזתי יחזיק את רעיון החמאס בראשו, בתנאי שלא יחזיק קלצ'ניקוב. כל עוד הוא מחזיק רק את הרעיון הרעיון של החמאס שהחזיק, אבל
2: קלצ'ניקוב הוא חלק מהרעיון הזה, הוא החלק המעשי של הרעיון, יוסי.
6: אז יש לו בעיה, ולכן אנחנו צריך להילחם גם בו. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הסכם כזה או אחר, אחרי פירוק החמאס מנשקו, אנחנו רוצים שעזתים שמאמינים בדו קיום איתנו, שמוכנים לחיות איתנו בשלום, ישלטו ברצועת עזה. זאת דעתי, זה עדיף משלטון צבאי וכל שלטון אחר. אם יש כאלה, דחלנו אחד המנהיגים שאולי, אולי, אולי, ואני אומר באמת בהסתייגות, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, אולי יכול לשמש כסוג של מנהיג כזה. להערכתי, אני די מסכים עם יוסי שלי, החיים שלו באמירויות טובים מאוד, הוא דרך אגב פועל לא מעט למען תושבי עזה, חלק מהסיוע האמירתי הוא יוזם אותו מול השלטונות האמירתיים, ולכן אני אומר, להשתעשע עם הרעיון אפשר, האם הוא יתממש, ימים יגידו, אני לא בטוח שזה יקרה.
2: לפי הדיווחים, ישראל גם יוצרת קשר עם חמולות מקומיות כאלה ואחרות בעזה, שמענו את זה גם במהלך המלחמה, לא שיצא מזה מי יודע מה, אתה יודע, עד כמה המודל הזה ריאלי, כלומר אתה חושב שאותם עזתים בעצם יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי באמת בשליטה של חמולות?
6: אני לא חושב שזה יגיע למצב של שליטה של חמולות, אבל נכון לעכשיו הכלי הזה הוא לא סודי, זה שיש חמולות של משפחות עזתיות שצברו לא מעט כוח וזוכות גם לסיוע ישראלי, גם סמוי וגם גלוי, והם עושים והם עובדים עם צהל, וצהל עובד איתם ומסייע לצהל לשמור על אותם גבולות של הקו הצהוב. זה דבר שמתרחש יום ביומו גם בדרום הרצועה, גם במרכז הרצועה וגם בצפון הרצועה. האם זה יגיע לאותה מתכונת של תפיסה של חלק מהשטח על ידי חמולה כזו או אחרת? לדעתי לא, אבל נכון לעכשיו זה כלי חשוב שיש בידיים של מערכת הביטחון, ואני חושב שחשוב לנצל אותו.
2: בהחלט. אני מסתפק בדברים האלה. אני מודה לך מאוד על הפרשנות.
6: תודה רבה לך.
2: כן. תודה רבה, יוסי אמרוסי. עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי, בכיר שב"כ לשעבר. תודה רבה. Мой собеседник говорит, что, по сути, надо понимать, прежде всего, в макро, во взгляде на то, что происходит с Газой, там война не закончена, война началась в октябре 23-го года, и, по сути, она продолжается и сейчас. Мы согласились на перемирие для того, чтобы вернуть наших заложников, но Хамас, разумеется, не стал следовать пунктам плана Трампа для Газы, как это и предполагалось, в общем, он отказывается разоружаться, складывать оружие. И поэтому, прежде всего, нужно понимать, что нет дня после Хамаса, Хамас по-прежнему в Газе. Что касается Мухаммеда Дахлана, мы помним его еще со времен 90-х, соглашение Осло, был короткий достаточно период, когда Израиль сотрудничал, в том числе в Газе, с Фатхом, против Хамаса, но это сотрудничество очень быстро закончилось, быстро стало понятно, что у всех игроков здесь очень разные интересы, часто противоположные. Хамас усиливался и, в конце концов, как известно, пришел к власти в Газе. Дахлан, по сути, ну, практически сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, и с тех пор он действительно там неплохо живет, он занимается там бизнесом, делает очень хорошие деньги. И здесь мой собеседник согласен с нашим послом в Эмиратах, когда они оба считают, что действительно у Дахлана нет особо поводов сейчас бросать всю эту свою налаженную хорошую жизнь и отправляться в не очень понятные перспективы в Газе. Но если быть оптимистами, говорит Йоси Амруси, если предположить, что удастся разрушить Хамас, те, кто, по сути, в идеале должен находиться у власти в секторе Газа, это те жители Газы, которые, ну, по крайней мере, активно не хотят смерти Израилю, не хотят с нами активно воевать. Понятно, что большой вопрос, есть ли там такие люди, причем в таком достаточном количестве, в такой массе, чтобы из них выросли какие-то местные лидеры. Понятно, что была и имела место, до сих пор продолжается серьезная индоктринация идеями Хамаса, такими, да, радикально антиизраильскими, но все же не все готовы эти идеи воплощать в вооруженную борьбу, так что это Йоси Амруси, но вот в идеальной ситуации и из них и нужно находить и, так сказать, выращивать там лидеров, но Что касается вопроса взаимодействия Израиля с местными кланами, так называемыми хамулами, кстати, это одна была из идей, как известно, муссирующаяся очень долгий период времени, попытаться привести этих местных, так сказать, глав этих кланов к власти. Здесь Йоси Амрут считает, что это не то, чтобы эта идея продуктивна, то есть на уровне ежедневного сотрудничества, да, эти кланы, хамулы сотрудничают с армией, в том, что касается охраны границ внутренних, которые там проходят, разделительные черты. И это очень хорошо, это очень важный, ценный инструмент, которым мы ежедневно пользуемся, но представить себе, что концепция кланов как руководящих структур в Газе, она вряд ли реалистична, говорит Йоси Амрут, напомню, ведущий эксперт Института МИЗГов по вопросам нацбезопасности, в прошлом высокопоставленный сотрудник Шабака.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Глава канцелярии, уже прошлый глава канцелярии Бенямин Нетаньяху, Цахи Браверман, вызван на слушание перед, вероятно, предъявлением ему обвинительного заключения по так называемому делу ночной встречи. Прокуратура выдвигает подозрения, обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием, воспрепятствовании следствию. В центре этого дела, как известно, находится утверждение бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Эли Фельштейна о том, что Браверман якобы предупредил его о секретном расследовании, которое проводится вокруг той самой известной утечки информации. Сам Цахи Браверман, разумеется, все отрицает. Его дело, его адвокаты называют все это дело политически мотивированным. Поговорим об этом, а и не только об этом, с Максимом Гулером, юридическим обозревателем 9 канала. Максим, привет.
7: Добрый вечер.
2: Ну вот прежде чем мы так подробно сейчас разберем историю с Цахи Браверманом и обвинительным заключением вероятным, были сегодня и хорошие новости, хорошие для Романа Гофмана, генерала Гофмана, разумеется, да. Комиссия Груница уже во второй раз утвердила его кандидатуру на пост главы Моссада, то есть, по сути, оставила свое решение в силе. На твой взгляд, дело сделано, и можно, так сказать, посылать Гофману букеты и поздравления, или Багац может все-таки приостановить такие это назначение?
7: Ну, в теории Багац может, но мне кажется, что поздравления в любом случае нужно посылать, потому что и можно, да, потому что дискреционные полномочия назначения все-таки сосредоточены и находятся в руках Бениамина Нетаньяху. Никакой Багац, в принципе, опять же, теоретически может, но этого делать попросту не будет. Багац не будет подменять свое решение, решение комиссии, потому что именно комиссия, как инстанция, которая действительно выслушивала свидетелей и проверяла эту информацию, причем, как мы уже понимаем, не один, не два и не три раза, еще раз повторно не просто вынесла решение, а сказала, что она укрепилась в своем мнении, что генерал Гофман, то есть в его деяниях, в его порядочности не найдено никаких изъянов. Это три члена комиссии, это Даниэль Лешкевиц, Муше Тари и профессор Тали Айнорн. Конечно же, и опять же, к сожалению, Ашер Грунис, председатель этой комиссии, и имя комиссии тоже Грунис, был опять против, но опять же не совсем, он сказал, что мы можем еще немножечко пообсуждать, и возможно, на место уходящего Дэдди Барнеа 2 июня на заслуженный отпуск надо назначить какого-то временно исполняющего обязанности, но с этим члены комиссии тоже не согласились, и очень много скандального на самом деле выяснилось. Вот в сегодняшнем письме, которое было опубликовано в канцелярии премьер-министра, обратите внимание, да, члены комиссии были шокированы, потому что в ходе слушаний в Багаце три члена комиссии выяснили сами для себя, что юридическая совета правительства передала свое экспертное заключение председателю комиссии, не в секретариат, как в принципе требует правила, а юрсоветник, ну, это тот человек, который должен следовать правильно, не только говорить, как правильно, но и сам должен делать правильно. А в документе, в этом самом заключении от 20 марта, который не был предоставлен остальным членам комиссии, и они даже не подозревали его существовании, да, было написано, что он был адресован и передан председателю комиссии и бывшему главе Верховного суда как секретный материал лично в руки. То есть, есть какая-то информация, которую члены комиссии как бы не нашли. Ну и самое важное, да, в чем, в принципе, подозревали или пытались упрекнуть Гофмана, в том, что он, точнее, через свои, его подчиненные, да, служащие, военнослужащие 210-й дивизии Башан задействовали в операции использования, да, некого на тот момент несовершеннолетнего Уриэль Макайса. Так вот, в ходе слушаний, я напоминаю, что Багац на прошлой неделе завернул все это дело опять в комиссию и сказал, давайте вы не дослушали, вы вообще не выслушали Эль Макайса, послушайте, что, может быть, он вам что-то расскажет. Так вот, посмотрели 511 страниц распечатки WhatsApp-переписки между Уриэль Макайса китайцам и тем, кто его по факту задействовал. Это майор Цур, ограничимся вот этим названием. Так вот, во всех этих 15-11 на этих всех бумажках, на листах, ни разу не упоминается имя Гофмана. Ни разу Эль-Макай с ним не общался. И сам, когда он предстал перед членом комиссии, он сказал, что никогда не контактировал с Романом Гофманом. Следовательно, ну и самое, наверное, интересное, тот самый аффидевит бригадного генерала Гиммель, который еще раз говорит о том, что Гофман не знал, что использует несовершеннолетнего. И когда к нему обратились за такой информацией, и мы вообще задали не тот вопрос, мы сказали, а не использовали твои подчиненные, не сливали ли они совсекретную информацию этому Аль-Макаесу, который тот впоследствии публиковал в своем телеграме, или телеграме, которым он управлял. И Гофман ответил нет, но если вы хотите, я проверю. И тогда ему было сказано, что тебе ни в коем случае нельзя это делать, потому что Махбам, это департамент информационной безопасности, входит в состав разведки ОМАН, военной разведки, ведет тайное расследование, и тебе нельзя в него вмешиваться ни в коем случае.
2: Ну, так или иначе, да, я просто хочу, чтобы мы успели поговорить про не менее интересное, но гораздо менее приятное, так сказать, для фигуранта, про Цахи Брайвермана. В общем, в любом случае, да, все, что хорошо кончается, и, судя по всему, для Романа Гофмана, так сказать, его назначение вступит в силу, и эта история закончится позитивно. А вот для Цахи Брайвермана его история, по крайней мере, пока выглядит, в общем, не очень позитивной, да. А насколько серьезным этапом является вызов на вот это вот ШИМО, да, то есть слушание перед предъявлением обвинения? Можно сказать, что прокуратура уже практически приняла это решение о подаче
7: обвинения? Ну, в принципе, решение принято. Закон, уголовно-процессуальный закон гласит буквально следующее. Если обвинитель убежден, что у него есть достаточная доказательная база, он обязан предъявить обвинительное заключение. У него здесь нет какого-то маневра или возможности принимать какое-то иное решение. Просто подать обвинительное заключение. Есть, да, вот этот вот предварительный этап, то самое слушание, которое может быть и в устной форме, а может быть и просто в письменном виде. Адвокат Джек Кен, который представляет интересы Цахи Брайвермана, в принципе, может это сделать, попытаться убедить. Но мне кажется, или во всяком случае, мы должны надеяться, что прокуратура не основывается просто на показаниях или на, скажем, даже это даже не показания. Ведь вся эта история, ночная история, она родилась по факту в ходе журналистского расследования, которое провел в первую очередь ваш коллега Умри Асанайм, в своей программе «Будет хорошо» на 11-м телеканале телекорпорации КАН, где Эли Фельштейн сказал, что да, вот 5 октября 2024 года меня вызвали, я приехал в генштаб Кирья, пришел Цахи Брайверман на -4 этаже, мы отдали свои телефоны помощнику Брайвермана, закрыли машину, закрыли окна, Цахи Брайверман вытащил из пиджака список, там рукой было написано от 5 до 6 имен, среди которых, кстати, теперь, опять же, мы знаем из публикации юрсоветницы, которая сегодня сказала, что будет подавать обвинительное заключение, среди этих имен был Ари Розенфельд, тот самый прапорщик, который является уже обвиняемым по делу об утечке секретной информации в издании «Бильд». Эли Фельштейн сказал, что ему никто не известен, и тогда Брайвермана спрашивает, это как-то связано со мной или с нами, я могу помочь это дело погасить. Вот так примерно это было представлено. Брайверман, если я правильно понимаю, все подозрения в свой адрес отрицает. И поэтому хочется надеяться, что у прокуратуры, когда она делает такой шаг, есть что-то больше, чем слово против слова.
2: Об этом, видимо, мы, Максим, поговорим уже в следующих выпусках нашей программы. А пока я тебя благодарю, Максим Гулер, юридический советник, обозреватель юридического 9 канала. Да, это было промо возможных дальнейших сценариев. Да, спасибо большое. Всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
2: БАГАЗ приступил к рассмотрению 5 исков против закрытия армейской радиостанции «Галит Цааль». Судьи сосредоточились не на вопросе, нужна ли Израилю вообще военная радиостанция, а на законности самого процесса решения ее закрыть. В составе комиссии, возможной политической предвзятости членов этой комиссии, в частности, роли министра связи Шлому Кары и скорости, с которой правительство пыталось закрыть армейскую радиостанцию. Так что юридический спор, можно сказать, уже вышел далеко за рамки вопроса об одной конкретной радиостанции, и речь идет уже о свободе прессы, границе полномочий правительства и так далее. Поговорим об этом с адвокатом Аладом Маном, юридическим советником Ассоциации «Успех содействия справедливому обществу» и экспертом в области коммуникационного права. Угдин Элад Ман, шалом эрэвтов.
8: Шалом эрэвтов, Анна.
2: И мы бэцем умэдэ булэвэ дьюн бэбагац. Эцем сгират галэцалу ткену талих шэл сгират галэцалу?
8: אני חושב ששני הדברים, אולי נעשה קצת סדר לצורך ההתחלה ולטובת המאזינים, ונאמר שגלי צהל זאת תחנה ותיקה שמשדרת שידור ציבורי ארצי בישראל, והיא בעצם שידור מקביל לשידור רשות השידור ואחר כך התאגיד שאנחנו משוחחים בו, אבל היא נמצאת בתוך מסגרת פעולה של הצבא. וזה משהו מאוד מאוד חריג ולא נפוץ במדינות שהן מדינות דמוקרטיות. בדרך כלל הצבא אין תחנת שידור שהוא מפעיל או אחראי עליה.
2: כן, ואם יש תחנת שידור לצבא, אז בדרך כלל לא מדובר במדינה דמוקרטית, אבל באמת, בגלל שזמננו קצת קצר, אני באמת רוצה להבין מה עומד במוקד של הדיון בבגץ, כן, ספציפית, כן, במה אתם משופטים?
8: בבגץ היום מתקיים דיון שני, אחרי שכבר התקיים דיון ראשוני, ואחריו הוצאו צווים שהכריחו את המדינה וגם את הממשלה שמיוצגת בנפרד להסביר למה באמת רוצים לסגור ומה הפגמים שנפלו או לא נפלו בתהליך. ויש שני סוגים מרכזיים של טענות. סוג ראשון הוא איך אפשר לסגור את גלי צהל, בגלל שמדובר בחופש ביטוי ובשידור ציבורי ובעיתונות ובאמת בפגיעה בערכי יסוד של הדמוקרטיה. אם צריך לעשות את זה למשל בחקיקה, או שהממשלה יכולה להחליט בהחלטת ממשלה שהיא סוגרת את זה, למרות שגלי צהל מוזכרת בכל מיני חוקים, כולל חוק השידור הציבורי. הסוג השני של הטענות נוגע לתהליך שבמסגרתו התקבלה ההחלטה. המינוי של הוועדה שהמליצה, מה שקדם למינוי מבחינת צעדים אחרים שהממשלה עשתה בשוק התקשורת, רפורמות כמו הרפורמה בשוק הרדיו שמקודמת במקביל, וחוק השידורים המסחריים שאולי גם הם קשורים להסדרת השוק כולו. עד שלבסוף אנחנו מגיעים להחלטת הממשלה עצמה ולפגמים או התקינויות שנפלו בה.
2: עד כמה השופטים אותו היום שיש באמת בעיה בהחלטת הממשלה?
8: אני חושב שכבר מהדיון הקודם ראינו שהשופטים סבורים שיש הרבה דברים שצריך להסביר, בעיקר בקשר לתהליך קבלת ההחלטות והבסיס העובדתי שלו והתקינות של עבודת הוועדה, אם זה בעניינים של ניגודי עניינים שאולי לא גולו, ואם זה בקשר להתבטאויות חריגות של חברי הוועדה, ואם זה נוגע אולי ל-state of mind שבו הם היו נתונים, אולי הם באו כבר עם ההחלטה מראש או עם ההמלצה מראש, וזה מבחינה משפטית יכול להיות מאוד בעייתי בנסיבות מסוימות.
2: כן, אפרופו שר התקשורת שלמה קרעי, עד כמה מכתב ההתבטאויות של השר קרעי מחזק בעצם את טענות העותרים?
8: אז כמו שאנחנו יודעים, השר קרעי לא מסתיר את דעתו על אי נחיצותו של שידור ציבורי, ובכלל זה גם גלי צהל, וגם תוקף באופן מאוד חריף את האופן שבו גלי צהל מתפקדת. ואחת מהטענות היא שהמניע האמיתי סביב ההחלטה של הממשלה היה גלוי, והיה כדי להשתיק את הערוץ הזה שהממשלה ובמיוחד שרים מסוימים בה לא אוהבים. וזה בעיה כשההחלטה מתקבלת משיקולים זרים או שיקולים פוליטיים ולא מטעמים עניינים שהממשלה כרשות מינהלית צריכה לשקול ולקבל החלטה שהיא כביכול מקצועית ואובייקטיבית.
2: עורך דין מן, בעצם אם בגץ יבטל את החלטת הממשלה, מה תהיה המשמעות הרחבה יותר לשוק התקשורת כולו בישראל?
8: אז כביכול, גם היום תחת הצווים גלי צהל ממשיכה לפעול, ואם ההחלטה תבוטל, אז כביכול שום דבר לא ישתנה. אבל אנחנו יודעים שיש רפורמה מתוכננת בשוק הרדיו שאמורה להוסיף גורמים שישדרו שידור ארצי, זאת הכוונה לפחות. ואנחנו יודעים גם שהממשלה, גם כשמבטלים להחלטות, יכולה לחזור ולנסות לקבל אותה מחדש בדרך אחרת. ולכן יכול להיות שיהיו ניסיונות נוספים לשנות את גלי צהל, לסגור את גלי צהל, לצמצם את היקף השידורים, לפתוח עוד תחנות ארציות, לפעמים מדברים על הפרטה של גלי צהל ואפילו של התאגיד, אז יכול להיות שאם תוכנית אחת לא הצליחה, יעברו לתוכניות אחרות. אבל יותר קשה לעשות את זה בזמן בחירות, מכיוון שבזמן בחירות בדרך כלל נזהרים יותר מבחינה משפטית, ואז ההנחיה היא לחכות עד אחרי הבחירות, לראות מי תהיה הממשלה החדשה, ומה היא תרצה, איזה מדיניות היא תרצה לו.
2: כן, באשר לשידור הציבורי, בפרט לגלי צהל. עורך דין אלעדמן, אני מודה לכם מאוד.
8: אני מודה לכם, ערב טוב.
2: ערב טוב, להתראות. Мой собеседник говорит, что в данном случае БАГАЦ обсуждает два аспекта. Сам факт того, вопрос такой идеологический, стратегический об уместности решения закрыть армейскую радиостанцию и процедуральный вопрос, насколько процесс принятия этого решения был законным, не было ли в нем нарушений. Но нужно понять, что Галит Цаль — это старейшая израильская радиостанция в сегменте общественного государственного вещания, при этом которая находится формально в ведении армии, что является практически уникальным случаем для демократического государства. Это уже второе заседание БАГАЦ было сегодня. В основном поднимались вопросы, требовали очень подробного объяснения, зачем и почему было принято решение закрыть армейскую радиостанцию, с одной стороны, а с другой стороны обсуждали изъяны, о которых говорят податели апелляции, изъятие, про изъяны в этом процессе, во всем, на всей протяженности принятия этого решения. Есть был также вопрос, который обсуждался, например, достаточно ли действительно было закрыть армейскую радиостанцию решением правительства, или здесь необходимо законодательство. В общем, этот вопрос действительно обсуждается с разных сторон. Что касается вопроса о том, считают ли судьи в принципе, что есть тут проблемы с процедуральной именно, ну, есть такое впечатление, что судьи еще на прошлом заседании говорили, что есть много-много пунктов в этой процедуре, которые требуют объяснения в процессе принятия этого решения. В частности, например, обсуждалось сегодня позиция министра связи Шлому Кары, но он свою позицию не скрывает. Он считает, что армейскую радиостанцию нужно закрыть. Ну и, наконец, мой собеседник говорит, что даже если БАГАЦ отменит это решение, никто не помешает правительству вернуться к нему в будущем, если, конечно, будущее правительство после выборов будет по-прежнему намерено закрыть армейскую радиостанцию. И это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Мне остается лишь назвать тех, кто со мной сегодня готовил и проводил эту программу. Людмила Ермакова, редактор программы, Алексей Демченко, продюсер. Элай Бен Шабат был с нами за звукорежиссерским пультом. Я, Нарайва Барская, прощаемся с вами. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КанРека. До свидания.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни, о ваших правах и о том, как не растеряться в непростой ситуации. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. А теперь к первой теме. Сегодня начнем с темы, с которой многие сталкиваются неожиданно. Когда близкому человеку уже в силу возраста тяжело самостоятельно добраться до врача, возникает вопрос, а что вообще делать дальше? Можно ли получить медицинское обслуживание на дому через больничную кассу и кто имеет на это право? Поводом для разговора стала история нашей радиослушательницы Дины, с которой она поделилась в одном из наших прошлых эфиров в рубрике «Вопросов и ответов». А вместе с Диной в эфире поднимется и Светлана Фишер, директор отдела медицинских услуг на дому Центрального округа больничной кассы «Лямид». Именно со Светланой мы уже попробуем понять, как устроена эта система и что можно делать в подобных ситуациях. Дина, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Светлана, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Дина, расскажите, пожалуйста, нам, что именно произошло и почему вам необходимо получить помощь на дому?
1: Моя мама, ей 86, скоро будет 87 лет. Она колясничает, это на коляске, она не ходячая. У нее 24 часа есть метапелет дома. Вот. И когда мама, например, бывает такие состояния, что плохо себя чувствует, может быть, надо прослушать легкие или что-то там, взять анализы, прийти просто проверить, или вы просили как-то, она плохо ходит, чтобы помогли с физиотерапией. Никаких, нету никаких, как бы, нету никакой помощи.
0: Дина, куда вы обращались в больничной кассе? К кому?
1: Мы приходили в Кирят-Малахи, у нас есть больничная касса в Кирят-Малахи.
0: Дина, я правильно понимаю, вы также находитесь в больничной кассе Леомид, как и...
1: Нет, я нахожусь в Макаби. Я живу в Хулоне, я не живу в Кирят-Малахи, но мы часто посещаем маму.
0: А мама в больничной кассе?
1: Она в Леомид как приехала в Израиль. 30 с лишним лет она...
0: Я думала, что я ошиблась. Нет, все правильно. Мама в больничной кассе Леомид. Скажите, пожалуйста, последний раз, когда мы с вами разговаривали по телефону, я попросила вас позвонить на горячую линию больничной кассы Леомид и попросить... предоставить маме уход на дому вот в том ключе, в котором больничная касса предоставляет. Это посещение врача, возможно, физиотерапия, это какие-то анализы, возможно, помощь социального работника. Что вам ответили, когда вы позвонили?
1: Нам ответили, что никаких вызовов они не принимают. Если у вас есть какие-то проблемы, пожалуйста, обращайтесь в Натали. И стоит это иштатпут от СМИ, как бы свое участие, 51 шекель, вот, и все. Они сказали, что нету никаких обслуживаний для мамы, нету на дому, ничто. Как хотите, так и привозите ее. Ее привезти, спуститься со второго этажа без лифта невозможно.
0: Светлана, вот такая у нас ситуация. Давайте начнем вначале с общего. Что вообще такое отделение непрерывного ухода на дому, простыми словами?
2: Да. Простыми словами, это патронажная служба, одна из служб, один из видов услуг, которые наша больничная касса предоставляет на дому. И, в принципе, есть немножко небольшие различия между округами, как бы,
0: центральным и южным, то есть тоже
2: так. Да. Допустим, я руковожу центральным округом, и у меня немножко другое отделение внутри округа по персонала по регионам. детской, но в принципе схожесть в том, что есть разделение, есть региональный патронажный персонал, который состоит из врача, медсестры, соцработника, физиотерапевта, есть еще дополнительные службы, которые мы можем в случае необходимости задействовать. Эта услуга вот, отделения медицинского ухода непрерывного на дому, она, в принципе, оказывается людям с ограниченными возможностями в передвижении, которые не в состоянии выйти из дома самостоятельно, либо с помощью посторонних людей. Угу. Опять же, допустим, вот как мы говорим, колясочники. Так. Есть люди, которые, возможно, что он перемещается с помощью коляски, и он большую часть времени находится вне дома. Есть люди, которые они просто привязаны к дому, и ни в каких условиях их невозможно вывести к врачу. Естественно, что такие люди, которые не могут оставить дом ни при каком условии, они первые на очереди для того, чтобы быть принятыми в эти рамки этой службы. И люди, которые еще хоть как-то могут добраться до поликлиники, они как бы немножко стоят во второй очереди, скажем так.
0: А кто обычно принимает решение о подключении к такой помощи?
2: Окей. У нас, опять же, в зависимости от округа, как правило, ситуация такая. У нас есть внутренние распоряжения, у нас есть внутренние наши нуалим. Как правило, высылается персонал, врач или медсестра, или врач и медсестра, которые приходят на дом к пациенту, и они, собственно, делают оценку его состояния. Они проверяют, насколько действительно человек ограничен рамками дома, он не в состоянии выйти. Почему это важно? Потому что не всегда необходимо завести такого человека именно в рамки отделения непрерывного ухода. Потому что, как я сказала, у нас есть еще службы. Допустим, человеку иногда нужно, да, он редко выходит из дома, но то, что ему нужно, это всего лишь там раз в какой-то период времени сделать анализы. У нас есть несколько вариантов послать к нему тот или иной персонал, который без всякого отношения находится он в службе ухода, вот в Омкере, или он не находится. Можно послать медсестру из поликлиники. У нас есть масса поставщики услуг медицинских, которых больничная касса с ними по договоренности работает. У нас есть масса вариантов решить проблемы. Масса вариантов отправить, допустим, без всякой связи с Омкером, отправить на дом к пациенту физиотераписта, который может провести курс лечения. То есть у нас есть действительно очень много вариантов.
3: Это где у нас? Это под Холим-Леумит это есть? Или вы именно имеете в виду, в каком регионе это?
2: Это в больничной кассе Леумит. Все есть в любом регионе. Просто немножко принятие решений, они немножко на разных уровнях в разных регионах. Но в конце концов, тот, кто принимает это решение, это тот персонал, который пришел и увидел этого больного.
0: Светлана, а можно и такой вопрос? Вот, допустим, если у нас есть ситуация, семья считает, что пожилому человеку, либо человеку с ограниченными возможностями действительно нужна помощь, но, допустим, семейный врач этого человека отказывается. В такой ситуации можно как-то оспорить, куда нужно обратиться,
2: да,
0: чтобы
2: можно
0: это...
2: Если отказывается семейный врач, который тем более и не видел пациента, или возможно, что он не согласен с данным решением, всегда можно обратиться к человеку вот на такой должности, как я, для того, чтобы оспорить это решение. То есть в каждом округе так. У меня есть параллельные мне по округам представители, то есть руководители, которые, как последняя инстанция, они могут этот вопрос решить. У нас есть в каждом округе существует такая должность, как гериатор окружной. Это тоже возможность обратиться и оспорить. И, как правило, если действительно есть показания, вы поймите, что на все должны быть показания. Это как назначение лекарства. Возможно, что вы просите то или иное лекарство, но оно не подходит вам либо по показаниям, либо по состоянию здоровья, либо по каким-то причинам. То есть должны быть объективные индикации для того, чтобы человек мог получить ту или иную услугу. Все услуги, я замечу, что все услуги, которые мы даем на дому, они все бесплатны. То, что Дина упомянула обращение в Хеврат Натали с самоучастием,
0: с личным участием, с личным участием, да.
2: Это действительно, я вам скажу, это как бы гибуй поддержка всех наших ресурсов, которые мы даем, в те часы, когда наш персонал не работает.
0: Я немножко расширю, Светлана. Да, действительно, речь идет, во-первых, обо всех больничных кассах. У всех больничных кассах есть определенные соглашения с разными такими компаниями, как Натали. Да. И действительно, если больничная касса не принимает, потому что это время неприема, ночь, допустим, вечер, либо какие-то праздники, мы можем вызвать врача на дом, и врач приезжает не который работник считается больничной кассой, а именно вот такой компании, как Натали. И это действительно стоит личное участие. То есть в такой ситуации мы действительно должны заплатить личное участие за приезд такого врача. Да. Скажите, пожалуйста, вот я не знаю, я где-то упустила, а вы можете точно назвать, какие вообще специалисты входят в такую систему сопровождения? Кроме врача, кто еще?
2: Врач, медсестра, соцработник, физиотерапевт. Это, собственно, ядро вот, отделения медицинского ухода на дому, Гомкера. Это ядро базовое. В момент, что мы видим, что человек нуждается в дополнительных каких-то многопрофильном персонале, дополнительном, это может быть репульбоистук, трудотерапия, это может быть клинаитикшора, спич-терапия, это может быть диетолог, это может быть консультация рукех, фармацевтическая консультация. Мы можем это все организовать в дополнение. Это не постоянный цепь этих единиц функциональных, но они работают с нами, и мы, конечно же, можем и эти опции задействовать.
0: Понятно. Спасибо огромное, Светлана, за этот эфир, а мы немножко продолжим разговаривать вместе с Диной. Спасибо огромное, что вы присоединились к нам. До свидания. Дин, во-первых, я надеюсь, вы услышали, как это выглядит, и что я хочу вам предложить. С учетом, что Светлана у нас выступала от центрального округа, а мама у вас относится к южному округу, мы вместе с вами сделаем запрос в больничную кассу Леомид именно южного округа и попросим разобраться в ситуации. Договорились?
3: Я буду очень рада. Спасибо
0: Тогда
3: большое.
0: Тогда мы с вами свяжемся уже вне эфира и этот момент обсудим уже отдельно от эфира. И, конечно Хорошо. Же, будем следить за вашей ситуацией с мамой.
3: Спасибо большое, Татьяна. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
3: Вам тоже.
0: Иногда человеку нужна не только медицинская помощь, но и просто нормальное человеческое отношение. И именно с этим у многих потом связаны самые тяжелые воспоминания. Ольга – израильский блогер, пишущая о жизни в Израиле, поделилась на своей странице в социальной сети историей о том, через что ей пришлось пройти во время получения медицинской помощи. и, естественно, о том, как тяжело теперь ей это воспоминать. Мы пригласили ее к нам в эфир, чтобы поговорить об этом. А после Ольги вместе с Марком Концинельсоном, главой Департамента медицинского туризма Федерации торговых палат Израиля, попробуем посмотреть на эту проблему шире. Поговорим о том, насколько подобные ситуации вообще распространены, где проходит граница между профессиональной ошибкой, перегрузкой системы и уже, наверное, недопустимым отношением к пациенту. Ольга, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Марк, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы сегодня с нами в эфире. Ольга, вопрос первый к вам. Что именно заставило вас написать об этом публично?
4: Вы знаете, заставило меня то, что я в первый раз за 14 лет проживания в Израиле сталкиваюсь с таким отношением. Хоть я и частый гость в поликлиниках, вот, но первый раз я с таким столкнулась, поэтому плюс я блогер, я должна освещать различные темы, да, проживания в Израиле, вот, и поэтому я решила это важно рассказать.
0: Так. Ну, вас очень, знаете, что впечатлило, что вы, несмотря на то, что вам было очень это тяжело, вы немножечко решили приукрасить всю ситуацию и даже одели корону.
4: Да, дело в том, что те, кто на меня подписан, знают, что мой формат, он очень юмористический. И все мои подписчики это поняли. Конечно, я получила очень много хейта за это, и называли меня сумасшедшей, какой только угодно, и вот всему помешала корона. Но в основном люди, вот что я заметила, писали, что не верим. Такого не может быть в Израиле. Там, езжайте там обратно, да, откуда... В общем, вот эти все фразы я услышала, хотя я очень... Я очень люблю медицину Израиля, я очень считаю, что я переехала в Израиль, потому что я его люблю и все, что с этим связано. Вот. Но так случилось, попался мне такой врач.
0: Скажите, а вот прошла уже неделя, насколько я понимаю, вы пытались пожаловаться каким-то образом, или вот только выпустив пар в социальных сетях, в принципе, это закончилось?
4: Знаете, я такой человек, что мне очень жалко людей, я не стала жаловаться, все же это дело не касается жизни и смерти, не что-то, да, скажем, сверхъестественное. Поэтому я не стала жаловаться, я как бы пожалела врача, не хочу ему создавать проблем. Вот такой вот мой характер.
0: Скажите, а вот посмотря на всю эту ситуацию в общем, что бы вам хотелось изменить в системе здравоохранения Израиля?
4: Вы знаете что, ну вот так как мне это первый раз вообще попалась такая ситуация, в принципе, меня... Относительно все устраивает. Единственное, что, конечно, очень важно, это раннее предупреждение любых заболеваний. То есть здесь уже, да, лечат, как вот мне показалось, да, из моего опыта. Лечат уже, когда вот все. Когда уже действительно прям срочно надо лечить. А для того, чтобы предупредить какое-то заболевание, вот тут надо, конечно, побегать и очереди ждать огромные, длинные. Вот это проблема.
0: Да, наверное, очереди это у нас действительно самая, наверное, самая большая проблема в Израиле. Причем независимо от какой больничной кассы, если нам нужна очередь к специалисту, то мы можем, конечно же, ожидать и по полугода. И
4: да, поэтому мы пользуемся страховками различными, у кого есть возможность, конечно. Они, конечно, помогают.
0: Кстати, да-да-да, я вас слушаю.
4: Вот, а так просто людям, которые платят вот обычные взносы в больничную кассу, конечно, им приходится ждать долгие очереди.
0: Знаете, вот тут в последнее время я разбираю ситуацию, просто вот расскажу, у меня сейчас всплыло в голове, связанное с гериатрами, с врачами для пожилых людей. И вот пожилые люди вынуждены, чтобы прийти к врачу, к гериатру, приходится ждать минимум полгода. А почему минимум полгода? Потому что если мы говорим о пожилых людях, которым нужен именно русскоязычный врач, то, к сожалению, в русскоязычных врачей очень мало в нашей стране, поэтому, конечно, ожидания большие. Но такой ситуации подключается огромнейшая система частных врачей-гериаторов, и тут, пожалуйста, прямо аж целая просто скатерть-самобранка этих гериаторов, но, к моему большому сожалению, такой прием у врача-гериатора стоит просто сумасшедшие деньги для пожилых людей, а если мы говорим в размере пособия по старости социальной надбавкой, то 50% от этого пособия. То есть для пожилого человека такого, конечно, пройти к врачу, это очень достаточно тяжело. Ольга, я очень надеюсь, что вот этот негативный опыт, который вы получили на прошлой неделе, останется одним единственным негативным опытом при общении с нашими врачами, из которых 100% есть огромное количество специалистов, душевных и хороших врачей. И я очень надеюсь, что больше такого у вас не повторится.
4: Спасибо большое. Я знаю, что это было исключение из правил. Я уверена в этом. И всего вам хорошего. Спасибо большое.
0: Всего доброго вам.
4: До свидания.
0: Марк, а вот к вам у меня сразу такой каверзный вопрос. Вы в первую очередь занимаетесь не только израильской медициной, но еще туристической областью. Как относятся врачи в Израиле в таких ситуациях к туристам?
5: Одна из причин, почему я горжусь израильской медициной и израильскими врачами, это то, что они совершенно не смотрят ни на вероисповедание, ни на национальность, ни на цвет кожи. И относятся ко всем совершенно одинаково. Иудеи, христиане, мусульмане и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, есть тенденция, если уже немножко копнуть глубже, конечно, есть разница, когда прийти к врачу, и это не важно, турист, иностранный пациент или местный гражданин, когда приходят к врачу частным образом, и когда приходят к этому же врачу через больничную кассу, отношение у врачей, конечно, разное, потому что частным образом платят больше, и врач более внимателен. Но, с другой стороны, он должен отработать те деньги, которые ему платят. Есть такое, но это человеческая психология. Это не связано с израильской медициной, это связано просто с людьми.
0: Марк, среди ваших пациентов вы иногда получали жалоб? Вот так вот, чтобы...
5: Подобного рода нет. Ну, дело в том, что мы же всегда подбираем врачей очень скрупулезно. Угу. И у меня всегда подход и модель общения с врачами и выбора врача, она состоит 50% из высокого профессионализма доктора, а второе, чтобы этот доктор был хорошим человеком. Потому что я считаю, хорошие доктора – это... состоят из двух сочетаний – хороший человек и хороший специалист. И поэтому у нас таких ситуаций практически не бывает. Конечно, могут быть придирчивые пациенты, и что-то где-то, меньше времени, может, кто-то уделил, но мы всегда стараемся это как-то восполнить, нам с этим проще. В больничных кассах в таких ситуациях пациентам, конечно же, сложнее, но, к счастью, я вот перед нашим эфиром пообщался с врачами, посмотрел соцсети, таких ситуаций, как и Ольга сама сказала, таких ситуаций некорректного общения с пациентами, их очень мало, очень редко. Плюс мы понимаем, вы понимаете, еще есть психология пациента, некоторые, как Ольга, вошла в стресс, она была в панике, возможно, я сейчас очень так субъективно это сужу, я там не был, не разговаривал с тем врачом, возможно, из-за того, что она была в стрессе и боялась, она восприняла все, что он говорил, намного более остро, чем было на самом деле. Безусловно, она права, что доктор должен был быть более мягким, успокоить ее, почувствовать пациента, и это часть из обязанностей врача, а не только помочь ей решить ее проблему, а я так понимаю, что там все решено, потому что по этому поводу нету никаких жалоб, и это самое главное, что он ей помог. Вот. И, возможно, тут, знаете, как бы эмоциональная составляющая пациента, поэтому на такие процедуры всегда желательно приходить с кем-то из сопровождающих, чтобы потом вышли близкие там, как-то соучаствовал и сочувствовал тому, что произошло, и как бы был рядом, когда человеку больно, неприятно и так далее.
0: Марк, а как вы относитесь к рекомендациям? Они стоит верить рекомендациям? Вот говорит, вот этот доктор хороший, а вот этот доктор, допустим, не очень.
5: Конечно, обязательно принимать во внимание рекомендации как самих врачей, так и пациентов. Очень важно заходить в интернет, в соцсети, проверять, читать, смотреть. Вот составляющие поиска доктора должны быть из первого – это прочитать его резюме на сайтах. Всегда много разных сайтов, где пишут информацию о враче, где учился, какой стаж и так далее. Потом отзывы, если есть в соцсетях или вообще на сайтах врачей. И рекомендации личные пациентов, знакомых, врачей. Это очень важно для того, чтобы принять решение, идти к этому доктору или не идти. Особенно, когда речь идет о частной консультации, когда люди, если нет страховки и нужно выложить больше 1000 шекелей, обязательно нужно пойти к тому, кому, который окажет всю ту услугу, на которую пациент хочет решить проблему.
0: Марк, а вот такой же вопрос, как и у Ольги. Как вы считаете, что в нашей системе здравоохранения нужно поменять?
5: Ей нужно получить несколько миллиардов шекелей. И все те врачи, которые работают частным образом, как вы сказали, получить очередь гериатру через больничную кассу, особенно русскоязычного, большая проблема. Но если обратиться частным образом, то найти такого гериатра очень легко и быстро. О чем это говорит? О том, что не хватает часов или ставок в системе здравоохранения. Может быть, нужно поднять зарплаты врачам в тех сферах, где не хватает этих врачей. Они же есть. Их не то, что нету. Эти врачи есть. Просто их недостаточно в системе здравоохранения в качестве работников больничных касс и больниц. Надо дать больше денег, и это самая большая проблема. Надо дать, и это не очень большие деньги для Израиля. Надо дать больше денег, чтобы было больше врачей, или эти врачи, которые работают, увеличили ставки, увеличили количество часов в больничных кассах, и тогда у нас проблема решится значительно. А, к сожалению, этого не происходит. И в системе здравоохранения в Израиле сейчас острый финансовый кризис из-за войны, из-за всего того, что у нас происходит сейчас с нашей безопасностью. И поэтому будет еще хуже. И тем более русскоязычные врачи все больше и больше, с Алии начала 90-х, уходят на пенсию. И мы это прямо видим, что этих врачей все меньше и меньше и меньше. И это большая проблема. А врачи, которые приехали вот из последних волн репатриации, их не такое количество, и мы их не так ощущаем. Вот поэтому Минздраву надо проснуться, и Минфину нужно сделать все, чтобы они помогли системе здравоохранения. Потому что у нас будет сложнее значительно. Это, знаете, плюс маленькой страны, что 50, 60, даже 100 километров можно поехать, но я уже преувеличиваю 100 километров. Но в радиусе 50 километров, по крайней мере, центр страны, ты можешь добраться до доктора. Это у кого есть транспорт или общественный транспорт, туда может тебя довезти. Вот. И это плюс маленькой страны. И это нас еще как-то компенсирует. А иначе как бы у нас была бы большая проблема с доступом к быстрым относительно доступом к врачам, специалистам.
0: Марк, спасибо вам огромное большое за этот эфир и спасибо, что прокомментировали ситуацию с Ольгой.
5: Всегда рад. Спасибо.
0: Всего
5: вам.
0: Доброго. До свидания.
5: До свидания.
0: И раз уж мы заговорили о правах пациентов, мне кажется очень важным отдельно обговорить одну вещь. Очень многие люди уверены, что жаловаться бесполезно, что система все равно прикроет своих, что никто не станет разбираться, что это только потратит нервы и время. Особенно пожилые люди очень часто боятся жаловаться. Кто-то боится испортить отношения с врачом, кто-то переживает, что потом к нему будут хуже относиться, а кто-то просто не знает, что у пациента вообще есть право требовать и жаловаться в подобных ситуациях. В Израиле при Министерстве здравоохранения существует официальный механизм подачи жалоб на медицинский персонал. И речь идет не только о врачах. Жалобу можно подать и в случаях, когда есть подозрение на непрофессиональное, недобросовестное или неподходящее поведение любых медицинских работников. Причем важно понимать, речь не только идет про грубые медицинские ошибки, которые, к сожалению, все-таки иногда случаются. Бывает, что человек выходит после приема с таким ощущением, что ему не то, чтобы не помогли, но и с каким-то, возможно, при общении с тем или иным сотрудником больничной кассы либо другого учреждения было ощущение, что просто полное отсутствие какого-то человеческого отношения. И даже это в некоторых случаях может быть стать предметом проверки от Министерства здравоохранения. Смотрите, жалобу может подать практически любой человек. И не обязательно только тот пациент, который чувствует себя каким-то образом пострадавшим. Это может сделать и родственник, и сопровождающий во время приема, и опекун, или другой представитель пациента. А в отдельных случаях комиссия Министерства здравоохранения, вот только вслушайтесь, вообще может начать проверку самостоятельно. Например, если эта история получила общественный резонанс, то есть кто-то написал, рассказал в социальных сетях, или появилась в СМИ, или просто вот и кто-то позвонил, и оно, как сарафанное радио, распространилось по всем возможным каким-то источникам и добралось до сотрудников Министерства здравоохранения. Даже так, то есть не обязательно, что человек сам пошел и пожаловался. Ну, давайте узнаем, по каким же поводам вообще можно жаловаться. Прежде всего, если есть подозрение на медицинскую или профессиональную халатность. Например, если человеку кажется, что ему поставили неправильный диагноз, не провели необходимые проверки, или, допустим, проигнорировали жалобы, или допустили серьезную ошибку в лечении. Но не только. Основанием для жалобы может быть и недостойное поведение работника. И здесь важно понимать, речь не идет о том, что врач был, допустим, уставший или вам не улыбнулся. Система здравоохранения действительно перегружена. Но если речь идет об унижении пациента, какой-то агрессии, грубости, неподаваемом отношении или каких-то даже нарушений границ, это уже другая история. Отдельно рассматриваются, между прочим, случаи сексуальных домогательств со стороны медицинского персонала. И еще один важный момент. Многие думают, что жаловаться можно только на врача. Но на самом деле список специалистов гораздо шире. Жалобу можно подавать на врачей, как мы уже сказали, стоматологов, медсестер, медбратьев, психологов, физиотерапевтов, логопедов, диетологов, фармацевтов, работников даже лабораторий, специалистов по медицинской визуализации, эрготерапевтов, помощников врача, гигиенистов, подиатров и многих других лицензированных специалистов системы здравоохранения. То есть речь идет практически обо всей системе медицинских профессий. И причем жалоба может касаться работы специалиста как и в больнице, так и в поликлинике, так и в частной клинике, допустим, если мы говорим о стоматологической клинике, о гериатрических учреждениях, как в домах престарелых, или другом любом медицинском учреждении. А что нужно подготовить для подачи жалобы? Во-первых, нужны полные данные заявителя или пострадавшего. Имя, номер удостоверения личности или номер паспорта, если, допустим, удостоверения личности нет и речь не о граждане Израиля. Если жалобу подает не сам пострадавший, потребуется документ, подтверждающий право представлять его интересы. Это может быть доверенность, составленная у адвоката, или другие официальные бумаги, к примеру, если мы говорим об опекунстве. Во-вторых, обязательно нужны контактные данные. Ваш телефон, электронная почта и адрес. Ну, а дальше самое главное – максимально подробно описать саму ситуацию. Что произошло, когда произошло, кто участвовал, какие были последствия. И очень желательно указывать имена сотрудников, отделения, даты, время, сохранять документы, если были вам представлены, результаты обследования, если речь об обследовании. Если велась какая-то переписка между вами и врачом, допустим, через личный кабинет больничной кассы, все, что может восстановить картину событий, вам нужно сложить в одну банку. Почему это важно? Потому что очень многие совершают ошибку и на эмоциях, когда только они получили какое-то нехорошее обслуживание, они подают жалобу на эмоциональной основе, то есть без какой-либо конкретики. А ведь комиссии намного будет, от Министерства здравоохранения, комиссии намного будет проще работать, когда есть последовательное описание событий и, конечно же, документы. Ну, подать жалобу можно несколькими способами. Самый удобный на сегодня – это, конечно же, через интернет. На сайте Министерства здравоохранения есть специальная онлайн-форма. Форма называется очень длинно, но ее можно найти на русском языке в Гугле. Форма называется «Подача жалобы уполномоченному по рассмотрению обращений граждан в сфере медицинских профессий или обжалование результатов рассмотрения жалобы». Там при подаче жалобы можно сразу прикрепить документы и отправить обращение. Кроме этого, можно же, конечно же, обратиться в многоканальный центр Министерства здравоохранения «Коля Бриют» по номеру телефона звездочка 5420 или по номеру 08-624-1010. Также, конечно же, можно отправить жалобу обычной почты в Министерство здравоохранения. Ну и есть возможность подачи жалобы по факсу, что, как оказывается, до сих пор актуально для многих пожилых людей. Что важно понимать, подача жалобы совершенно бесплатна, то есть никакой оплаты за это не требуется. Но есть момент, который важно понимать. То есть, если вы подаете жалобу, то эта жалоба не будет анонимной. То есть в процессе проверки на ваше имя может передаться организации или специалисту, на который была подана жалоба. Если же вы хотите сохранить анонимность, это нужно отдельно указать при подаче обращения. Ну, хотя полная анонимность не всегда возможна, потому что всегда по описанию ситуации можно будет понять, о ком идет речь. Но после подачи жалобы обычно в течение примерно где-то 2 недель вам придет подтверждение о получении обращения и номер жалобы. Но иногда, если Министерство здравоохранения видит, что это не совсем жалоба по их сфере, могут ее и передать в другой орган. А дальше начинается уже сбор информации, сама проверка, и срок рассмотрения, как правило, может занимать около 3 месяцев, но иногда и больше, особенно если речь идет о медицинских сложных случаях, когда нужно изучать документы или получать какие-либо профессиональные заключения. Когда вы подаете жалобу, вы можете, конечно же, проверять статус жалобы. В первую очередь это можно проверять через личный кабинет на сайте государственных услуг, либо же по телефону Министерства здравоохранения звездочка 5400, назвав номер вашего обращения. Ну и, наверное, самое важное, что хочется сказать в этой теме, жалоба – это не всегда про наказание. Иногда это просто попытка добиться проверки, объяснений, изменений. Возможно, ощущение, что человека хотя бы услышали. Потому что очень часто люди подают жалобы не из желания отомстить, а потому что не хотят, чтобы через такую же ситуацию кто-то прошел еще. Поговорим о слухе. Слух – это у нас же не только про здоровье. Очень часто это еще и про качество жизни. Потому что человек, который начинает хуже слышать, постепенно выпадает из разговоров, начинает избегать общения и просто закрывается от мира. И при этом многие до сих пор уверены, что слуховые аппараты – это либо невероятно дорого, либо слишком сложно. Мы получили сразу 2 вопроса про слуховые аппараты. Первый – о том, как вообще сегодня в Израиле получить слуховой аппарат через больничную кассу. А второй вопрос оказался довольно неожиданным, но о нем мы тоже обязательно поговорим чуть позже. Ну а пока попробуем разобраться, как сегодня в Израиле работает система получения слуховых аппаратов. Первое, что важно знать и понимать, за помощь в финансировании слуховых аппаратов для жителей Израиля, как взрослых, так и детей – отвечают больничные кассы. Да, раньше было разделение. За слуховые аппараты для взрослых людей отвечали больничные кассы, а для детей – Министерство здравоохранения. После Министерства здравоохранения буквально недавно, год назад, передало ответственность за слуховые аппараты для детей также больничным кассам. И для многих даже это оказывается неожиданность, потому что люди часто уверены, что слуховые аппараты – это исключительно частная история, которая стоит огромных денег и никак не связана с государственным медицинским страхованием. Но на практике это не совсем так. Да, полностью бесплатно взрослым слуховые аппараты обычно не предоставляются, но государственная система очень даже существенно участвует в финансировании и иногда существенно снижает стоимость слуховых аппаратов. Допустим, для взрослых старше 18 лет сегодня можно получить участие в финансировании слухового аппарата в размере до 3540 шекелей на каждое ухо. То есть, если мы говорим о паре слуховых аппаратов, то это уже сумма 7080 шекелей. И это довольно важный момент, потому что многие думают, что речь идет про одну общую скидку. Нет, право рассчитывается отдельно на каждое ухо. Такое участие в оплате предоставляется, тут важно отметить, 1 раз в 3,5 года. То есть, если вы получили сегодня аппарат, то новый аппарат вы сможете получить только через 3,5 года. Это очень важный момент, мы на нем обязательно еще остановимся. И вот просто это действительно очень важный момент, и потому что слух – вещь не статичная, у кого-то состояние меняется быстрее, то есть ухудшается, у кого-то аппарат просто перестает подходить, а иногда человек просто понимает, что с выбранной моделью ему неудобно. Смотрите, если произошло существенное ухудшение слуха, и вот аппарат, который уже объективно вам не подходит, больничная касса может согласовать замену устройства даже до истечения этих 3,5 лет. То есть правила существуют, но бывают исключения по медицинским показаниям. Поэтому если вдруг вам, вы носите слуховой аппарат и вам что-то не нравится, не ждите 3,5 лет окончания. Подойдите к своему врачу, проверьте, а возможно вам дадут разрешение поменять аппарат намного раньше. Но а теперь давайте разберемся, как выглядит сам процесс получения слухового аппарата. Потому что люди часто теряются на самом первом этапе. Все начинается с обращения к лору. То есть сначала вам нужно прийти к врачу, лору, ухо, горло, нос, который должен оценить ситуацию и выдать направление на проверку слуха. Дальше проводится полноценная аудиологическая проверка в специальном центре. И здесь важно понимать, речь идет не просто о проверке, слышит или не слышит. Специалисты определяют степень снижения слуха, типа нарушения, насколько человеку действительно необходим аппарат и какая категория устройств ему вообще подходит. После этого человек получает рекомендации и начинает следующий этап – подбор самого аппарата. Подбор обычно проводится через специалистов и поставщиков, которые сотрудничают с конкретной больничной кассой. И вот тут многие впервые сталкиваются с тем, насколько разные бывают слуховые аппараты. Есть базовые модели, есть более современные, цифровые, многоканальные, менее заметные, с разными системами шумоподавления, с подключением к телефону и так далее. И тут важно понимать, что, естественно, чем сложнее аппарат, технология, тем выше стоимость. Поэтому люди очень часто удивляются. Подождите, государство же участвует в оплате. Почему мне все равно нужно столько доплачивать? Ответ довольно простой. Государственное участие ограничено определенной суммой. Напомню ее, 3,540. А сами аппараты могут стоить значительно дороже. Особенно, если человеку нужен аппарат более высокого уровня или если речь идет о двух шагах одновременно. И тут еще важный момент. Если человек хочет приобрести слуховой аппарат не через поставщика, работающего по договору с больничной кассой, а частным образом, например, в частной какой-нибудь компании, то обязательно нужно проверить с вашей больничной кассы, будут ли они компенсировать или не будут в такой ситуации расходы. Потому что если человек сначала купил аппарат, а потом решил подать документы на возврат, он может неожиданно узнать, что возврата не будет. Поэтому обязательно проверьте, будет ли больничная касса возвращать деньги за аппарат, если вы купили у какого-то частного поставщика. Теперь немножко коротко о различиях между самими кассами. Допустим, в Клолит государство участвует в финансировании даже при обычной страховке, а оставшуюся часть человек доплачивает сам. Но если у человека есть дополнительные страховки, как Клолит Мушлам или Клолит Платинум, появляется дополнительное участие программы до 70% от оставшейся суммы, хоть и с ограничением по размеру. В Макаби тоже есть государственное участие, но размер доплаты зависит от категории аппарата и уровня дополнительной страховки. То же самое и в Леомид. А вот в Миохедет, если есть дополнительное страхование Миохедет Адиф, она может дополнительно покрыть до 80% суммы сверхгосударственной скидки, которую получает пациент. И здесь важно понимать, иногда разница между наличием дополнительной страховки и ее отсутствием может быть очень существенной. Поэтому стоит заранее проверить свои условия, а уже, конечно, не в момент покупки. Теперь коротко еще про детей, потому что здесь ситуация намного лучше, и многие родители об этом просто не знают. Для детей до 18 лет слуховые аппараты входят в государственную корзину медицинских услуг полностью, без личного участия семьи. И это очень важно, потому что хорошие детские аппараты могут стоить действительно дорого. Здесь, правда, тоже существуют сроки замены. Для детей до 6 лет аппарат можно менять раз в 3 года, а для детей от 6 до 18 лет раз в 4 года. Отдельно существуют так называемые FM-системы. Это такие специальные системы, которые помогают ребенку лучше слышать, например, в школе или в детском саду. Для самых маленьких детей такая система предоставляется один раз, а дальше замена возможна раз в 4 года. Ну и еще одна вещь, про которую люди чаще забывают. На слуховые аппараты обычно распространяется гарантия производителя. но в большинстве случаев она не прикрывает потерю, конечно, аппарата или повреждение устройства. И вот именно здесь у многих начинаются проблемы, потому что аппарат может быть маленьким, дорогим, человек может его потерять, случайно сломать, забыть где-то, особенно если речь идет о пожилых людях или детях. Именно поэтому мы и получили еще один вопрос от радиослушателя. Что делать, если слуховой аппарат потерялся, а положенные 3,5 года для подачи просьбы на новый еще не прошли? Есть ли вообще какие-то решения в такой ситуации и можно ли как-то защитить себя заранее? А об этом мы поговорим со страховым агентом Яриком Морганом. Ярик, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ярик, скажи, пожалуйста, можно ли застраховать страховые аппараты?
6: Слуховой аппарат можно застраховать в рамках страхования имущества. Когда мы страхуем свою квартиру, мы можем застраховать свое имущество и попросить добавить туда наш слуховой аппарат. Важно обратить внимание, что когда мы составляем эту страховку, чтобы или оценщик внес это в страховку, или чтобы мы приложили квитанцию в момент именно составления страхового договора. Потому что потом при страховом случае первое, что будут проверять, это была ли оценка с помощью Шамая, оценщика, и есть ли у нас квитанция о покупке. Если мы получили этот слуховой аппарат от Купат Кулима, я рекомендую получить оценку от Шамая.
0: Так.
6: Это делается очень просто. В момент приобретения страховки нужно попросить у страхового агента, чтобы прислали оценщика. Страховка называется «Кенегет Кола Сикуним». Это значит «от всех рисков». То есть, если я потерял слуховой аппарат, он тоже застрахован. Если я был где-то в путешествии, он тоже застрахован. Если, не дай бог, у меня его украли. То есть от всех рисков, которые возможны, как технически мы подаем иск. Допустим, мы застраховались, и, не дай бог, произошел страховой случай, мы потеряли свой слуховой аппарат. Нужно зафиксировать. То есть нужно все-таки подойти в полицейский участок, несмотря на то, что мы сами его потеряли, нужно зафиксировать, подать технически жалобу. И с вот этой жалобой мы можем обращаться в страховую компанию за компенсацией. Важно обратить внимание, что есть долевое участие. Как правило, оно в размере 500 шекелей.
0: Вот это вот долевое участие, как платится? Раз в месяц, раз в год? Что это?
6: Долевое участие – это иштатфут от СМИ. Это при подаче иска, это та часть, в которой я участвую в иске. Образно говоря,
0: то есть не возвращается, аппарат, получается, да? То
6: не
0: есть...
6: возвращается, да. То есть если слуховой аппарат, образно говоря, стоит 4000 шекелей, то мне компенсируют 3500. 500 шекелей – мое долевое участие, и 3500 компенсирует страховая компания.
0: А хорошо, сколько вообще вот такая страховка стоит?
6: Если... Страховка имущества базовая стоит около 500 шекелей в год, около 600 шекелей в год. И вот эта добавка за слуховой аппарат может составлять еще 400 шекелей в год. Все зависит от стоимости слухового аппарата. Потому что в последнее время мы встречаем и дорогие очень слуховые аппараты, которые доходят и до 15 тысяч шекелей. Сегодня мы встречаем уже технологию с искусственным интеллектом и с такими всякими новшествами, и аппараты становятся прям дорогими.
0: Понятно. Ярик, спасибо большое. Я надеюсь, наш радиослушатель услышал ваш ответ и подумает о том, чтобы в случае необходимости в следующий раз застраховать свой слуховой аппарат. Спасибо вам за этот комментарий.
6: Всего хорошего.
0: Ну а в завершение этой темы хочу рассказать еще об одной возможности, о которой знают далеко не все. Потому что даже с учетом участия больничных касс, слуховые аппараты для многих людей все равно могут показаться немножко дорогими. Особенно если речь идет о современных моделях, двух аппаратах сразу или ситуации, когда человек по каким-то причинам не смог получить достаточное участие от больничной кассы. В Израиле существует некоммерческая организация Optical Center, которая помогает и детям, и взрослым приобрести слуховые аппараты по субсидированной цене. Проект работает в сотрудничестве с муниципалитетом Иерусалима, а также с организациями Бейт Зусман и Беколь, которая занимается поддержкой людей и нарушением слуха. Помощь предоставляется разным группам населения по отдельным критериям. Среди них дети, молодежь от 6 до 20 лет, солдаты, взрослые от 20 до 60 лет. И четвертая категория – это люди старше 60 лет. И здесь важно понимать, речь идет не просто о продаже аппаратов там дешевле рынка. Сначала ситуации проверяют право человека на получение помощи и оценивают его ситуацию в плане экономической. И чтобы обратиться в центр, нужно заранее записаться по телефону. Номер телефона 02-630-3206. Я повторю, 02-630-3206. Телефонный центр работает с воскресенья по четверг с 9 утра до 6 вечера. После записи вас пригласят на встречу, на которую нужно будет принести направление или рецепт от лор-врача, результаты последних проверок слуха, документы, связанные с вашим материальным положением. А после этого в центре проводится, конечно же, профессиональная проверка слуха, и уже человеку подбирают слуховой аппарат по субсидированной стоимости. И, наверное, самое важное для многих – стоимость личного участия. Сегодня слуховой аппарат от некоммерческой организации можно получить с участием до 1500 шекелей. А если сравнивать эти цены на рынке, где хорошие аппараты могут стоить многие тысячи шекелей, становится понятно, почему для части семьи такая помощь может оказаться действительно значимой. При этом важно помнить, что организация предоставляет слуховые аппараты в соответствии с вашим экономическим и финансовым положением. И право на эту помощь проверяется индивидуально. В завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных обращений. Звонки на него не принимаются. Ну, а этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила Мирьям Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодык. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Марк Книжевский, специалист по иммиграционному семейному праву. Он также отвечает на вопросы, связанные с МВД в этой программе. Марк, здравствуйте, доброе утро.
1: Да, здравствуйте, доброе утро, Юля.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003. Либо можно их оставлять комментарием под постом нашей программы в Фейсбуке. Заходите на нашу страницу в Фейсбуке, увидите фотографию Марка Книжевского, и там же можете написать свой вопрос. Так, 072-280-1003, либо Фейсбук. Ждем ваших звонков и ваших сообщений. Марк, давайте, пока наши радиослушатели дозваниваются, какие, в общем, самые распространенные ситуации, с которыми вам приходится сталкиваться, как с адвокатом по иммиграционному праву, семейному праву?
1: Довольно много разных ситуаций, различных, да, каждая сфера это требует какие-то свои определенные знания, какие-то нюансы. Я бы хотел с вами обсудить вот две очень важные темы, которые очень часто поступают к нам в офис вопрос. В принципе, такой вот нестандартный вопрос, а зачем мне нужен адвокат, если я все сам могу сделать сам? Или в продолжении этого же вопроса, как правильно выбирать адвоката в той или иной области. Ну и еще одна очень распространенная тема, это когда приезжают гости в Израиль, и на пересечении границы в Бен-Гурионе, в аэропорту, начинаются проблемы.
0: Да.
1: Люди получают отказ, депорт, на сколько лет он действует, как потом можно это изменить, как можно это оспорить. Поэтому я думаю, давайте начнем вот с первого вопроса, да, когда люди задают, зачем мне нужен адвокат.
0: Да.
1: Это, конечно, непростой вопрос, но я постараюсь на него все-таки ответить, как я отвечаю вот потенциальным клиентам или те люди, которые обращаются в наш офис. Да, это действительно так. Очень много вопросов, когда, в принципе, нигде не написано, кроме как определенных вещей, да, юриспруденции, где обязаны люди быть представлены адвокатом. В принципе, нигде такого не написано, что вот кто-то что-то должен делать с адвокатом. Ну, давайте, если мы уже говорим про МВД, то, в принципе, да, нет такого обязательства в правилах МВД, что человек, у которого есть какие-то вопросы или ему что-то нужно уладить с МВД, да, им нужен адвокат.
0: Теперь человек может сам справиться со всеми этими, да, так сказать, заполнить соответствующие бланки, прийти на соответствующие, там, не знаю, собеседования, и все, по идее, может все сделать сам, я правильно понимаю?
1: По идее, да. В принципе, и по семейному праву человек имеет право представлять свои интересы. Вопрос, чего он добьется, не у каждого, наверное, человека, наверное, есть соответствующее юридическое образование, практика, знание законов израильских местных, знание правил, знание всех технических моментов и нюансов. Да? Человек должен взять в расчет то, что как только он берет на себя эту ответственность представлять свои интересы, значит, он должен знать полностью информацию и сказать, что я чего-то не знал, чего-то я, может быть, не донес, чего-то я не досказал, то потом начинаются проблемы намного больше, нежели изначально делать все по порядку с адвокатом. Да? Как бы я считаю, что всегда нужно обращаться к компетентным адвокатам, к людям, которые понимают свое дело. В юриспруденции, ну, если это сравнить, например, понятно, что это неправильное сравнение, но, допустим, сравнить это с медициной, да? У нас есть общий врач, который работает, например, в Купат-Холиме, да, в поликлинике, и есть потом направление на каждого специалиста. Кто-то занимается глазами, кто-то занимается сердцем, кто-то занимается ортопедией. Плюс-минус также это, соответственно, работает и в юриспруденции. Есть адвокаты, которые специализируются на миграционном /МВД там, или семейное право, кто-то ведет практику по уголовному праву. И хочется верить, что каждый адвокат, который занимается своим делом, он знает так, для того, чтобы облегчить участь и жизнь того человека, который обратился к нему. Это, во-первых. Во-вторых, очень важный момент подчеркнуть, что это экономит большую массу времени, нервов.
0: Угу.
1: Да, когда человек делает это все сам, Он должен знать, как это правильно сделать, как правильно оформить, как правильно обратиться, тратить большое количество времени. Если еще человек на работе, то рабочий график не всегда позволяет. И есть определенные сроки, в которые нужно все успевать. Здесь очень много разных нюансов. И здесь мы, конечно же, переходим сразу на второй вопрос, как правильно выбирать адвокатов, да? Ну, во-первых, сарафанное радио пока что еще никто не отменял. Поэтому вы всегда, в принципе, можете использовать рекомендационные своих друзей и близких. Кто-то, у которого был какой-то опыт положительный, и он доволен был своим адвокатом, то, в принципе, можно его и посоветовать. Второе, конечно же, социальные сети. Можно зайти в тот же Google, в тот же поисковик, внести имя адвоката, почитать, посмотреть на протяжении, сколько лет он занимается той или иной областью, является ли это его единственной специализацией, или это офис, который занимается всем, да, как бы тут тоже вопрос. Можно почитать отзывы, можно посмотреть в средствах массовой информации. Ну, есть сегодня очень много разных источников, где можно получить большую информацию о том адвокате, к которому вы хотите обратиться. Да. Понятно же, что ничего невозможно заменить, как личное общение с потенциальным вашим будущим адвокатом. Да? Это назначить очередь, прийти на консультацию, послушать человека, в надежде, что, конечно же, произойдет какая-то еще и химия, потому что это тоже не менее важный вопрос. В момент, когда вызывает ли этот адвокат, который сидит напротив вас, доверие, знает ли он, о чем он говорит. Ну и, конечно же, как я и сказал, химия между людьми, что это тоже очень важно, потому что обычно люди доверяют самые свои какие-то личные вещи адвокату, будь это по МВД, будь это по семейному праву, да неважно по какому праву, люди доверяют какие-то свою личную информацию, рассказывают какие-то личные детали своей жизни, понимаете? Поэтому здесь вот этот вопрос химии и профессионализма, это вот у меня стоит на первом месте. Угу. Ну и понятно же, конечно же, как я и сказал, сарафанное радио, если человек доволен, то понятно,
0: рекомендации,
1: что рекомендации.
0: Да,
1: рекомендации, но я всегда советую даже после рекомендации все равно назначить встречу, прийти и не полениться на консультацию, и решить для себя и выбрать того сопровождающего адвоката, который будет вести ваше дело.
0: Да, понятно.
1: Это все, да.
0: Марк, давайте послушаем наших радиослушателей. Если останется время, еще
1: давайте
0: поговорим. Да.
1: Да.
0: Да, здравствуйте. Кто у нас на линии?
2: Алло, здравствуйте.
0: Да-да, мы вас
1: слушаем.
2: У меня к вам, господин адвокат, такой вопрос. Значит, я хочу с женой поехать в Россию, там посетить могилу ее брата. А потом мы хотим поехать на Украину. И там мы тоже похороним наши родители. Так вот, мне сказали, что если ты поедешь в Россию, значит, тебя на Украину не пустят. У тебя будет стоять штамп, что ты был в России. А если ты поедешь с Украины в Россию, точно так же тебе не пустят уже в Россию. Это правда или нет?
1: Смотрите, это вопрос интересный, но он не совсем не по теме сегодняшней передачи, в связи с тем, что я не решаю вопросы и не работаю на границе той или иной стороны, которую вы озвучили. Только по слухам, точно так же, как и вы, я слышал, что есть нюансы, которые происходят на границе пересечения тех стран. Но сказать вам какой-то обоснованный профессиональный ответ, боюсь, я не могу.
2: Дело в том, что я звонил в консульство, посольство, они не отвечают на телефон.
1: Посольство и консульство вам даже, я думаю, не смогут
2: не
1: дать какой-то
2: а
1: ответ,
2: можно,
1: который бы
2: можно
1: вас удовлетворил. Ну, это попробуйте почитать, что в средствах массовой информации, в интернете. Я боюсь, что никто не сможет вам дать
2: нет,
1: такую ответственность.
2: Нет, дело в том,
1: себя,
2: что если даже прилетишь туда, а там на границе без как.
1: Ну, я не могу вам дать ответ на ваш вопрос, к сожалению.
2: А авиакомпании тоже не дают ответ?
1: Авиакомпания продает вам билет, они не ответственны за границу.
2: Ясно, спасибо.
1: Всего хорошего.
0: Да, спасибо, здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Спасибо Марку, и я хочу продолжить его тему и сказать, что химия у меня есть по отношению к Марку, и я пользовалась его советами во время короны дистанционно. Очень благодарна за это.
1: Спасибо.
3: Сейчас вопрос такой, который тревожит, и не могу получить ответа. По поводу обмена тиодадзиута. Я заказала его через VisitGo, по-моему, через сайт. Да, и мне дали аж на август месяц. Дело в том, что мне дали это за день до очереди, которую я тоже жду много месяцев в Асуту. И там меня не примут без тиодадзиута. Естественно, что на следующий день не дадут новый тиодадзиут. И мне там посоветовали сфотографировать мой старый и с этим снимком в телефоне приехать туда. Но дело в том, что в моем тиодадзиуте вообще не стоит дата окончания его использования. И вопрос в том, может быть, мне не стоит его менять, не обязательно, если этой даты нет.
1: Нет, есть, смотрите, срок действия тиодадзиута есть у всех. И,
3: а почему он не записан там в зиуте? Его там нет.
1: Смотрите, я сейчас не могу сказать, что у вас записано. Я знаю даже по личному опыту. Единственное, что я немножко не понимаю, какая связь при вашего приема к Асуте, где к вашему тиодадзиуту, но понятно, у вас должен быть какой-то идентификационный документ на руках.
3: Это а у меня не какой-то никакого нет.
1: У меня нет. Загранпаспорта у вас нет?
3: Ничего нет. У меня есть только старый зиут, который очередь назначена на 2 августа, но а в Асуте 3-го.
1: Я понял. Я не думаю, что должны быть проблем, даже если вы придете со снимком. Единственное, где есть, проблема, когда нет действующего тиодадзиута, это на получение сервиса в разных государственных структурах, да. И в том числе, конечно же, и в банке. Когда вы приходите в банк, они требуют действительно тиодадзиут. Но если у вас
3: нет,
1: есть
3: нет, там меня принимают. Я на днях была и приняли старое.
1: Действующий тиодадзиут. Одну минуту.
3: Да.
1: Если вы действительно беспокоитесь с вопросом тиодадзиута, я бы вам посоветовал в МВД, пойти в МВД по месту жительства рано утром. Иногда вы можете зайти на этот же сайт рано утром, между 8:30 и 9 утра. Почти каждая МВД освобождает очереди. Прям идет выпуск очередей вплоть со дня на день, сегодня на завтра. Но за этим нужно следить. Вы заходите на сайт, на GoVisit, и рано утром, и иногда прям вы можете получить очередь сегодня на завтра. И если вас очень беспокоит этот вопрос, позвоните в ту больницу, куда вы идете, спросите их, что объясните им ситуацию, что у вас на руках есть только копия. Я думаю, в принципе, что для них это должно быть достаточно. Если они захотят физически тиодадзиут, тогда вам нужно только идти рано утром в МВД по месту жительства. Или же вы можете найти, в принципе, любую очередь, которая будет близко к вам географически. И, в принципе, заполнить это прошение на тиодадзиут. Но вопрос, если вы его успеете получить до августа. Здесь вопрос не ко мне, а к МВД и к почте. Поэтому вам нужно сначала позвонить в больницу и спросить, если их устроит вот та копия, которая у вас есть.
3: Ну, я понимаю, вы дали общий ответ, но у меня он как бы мне не подходит, потому что я звонила 3 раза в больницу и получила, там же сидит нацик, который знает от и до, как всегда, от печки до лавочки. И один сказал, вообще не нужен ЗИУ, другой сказал, нужен не только новый, а третий сказал сфотографировать. Но у меня такая идея в голове. А может быть, вы можете подсказать, берут ли старый ЗИУТ, если я 2 августа прихожу по очереди в МВД, забирают ли это старый ЗИУТ? Или он остается у меня на руках? Тогда у меня нет проблем.
1: Старый документ, они в принципе должны, они обрезают уголки, но это не говорит о том, что он не действует. Он действует до того момента, пока вы получите новый. А по поводу общий ответ, понятно, что это общий ответ. Я же не работаю в больнице.
3: Я понимаю все. Да. Но вы думаете, что у меня он останется на руках?
1: Я думаю, что не должно быть у вас проблем. Никаких вообще, от слова совсем.
3: Просто это очень далеко ехать и сопряжено с многими видами транспорта. И приехать и ждать полгода и отворот-поворот, я хотела бы это знать заранее.
1: Это только вопрос решать с этой больницей каким-то образом. Я не могу вам дать более развернутый ответ.
3: Или с МВД.
1: Рано утром.
3: Большое спасибо. Хорошего.
1: Не за что. Удачи. Всего хорошего.
0: Спасибо. Удачи вам. Всего доброго. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
4: Это я на линии, да?
0: Да, мы вас слушаем.
4: Да, я Светлана, у меня такой вопрос к адвокату. Когда, значит, есть заверенное, правильно все сделанное завещание, и происходит, что тот, кто завещал, уходит в другой мир, куда обращаться с этим завещанием, в какую организацию?
1: Смотрите, обычно, когда составляется завещание, по практике оно его записывают в государственный реестр, который называется «Рашам и Рушот». Но это, в принципе, не обязательно. Завещание, оно может храниться так же, как и у адвоката, или у нотариуса, или у человека, тот, который делает завещание. Значит, после того, как человек покидает этот мир, те, которые являются его наследниками, да, они должны обратиться, есть такая процедура, которая называется Цав Киюм Цава. Это к тому же Рашам и Рушот, для того, чтобы реализовать это завещание. Цав Киюм Цава. Это определенная процедура, где...
4: Какое второе слово?
1: Цав Киюм Цава.
4: Киюм.
1: Да. Реализация завещания. Следующий этап – это реализация завещания.
4: После того, как
1: вы получаете официальное решение, официальную бумагу, и вы вступаете в силу наследника, будь это пенсионные фонды, будь это перед банками.
4: Ну да. При этом нужен адвокат сопровождающий или это просто делается автоматически?
1: Это хороший вопрос, на который я постарался ответить в начале этой передачи. Если вы думаете, что вы в состоянии сделать все сама без ошибок, ну, то я вам желаю удачи, вы можете попробовать.
4: Нет, ну, завещание все четко указано.
1: Если вы хотите, чтобы и реализовать завещание, тоже нужно и уметь, и правильно это все делать, и правильно заполнить. Как бы просто это ни звучало, это далеко не просто.
4: Понятно.
1: Есть определенные порядки. Поэтому я бы вам, конечно же, посоветовал обратиться к адвокату, который вам все это сделает правильно.
4: Понятно. И сколько времени примерно занимает все это?
1: Это непростой вопрос. Время – это такое понятие, оно довольно, может быть, растяжимое.
4: Ну, примерно. Я же не
1: это
4: говорю,
1: может занять месяц, а иногда и больше.
4: Примерно в такое время. Примерно такое же. Ну, хорошо, все, тогда у меня все вопросы. Спасибо большое
1: всего
4: за
1: хорошего ответы.
4: Всего доброго.
0: Да, спасибо. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что вопросы адвокату Марку Княжевскому вы можете задавать по телефону 072-280-1003 прямо вот сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, кто у нас на линии? Да, пока еще переводят нашего радиослушателя 072-280-1003. Можно также писать комментариями в Фейсбуке. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Да.
5: Я слышала, что одной слушательницы проблема с получением туда зовута. У меня была аналогичная проблема с Дарконом. Мне кажется, это не так важно. И я пришла рано утром, прийти нужно ногами, прийти в МВД, объяснила ситуацию, и они мне нашли в этот же день очередь. Это не нужно очередь ставить, надо идти.
1: Правильно, и это то же самое, что я сказал. Это можно зайти на сайт, и иногда бывает сегодня на завтра, или рано утром прийти, тоже бывает иногда возможность, когда на месте выпускаются какие-то номерки свободной очереди. Такое тоже бывает.
5: Но мне кажется, лучше пойти. Спасибо.
1: Каждый выбирает для себя то, что для него это комфортно и лучше.
5: Ну, это надежнее. Спасибо, извините.
1: Да.
5: До свидания.
1: Всего хорошего.
0: Спасибо. Мы не только предоставляем советы, но и получаем советы тоже. Это хорошо.
1: Совершенно верно.
0: Да. 072-280... 1-800-370-280-1-003. Марк Княжевский у нас на линии, отвечает на вопросы по темам иммиграционного семейного права, а также на вопросы, связанные с МВД. Ждем звонков от наших радиослушателей. Марк, да, мы начали говорить о том, для чего вообще нужен адвокат. И...
1: Да. Вот продолжение вопроса, который задала предыдущая радиослушательница, ну, по поводу адвоката. Нужен ли адвокат для реализации завещания? Значит, смотрите, если нужна правильная терминология на русском, то это, в принципе, называется приказ об исполнении завещания. Ну, я назвал это реализацией завещания. Поэтому человек спросил, да, вот нужен ли адвокат. Поэтому, смотрите, в принципе, нет. Человек может сам обратиться в Рашам и Рушот, к государственному реестру по завещаниям. Вопрос, насколько правильно он все соберет. Найти завещание, подать правильно просьбу. Эта просьба сопровождается с определенными заявлениями, которые нужно заверить у адвоката. Сбор документов. Есть определенное время для протестов этого завещания. Вот, допустим, кому-то, допустим, речь идет о семье, кому-то в семье не понравилось то завещание в том виде, в котором оно было написано. И человек считает, что оно необоснованно, несправедливо. То есть такой момент, который называется итнагдует. Угу. Протесты. Например, одного, там, есть два сына, одного там дали 100% по завещанию, одному 0%. И тот, которому оставили 0%, да, он считает, что это было неправильно, или было какое-то давление на заявителя, да, тот, кто писал завещание. У него есть такая возможность сопротестовать. Поэтому это звучит очень просто, но это все может развернуться в очень непростую юридическую судебную тяжбу в суде. Поэтому я считаю, что как минимум нужно пойти проконсультироваться, не полениться, найти компетентного адвоката, назначить консультацию, прийти, услышать, послушать, и потом принимать какие-то определенные решения, потому что все любые решения, как бы, они воздействуют на судьбу человека, как бы это драматично ни звучало. Теперь по поводу вот того вопроса, что происходит у нас на границе, когда, вы помните, да, мы с этого начали, что когда человеку не пускают в Израиль. Это, к сожалению... Очень частая практика, когда людей по тем или иным причинам разворачивают, дают депорт или там говорят, что вас не пускают в Израиль. Значит, начнем с того, что самая популярная причина, это такая, когда они пишут почти всегда, это нелегальная миграция, да, как бы приостановить нелегальную миграцию. Это когда есть какие-то подозрения, что тот турист, который хочет заехать в нашу страну,
0: он не уедет обратно, да.
1: Что он не уедет обратно, и те цели, которые он указал, не совсем состыковываются с реальностью. Поэтому как только человек, если у гостя, который прилетает в Израиль, есть связь, родственники, друзья, которые находятся в Израиле, немедленно, как только начинаются какие-то проблемы, сразу же связаться с гостем. Давайте будем называть, что кто-то кому-то приехал в гости.
0: Угу.
1: Не исключены иногда ситуации, когда реально тот гость, который, допустим, встречает в аэропорту, может подойти в МВД в аэропорту, можно вызвать на какой-то диалог, договориться, можно какие-то вызвать понимания, да. Иногда человека могут запустить под залог, но ни в коем случае не пускать это на самотек. Если уже это не получается, то по закону и по правилам любой отказ при въезде в Израиль можно оспорить. Это происходит подачей искового заявления в апелляционный трибунал, который занимается вопросами иностранцев и нелегалов.
0: Это нужно делать очень быстро, насколько я понимаю.
1: Это должно быть очень быстро. Тут еще зависит момент, на когда назначен рейс обратно. Как минимум должно быть 3 часа до депорта. Допустим, если человек приехал в 12 часов дня, его депортируют в 2 часа дня, то судебная инстанция просто не примет этот иск, потому что нет как минимум 3 часов. Почему 3 часа? Потому, во-первых, нужно успеть составить апелляционное заявление. Вместе с ним нужно подать ордер на временное обеспечение, чтобы приостановить депорт. Это все нужно успеть подать в суд. Это все нужно успеть передать юридическому отделу МВД, потому что гость истец, страна, МВД-ответчик. В все это берет время. И для того, чтобы избежать, чтобы не там, не дай бог, не задержать рейс, чтобы весь самолет не сидел, не стоял, не ждал решения суда, для этого требуется 3 часа. Теперь все это нужно сделать максимально быстро, обоснованно, и запускается этот процесс. И этот процесс, он довольно быстрый, принимается решение довольно быстро, хотя бы по временному обеспечению, что могут снять человека с депорта, с рейса, и потом рассматривать главный иск. Здесь очень главное, опять же повторюсь, это время. Угу. Время работает против того человека, которого хотят развернуть или уже дали ордер на депорт.
0: Да, понятно. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте. Алло. Да.
6: Здравствуйте, меня зовут Кузьмина, у меня такой вопрос к адвокату. Смотрите, ко мне приезжает сын из России, и у него двойное гражданство, гражданство Израиля, гражданство России. Он прилетает с грудным ребенком, который рожден в России, которому он через посольство сделал также израильское гражданство, но отлично. Его жена, брак с которой зарегистрирован, у него она не еврейка, и брак был зарегистрирован в России, и у нее, естественно, израильского гражданства нет. Mm-hmm. Может ли быть проблема, если они летят сюда втроем, но у них нету, они не взяли билет обратно, потому что не знают, как поведет себя 8-месячный ребенок при смене климата. Могут ли быть проблемы у его жены?
1: Смотрите, по идее, вот при том сценарии, как вы мне только что описали, в принципе, проблем не должно быть. Но uh-huh. есть важный момент, который тоже очень важно и повторить еще раз, несмотря на то, что я это много раз говорю в этих эфирах. Не забываем электронную визу. Электронная виза нужна для супруги вашего сына в связи с тем, что она не является израильтянкой. Окей? Okay? Если okay. человек прилетает без электронной визы, это уже причина для того, чтобы не впустить в Израиль. Теперь вернемся к вашему вопросу. По идее, не должно быть проблем, потому что приезжает израильтянин, приезжает ваш внук, который тоже израильтянин, и они как семейная единица приезжают сюда гулять. Конечно же, есть момент, есть нюанс с тем, что люди приезжают без обратного билета. Это что-то, что может поднять какие-то вопросы. Uh-huh. И если ответы на эти вопросы, они удовлетворят пограничника, то, в принципе, uh-huh. никаких проблем не должно быть. Но вы должны понимать, что максимальное нахождение, которое дается туристам, это 90 дней.
6: Но они хотят прилететь, извините, перебью вас, они хотят прилететь не 2 недели, не более, ребенок маленький, 8 месяцев. Меня просто интересовало, что если у нее нет гражданства, и она брак зарегистрирован не в Израиле, не будет ли проблем?
1: Это не важно. Ваш сын сделал почти все то, что нужно было. Родился ребенок, он зарегистрировал его рождение в посольстве. Наверняка да. он и сообщил об этом браке, которое зарегистрировано тоже было в посольстве, как мне вместе с регистрацией ребенка. Поэтому, в принципе, проблем не должно быть. Повторюсь, не забывайте электронную визу.
6: Да, ну я думаю, что там, да, насколько я знаю, он оформил все правильно. Он не первый раз с ней сюда прилетает, но до сих пор...
1: У электронной визы есть срок действия 2 года. Если она еще действительна, тогда отлично.
6: Ну, возможно, да. Просто дело в том, что у нее, возможно, просто что... У меня был вопрос, не будет ли проблем, если нету обратного билета. Если все правильно оформлено, но отсутствие обратного билета не должно вызвать никаких проблем. Нахон?
1: Вопросы могут быть, проблемы не должны быть.
6: Спасибо большое.
1: Всего большое хорошего, спасибо. Удачи.
6: Вы доброго, и вам. Спасибо.
0: Да, спасибо. Спасибо радиослушательнице, спасибо всем, кто нам звонит. Я напоминаю еще раз наш телефон. Сейчас, секундочку, у меня куда-то улетел. Улетел телефон 072-280-1003. Это телефон для того, чтобы звонить сейчас и получать консультацию нашего гостя. адвоката Марка Книжевского, и я надеюсь, что вы это сделаете. Можно также писать вопросы в Фейсбуке. Марк, хорошо, а я хочу вас спросить вот о чем сейчас. Какой, скажем так, в семейном праве, ну, будем говорить про разводы, чушь там, вообще прикрываться другими словами, вот какая, в общем-то, роль у адвоката, в какой момент нужно подключать для ведения дела?
1: Смотрите, в связи с тем, что в Израиле существует закон, который называется Ишув Сихсух, да, это как бы один из законов, который был принят несколько лет назад. Любой семейный конфликт начинается с того, что одна из сторон подает просьбу, которая называется Бакаша ле Ишув Сихсух. Это просьба для решения конфликта, да, ну, если урегулирования конфликта, да, если называть совсем уж правильно, этот этап, через который невозможно перепрыгнуть, и любое семейное дело открывается, ну, есть, конечно, исключения, да. В принципе, 80% всех дел открываются с помощью первичного обращения Лейшув Сисцук. Значит, этот этап, который, в принципе, понятно, что прежде всего нужно всегда прийти к компетентным адвокатам, которые занимаются семейным правом и понимают в этом, для того, чтобы получить какую-то, вот, знаете, развернутую консультацию, чтобы понимать все ваши права, что вам полагается, что вам не полагается, что вам ожидать от процесса, как вообще происходит этот процесс. Я честно вам скажу, более 20 лет занимаюсь юриспруденцией, я еще не видел случаев, когда в семейных судах человек решил представлять сам свои интересы. Но век живи, век учись.
0: Понятно. Скажите, да, ага. Да. А это медиаторы этим тоже занимаются?
1: Есть вот, да. Значит, первый этап, это и есть этот Ишув Сихсух, это своего рода медиаторство. Это Ишув Сихсух, там сидят мегашрим, медиаторы профессиональные, которые они назначают встречу с супругами и пытаются каким-то образом между ними прийти к каким-то договоренностям. Да? Эта встреча происходит, первые встречи происходят без присутствия адвокатов для того, чтобы, ну, не нагнетать обстановку, да, если называть вещи своими именами. Поэтому они встречаются у этих мегашрим, медиаторов, и пытаются договориться. 80-85% случаев, то, когда люди приходят на эмоциях, они ни о чем не договариваются. И это есть неправильный момент, потому что я считаю, что где можно договориться, нужно всегда договариваться. Почему? Потому что, когда вы договариваетесь, в принципе, вы избегаете от больших нежелательных проблем, эмоций, которые могут происходить в судах. Понятно, что любое семейное дело, оно эмоциональное дело, и супруги начинают между собой и ругаться, и выяснять отношения, да, несмотря на то, что их уже, в принципе, нет, если уже дошли до суда. То, в принципе, конечно же, нужно использовать все возможности, которые на сегодняшний день есть в наличии, в том числе и медиаторство, от слова «гишур», да. Я вам хочу сказать, что не всегда работает первый этап, но иногда можно взять этот процесс в процесс переговоров и попытаться договориться между сторонами. Это тоже, я думаю, что свойственно адвокатам. Да, без эмоций, чтобы адвокаты встретились, пообщались, да, посмотрели всю картину, разобрали все и попытались каким-то образом договориться. Договоренности, если вы спрашиваете меня, это всегда лучше. И давайте не забывать одну важную вещь, что во всех, почти во всех семейных конфликтах есть дети. Во всех разборках между супругами, да, всегда страдают дети. И нужно всегда об этом помнить и не забывать. Поэтому нужно делать все, чтобы максимально договориться для того, чтобы избежать лишнего стресса и удара по детям, особенно по несовершеннолетним.
0: Да, это так. Скажите, Марк, а вообще вот этот закон, на ваш взгляд, он как бы он хорошо работает, он улучшает ситуацию?
1: О, это отличный вопрос. Вы знаете, когда он только вышел, то все немножко так скептически подошли к этому вопросу. Почему? Потому что статистика очень грустная. Я не знаю, если судить по статистике, то, наверное, этот первый этап не совсем работает. Угу. Понимаете? Потому что этот медиатор, смотрите, он, это его работа. Он видит сотни пар в день. Да, как бы. Я не знаю, насколько он открыт для того, чтобы слушать какие-то проблемы. Это все очень интимно, это все очень личная информация. Это нужно, ну не знаю, я думаю, что полчаса, 40 минут, сколько они отводят на эту процедуру, это недостаточно для того, чтобы вывести все проблемы и как-то прийти к какому-то консенсусу. Не, я не могу сказать, что прям вот это колоссальное нет, да. Потому что да, есть иногда, когда приходят какие-то простые дела, людям немножко, как говорится, открываются глаза на реальность. И они, да, договариваются, но статистика говорит иное, что этот первый этап не совсем работает.
0: Да, понятно. Ну, хорошо, будем надеяться, что все-таки ситуация будет улучшаться. Люди, я так понимаю, что люди все равно будут разводиться, но, может быть, они будут это делать более цивилизованно.
1: Я всегда за. Да. Я всегда это советую к любому человеку, который приходит ко мне в офис.
0: Знаете, как
1: именно
0: она...
1: для этого...
0: Да. Как иногда бывает, люди как после долгой борьбы, они говорят, что мы могли с теми же результатами закончить все это 5 лет назад без огромных трат. Да, на...
1: Вы знаете, как говорится, вы у меня сняли мои слова с языка. Вот, ну, да. Вот, вот как на иврите говорят. Это действительно так. И я всегда это говорю тем людям, которые приходят ко мне в офис. Я им говорю, послушай, вот все, что сейчас мы можем договориться без какой-то второй, третьей мировой войны, и мы к этому можем прийти сейчас. И я говорю, я советую всегда делать это с помощью договоренности. Почему? Потому что вы будете воевать год-два, будете тратить свои нервы, здоровье, дети, эмоции, время, деньги.
0: Да.
1: Да, понимаете? А придете вы к тому, что я сказал сейчас, и это можно закрыть прямо сегодня, нежели ждать 2 или 3 года. Почему? Потому что, к сожалению, наша юридическая система, она, да, работает, но она работает медленно, у нас большая нехватка судей, все назначается очень долго, все процессы длятся очень долго, поэтому любое дело может развернуться и идти годами. И я не побоюсь этого слова. Поэтому если можно договориться, и есть какая-то надежда на договоренность, нужно всегда договариваться.
0: Да. Давайте послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
7: Алло.
0: Да-да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Значит, насчет пенсии, которая ушла от работодателя. Можно ли эту пенсию сделать как... И бенкре, что человек умирает, и что эту пенсию наследует человек, не имеющий израильского гражданства.
1: О, это у вас, конечно, смотря какая пенсия. Обычно не все пенсии. Обычная пенсия государственная?
7: Да.
1: Государственная пенсия
7: не переходит по наследству? Нет, не государственная, не битохлюми. А в пенсионных фондах,
1: которые... В пенсионных фондах все зависит, какой контракт вы подписали с ними. Это нужно проверять с каждой пенсионной компанией.
7: Вопрос, можно ли подписать такой контракт, что эту пенсию не человеку, допустим, не мужу, не кому-то, а племяннику, который живет...
1: Смотрите, если так просто тентативный ответ, то могут быть проблемы с тем, кто не гражданин Израиля. Окей, как бы я так предполагаю. Но вам лучше для того, чтобы получить правильный ответ, вы должны понять, что когда вы присоединяетесь к пенсионному фонду, вы подписали, наверное, целый талмуд. И с таким почерком, что для этого нужно увеличительное стекло. Да? Да, поэтому там очень много пунктов, которые вы, наверное, даже не знаете, что вы там подписали. Нужно посмотреть, кто у вас, как это называется, на русском... кого вы оставили, там как типа как наследника, или кого вы указали, чтобы он получил эту пенсию, это ваши деньги, которые вы заработали, которые
7: вопрос
1: вы
7: в том,
1: отложили.
7: Что, я никого не писала, но так как считаюсь замужней, детей у нас нету, то получается там пишут кицвали альман. Кицвали альман, а я не хочу, чтобы это было ли альман, я хочу это вот оставить племянникам, которые живут за границей, без израильского
1: тогда гражданства. Вам нужно обратиться непосредственно в пенсионный фонд и узнать, если это возможно, и если да, что вам нужно переписать и что вам нужно подписать.
7: Но, в принципе, такая практика есть в Израиле,
1: да? В принципе,
7: да?
1: Практика есть любая, все зависит от вашей договоренности и тот документ, который вы подпишете с Пенсионным фондом.
7: Окей, мне главное знать, что есть такая практика, потому что сначала говорили, что если это не гражданин и нету туда дзута, нету никакой вообще возможности. Потом кто-то сказал, что да, были такие случаи. Главное, что...
1: Случаи бывают разные, но вам лучше... вам
7: обговаривать
1: лучше
7: именно с компанией.
1: Конечно.
7: Окей, хорошо, спасибо большое.
0: Всего спасибо.
7: Хорошего. До свидания.
0: Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
8: Добрый день.
0: Да-да.
8: Меня зовут Анна. У меня такой вопрос. Если человек, который записан в завещании, находится за границей и не сможет приехать в Израиль, как в такой ситуации он может получить?
1: В такой ситуации он никак не может получить. Он не может вступить в право наследника.
8: Странно.
1: Он может, в принципе, попробовать это сделать на удаленке, но для этого нужно обращаться к адвокатам, подписывать соответствующие документы, давать доверенность. И адвокат от вашего имени, да, сможет это реализовать.
8: У меня у меня есть очень хороший адвокат. У него есть все данные этого человека, все данные. И он сказал, что
1: все данные недостаточно. Должны быть конкретные данные по конкретную ситуацию. Если у вас есть очень хороший адвокат, он, в принципе, и занимается этими делами, он должен понимать, что когда, дай бог вам здоровья, до 120 и плюс... Дайте я вам закончу. Одну минуточку.
8: Да.
1: Окей? Значит, дай бог вам здоровья до 120 и плюс, как говорится, но если, не дай бог, происходит эта ситуация, то он не может работать, он не может представлять интересы человека, если тот человек не обратился к адвокату, не подписал с ним за определенные документы, а в том числе и доверенность. Значит, у адвоката должна быть доверенность и право для того, чтобы реализовать ваше завещание, и тогда, в принципе, это не важно, где находится человек, в Израиле или нет, в том числе, тем более, если этот человек вписан в ваше завещание. Все зависит от вашего адвоката.
8: Хорошо, спасибо. Кстати, в моем паспорте, не в паспорте, в дарконе, который я собиралась менять, тоже не был указан срок годности.
0: Там, к вам не может быть. Женщина. В дарконе не может.
1: Срок годности указан у всех. Старый Теудат Зеут страна продлевала до последнего, если мне не изменяет память, до 1 января 26 года. Все должны были перейти со старых Теудат Зеутов на биометрический.
8: Да.
1: Но это не тема нашего разговора.
8: Теудат Зеуте у меня не было срока годности.
0: В биометрических старых действительно не было написано.
8: Значит, есть такие случаи. У моей подруги был срок годности, а у меня не было срока годности.
1: Именно поэтому МВД опубликовала рекламу во всех возможных каналах, что все должны перейти до определенной... И получали сообщения люди, и шлют СМС. Надо отдать должное нашему МВД, что... каждый гражданин этой страны должен знать или знал, или знает, что после 1-1-26 у всех должно быть биометрический Теудат Зеут.
8: Должно быть. Это другой вопрос. До срока годности у меня не было.
1: Если человек должен перейти, то значит после 1-1-26 старый Теудат Зеут недействителен, и он не будет приниматься государственными инстанциями.
8: Ладно, у вас такая информация, у меня другая, и я пользовалась...
0: Я советую информацией Марка все-таки пользоваться.
8: Да. Спасибо.
1: Да. Всего хорошего.
8: Спасибо. Всего хорошего.
0: Всего хорошего. Да, здравствуйте.
9: Алло.
0: Мы вас слушаем.
9: Я слушаю, да. Значит, вопрос прежде всего такой. Украинка, 65 лет, находится в Израиле уже года 4, наверное, перед войной приехала как туристка к сыну. Сын израильтянин. Женат на израильтянке, у него Теудат Зеут, все, работает. Обратились в Министерство внутренних дел по поводу воссоединения, как гуманитарный случай. Он единственный сын, она единственная мать. Но там написали столько документов, который нереально получить, потому что на Украине война. Что в этом случае делать?
1: Понятно. Ну, давайте я вам сразу отвечу. Начну с того, что нет такого нереально. Как действующие адвокаты, занимающиеся миграционным правом уже 20 лет, так. В том числе и при ситуации войны, которая сейчас происходит, документы достаются, и документы подаются, и легализируются, и апостилизируются.
9: То есть вы советуете обратиться к адвокату, и он будет все делать?
1: Я вам могу посоветовать обратиться к компетентным людям, которые могут решить эту проблему, потому что документы, да, собираются. В Украине, да, работают определенные структуры, которые, да, можно получать все справки и апостилизировать их в том числе. Если этих справок не будет, без этих справок МВД не заведет дело. Понятно, это после того, как они проверят, отвечает ли мама на определенные критерии. Ну, является ли она матерью-одиночкой? И сколько ей лет, вы сказали?
9: 65.
1: То есть она уже 65. Отлично. Значит, после 62 она уже отвечает на первоначальный критерий, но опять же надо проверить, если она является матерью-одиночкой данного израильтянина.
9: Понятно. А что значит компетентные люди?
1: Адвокаты. Так это вы должны были послушать нашу передачу с самого начала.
9: Ну, я не
1: компетентные люди это те, которые понимают. Вот вы мне сейчас описали миграционный случай, который касается МВД.
9: Да.
1: В Израиле есть адвокаты, которые специализируются в этом.
9: А, вот я все, вот это ответ на вопрос. Теперь у меня маленький второй вопрос. У меня Даркон и Теудазут, все биометрическое, все заканчивается в 29-м году в апреле. Когда мне надо будет обратиться поменять? В 28-м году в начале, в конце?
1: Когда ДУТ у вас написан срок действия биометрического?
9: До 29-го года. Да,
1: отлично. Значит, за 3-4 месяца. Теперь по поводу загранпаспорта. Загранпаспорт, он, значит, действительно загранпаспорт является не то, что у вас написано в паспорте, а то, что происходит на сегодняшний день, когда вы пересекаете границы других стран. В любую страну, куда вы бы ни прилетели, они требуют как минимум полгода, чтобы паспорт был действительный.
9: Вот,
1: если вы приезжаете в какую-то страну, и у вас паспорта нет достаточно срока действия полгода, вас просто могут не пустить в страну.
9: Вопрос, когда мне обратиться и за дарконом, и за паспортом, если у меня...
1: Ну, я вам уже только что ответил. Если вам нужно полгода, значит, надо сделать... Нет. Смотря когда вы хотите лететь, вам нужно сделать математику.
9: Ну, в 29-м году я хочу...
1: Вам нужно, чтобы у вас был на руках паспорт, где есть как минимум полгода, когда вы приезжаете в другую страну.
9: То есть мне надо в середине 28-го года обратиться за заменой.
1: Наверное.
9: Если апрель, значит, я в марте должен быть, допустим, мне надо лететь туда, за границу.
1: Да, вам нужно посчитать все.
9: Понятно. Угу. Но это автоматически, ну как
1: в смысле? Нет, это не автоматически.
9: Я могу без очереди, я пожилой процесс. Человек, за 80 лет, я могу это без очереди или надо заказывать?
1: Без очереди вы не можете, к сожалению, попасть в МВД, ничего, вы можете зайти на сайт и за определенный период времени вы можете найти себе очередь в том месте, где вы живете.
9: Все, спасибо.
0: А вот, кстати говоря, Марк, по ходу у нас был такой вопрос, который, по-моему, остался без ответа. Вот пожилые люди, которые практически не выходят из дома, но им нужен действительно Теудат-Зеут продлить, чтобы получать там определенные какие-то услуги. Есть ли вообще какая-то теоретическая возможность, что представители МВД придут к ним домой?
1: Ну, это было, когда был какой-то пайлот определенный, я не знаю, где это происходило, по-моему, в местах, где было сейчас, как во время войны.
0: Да.
1: А когда человек, не дай бог, прикован, то, в принципе, можно назначить представителя, но обязательно нужно принести бумагу, что человек не может выходить из дома. Но для этого должна быть веская причина. А вообще любую услугу, которую нужно получить в той или иной государственной инстанции, это всегда личное присутствие обязательно.
0: Тем более, что это связано с отпечатками пальцев и все прочее, да?
1: Совершенно верно. Совершенно верно.
0: Окей. Марк, у нас осталось буквально несколько минут. Я хочу, чтобы мы успели поговорить немножечко про Ипуйко Ахмед Машех.
1: Так.
0: Ну, эта вещь как бы новая, и мне кажется, что еще нужно ее проговаривать каждый раз, чтобы люди понимали все больше и больше, что это такое, чем это отличается от завещания.
1: Ипуйку Ахмед Машех, или по-русски продолжительная доверенность, или длительная доверенность, да, давайте называть это длительная доверенность. Это юридический документ, который позволяет человеку заранее определить, кто будет принимать решения и действовать от его имени в будущем, если он сам больше не сможет понимать ситуацию, я имею в виду когнитивно, да, или принимать решения, или управлять своими делами. Составляется документ, есть определенный список адвокатов, которые получили под это лицензию, которые имеют право составлять эту доверенность.
0: А, это не каждый адвокат, не каждый нотариус?
1: Нет,
0: да?
1: Не каждый адвокат, это адвокат с определенной лицензией, у которого есть разрешение на составление этого документа. Сегодня уже на рынке есть большое количество адвокатов, надо к ним прийти, они должны объяснить. Это очень хороший, полезный инструмент, там прописывается буквально вот все. Да, вот как опекунство. Человек, на которого выписывается это доверие, становится де-факто и де-юро опекун. Это может быть опекун по здоровью, по телу, по недвижимости, по деньгам, по финансам. Там прописано, когда это вступает в силу, эта доверенность. Обычно она вступает в силу, когда есть, например, независимое заключение врача, где, в принципе, уже написано, что тот или иной человек, он когнитивно недееспособный и не в состоянии принимать за себя решения. Поэтому это очень полезный документ, и я бы посоветовал много кому его сделать.
0: Да, ну я думаю, что будет еще много вопросов у нас в следующих передачах на эту тему тоже, потому что, в общем, да, людям иногда бывает трудно разобраться без совета специалиста. Да. Марк, спасибо вам огромное за то, что отвечали на вопросы.
1: Спасибо вам. Хорошей, спокойной и тихой недели. Продолжение недели.
0: Всего хорошего. Спасибо. Это был Марк Княжевский, адвокат, специалист по миграционному семейному праву, а также по вопросам, связанным с МВД. Он отвечал на вопросы наших радиослушателей. Алла Найденова, Таня Барская, Юлия Цодекс. Мы все желаем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.